Для этого святого дела он не щадил трудов и не раз продавал самого себя в работники. Однажды таким образом он продал себя комедианту-язычнику и примером своим и словами так сильно подействовал на него, что комедиант и все его семейство обратились ко Христу и приняли святое крещение. Комедиант захотел освободить Серапиона, но тогда святой подвижник открыл ему, с каким намерением он поступил к нему в услужение, и возвратил ему деньги, от него полученные. «Возьми назад деньги твои, — говорил он, — а я пойду заботиться о спасении других». Напрасно новообращенные умоляли Серапиона остаться с ними. «Мы тебя станем почитать как отца, — говорили они, — а деньги эти раздай бедным». «Ваши деньги раздайте сами, — отвечал старец, — а я не хочу раздавать милостыню чужими деньгами». Серапион оставил их и, продолжая человеколюбивые труды свои, нанялся к одному градоначальнику, который был заражен лжеучением. Он служил ему 2 года и в то время успел обратить его к истине. Тогда он оставил и этого господина, возвратив ему деньги, полученные за свою службу, и продолжал свое странствование. Скончался Серапион в глубокой старости в пустыне египетской. Синдонитом он назван от единственной своей льняной одежды, которая называлась Синдоном. Вы слушали житие преподобного Серапиона Синдонита.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вои же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощавряющих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, для Твоей помощи сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 54-е зачало.

к Отцу, реша же под ученик Его к себе, что есть сие, еже глаголит нам, в мале и не видите меня, и паки в мале и узрите мя, и яко аз иду к Отцу». Глаголаху уба, что сие есть, еже глаголит, в мале не вемы, что глаголит. Разуме же Иисус, яко хотяху Его вопрошати и рече им, о сем ли стязаетеся между собою, яко рех, в мале и не видите меня, и паки в мале и узрите мя, аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетеся и возрыдаете вы, а мир возрадуется, вы же печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Жена, егда рождает скорби и мать, яко приеде год ея, егда же родит отрача, к тому не помнит скорби за радость, яко родися человек в мир. И вы же печаль и мать, и губа ныне, паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши я никто же возьмет от вас, и в той день меня не вопросите ни часо же. Аминь, аминь, глаголю вам, яко елика аще часо просите от Отца во имя Мое.

«Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это он говорит нам. «Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили. Что это, говорит он, вскоре? Не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст».

Господь говорит святым апостолам перед страданиями: «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня». Страдания Господа и смерть так поразили апостолов, что очи ума их помутились, и они не стали видеть Господа как Господа. Скрылся свет, и они сидели во тьме горькой и томительной. Тьму эту разогнал свет воскресения Христова, и они опять узрели Господа. Так слова свои объяснил сам Господь. «Вы восплачете, — говорил Он, — и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Говорят, что и всякая душа на пути к совершенству испытывает подобное же поражение. Тьма повсюдная покрывает ее, и она не знает, куда деваться. Но приходит Господь и печаль ее претворяет в радость. Верно, необходимо помучиться так же, как жене перед тем, как предстоит родиться от нее человеку в мир. Нельзя ли отсюда заключить, что кто не испытал скорбей, в том еще не рождался настоящий христианин? Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Сегодня день памяти российского генерал-фельдмаршала князя Михаила Богдановича Барклая де Толли, скончавшегося 14 мая 1818 года. Он родился 13 декабря 1757 года в Пруссии и происходил из древнего шотландского баронского рода. Его предки в начале 17 века переселились в Германию, а затем в Прибалтику. Дед был бургомистром Риги. Отец служил в русской армии и вышел в отставку в чине поручика. Сам Барклай начал действительную военную службу в русской армии с 1776 года в рядах Псковского карабинерского полка в чине вахмистра. В 1778 году он получил первое офицерское звание – корнета, а с 1783 по 1790 годы занимал адъютантские должности у ряда генералов. Боевое крещение будущий полководец получил во время русско-турецкой войны в 1788 году при штурме Очакова, затем участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 годов и в кампании 1794 года против польских инсургентов, где за проявленную храбрость был награжден орденом Святого Георгия IV степени. Его исполнительность и отвага в бою очень скоро была замечена, и с 1794 года он последовательно поднимался по ступеням служебной лестницы, командовал батальоном, полком, бригадой, дивизией. В 1799 году Барклай де Толли был произведен в генерал-майоры. Особенно генерал отличился в кампании против Наполеона в 1806-1807 годов, командуя арьергардными отрядами под Пултуском и Пресиж-Эйлау, где был ранен и вынесен с поля боя без сознания. Вскоре Барклай вновь проявил себя во время русско-шведской войны 1808-1809 годов, за которую был награжден чином генерала от инфантерии и назначен главнокомандующим армией в Финляндии. Его способности высоко оценил император Александр I. С 1810 по 1812 годы генерал занимал должность военного министра. Именно на него была возложена вся подготовка предстоящей войны с наполеоновской Францией. За это время он успел провести ряд важных оборонительных мероприятий и реформ по переподготовке войск. К его заслугам относят и выработку перед Отечественной войной 1812 года правильной стратегии против Наполеона, затягивание военных действий по времени и в глубину русской территории. Первый период Отечественной войны Барклай занимал пост главнокомандующего 1-й Западной армии и смог, несмотря на сопротивление части генералитета и офицерского корпуса, воплотить свой план в жизнь, избежав ударов превосходящих сил противника. В Бородинском сражении генерал, по свидетельству современников, искал смерти и во время битвы появлялся на самых опасных ее участках, получив высокую оценку Михаила Илларионовича Кутузова, отметившего, что храбрость его превосходила всякие похвалы. За Бородино Барклай удостоился ордена Святого Георгия 2-й степени. В дальнейшем генерал организовал прохождение отступающих войск через Москву, после которого из-за усилившихся на него нападок общественности по собственной просьбе был уволен от командования и покинул армию. Вернулся в ряды русской армии Барклай лишь во время ее заграничных походов 1813 и 1814 годов. Войска под его началом взяли крепость Торн, отличились в сражении при Кёнигсварте, участвовали в Боуценском сражении. В 1813 году генерал был назначен главнокомандующим русско-прусскими войсками. Под его руководством была одержана победа под Кульмом, награждение за нее орденом Святого Георгия 1-й степени. А как одного из главных героев победы
в Лейпцигском сражении его вместе с потомством возвели в графское достоинство Российской империи. В кампании 1814 года Барклай де Толли успешно командовал войсками при взятии Парижа, за что получил чин генерал-фельдмаршала. За свои заслуги перед Россией в 1815 году он был возведен в княжеское достоинство. Сегодня мы также вспоминаем сразу два славных подвига русских моряков, совершенные в войнах против Турции. Неравный бой брига «Меркурия» с двумя турецкими кораблями и подвиг лейтенантов Дубасова и Шестакова, потопивших турецкий броненосец «Хивзиль Рахман». Во время русско-турецкой войны на рассвете 14 мая 1828 года, когда русские корабли, фрегат «Штандарт», бриг «Орфей» и «Меркурий» крейсеровали у входа в Босфор, в 13 милях от пролива появилась турецкая эскадра, вскоре настигшая наши суда. Русские корабли, выполнявшие разведывательную функцию, стали отходить, однако бриг «Меркурий», как самый тихоходный, отстал и был настигнут турецкими кораблями. Против 16-пушечного русского брига встали лучшие турецкие суда. 110-пушечный «Селимие» под флагом «Капудан-Паши» и 74-пушечный «Реал-Бей». Остальные корабли турецкой эскадры легли в дрейф в ожидании забавного зрелища – либо пленения, либо гибели «Меркурия». Однако капитан корабля Александр Казарский, несмотря на отсутствие каких-либо шансов на победу, принял решение дать неравный бой, а в случае неизбежности захватить корабля, взорвать его. В течение часа, умело маневрируя, бриг дрался с двумя турецкими кораблями, выведя из строя корабли противника и лишив их возможностей дальнейшего преследования. «Меркурий» с 22 пробоинами в корпусе, 297 различными повреждениями, вышел из боя победителем, потеряв убитыми всего лишь 4 человек. На следующий день бриг присоединился к русскому флоту. Экипаж «Меркурия» за свой геройский подвиг был щедро награжден. Капитан корабля «Казарский» удостоился ордена Святого Георгия 4 степени. Остальные офицеры – ордена Владимира 4 степени с бантом. Все матросы – знаками отличия военного ордена. Всех офицеров произвели в следующие чины, а «Казарский» получил еще и звание флигель-адъютанта. Всем офицерам и матросам была назначена пожизненная пенсия в размере двойного жалования. Бриг получил георгиевский флаг и вымпел. Газеты того времени писали: «Подвиг сей таков, что не находим другого его подобного в истории мореплавания. Он столь удивителен, что едва можно оному поверить. Мужество, неустрашимость и самоотверженность, оказанные при всем случае командирам, офицерами и экипажам «Меркурия», славнее тысячи побед обыкновенных. Память об этом подвиге. В русском дореволюционном флоте непременно существовал военный корабль, носящий имя «Память Меркурия». В этот же день, 14 мая 1877 года, в период очередной русско-турецкой войны, в ходе которой наша доблестная армия сражалась за независимость балканских славян, два русских моряка, Федор Васильевич Дубасов, будущий адмирал и московский генерал-губернатор, и Александр Павлович Шестаков, будущий контр-адмирал, с горсткой матросов совершили подвиг, о котором когда-то знала вся Россия. В ночь на 14 мая русские моряки на 4 небольших катерах «Царевич», «Ксения», «Джигит» и «Царевна», незаметно подкравшись к турецкой флотилии, неожиданно атаковали мониторы, корабли береговой охраны противника на Дунае. Под шквальным, орудийным и оружейным огнем неприятеля русские катера, как рыцари на турнире, ударили своими копьями-шестами, оснащенными минами, в борт турецкого корабля. Эффект был полный. Через 10 минут краса и гордость турецкой флотилии, самый большой и современный вражеский броненосец «Хивзиль Рахман» тяжело осел на дно. Сразу же после этого турки поспешно отвели свои корабли в гавани. Затем
Под непрекращающимся вражеским огнем лейтенант Дубасов, мичман Персин и Баль подплыли на трех катерах к тонущему турецкому броненосцу и сняли с него флаг. Только после этого Дубасов дал сигнал к отступлению. И провожаемые выстрелами неприятеля, четыре русских катера, успешно выполнив свою задачу, стали отходить. Благополучное возвращение четырех катеров казалось чудом. С самого начала командование отнеслось к дерзкой затее моряков скептически. Еще накануне распространился слух о гибели русских моряков. О подвиге отчаянных моряков заговорили тогда не только в России, но и далеко за рубежом. Портреты моряков-офицеров продавали на улицах. В их честь сочинили марш, который так и назывался «Дубасов и Шестаков». Успех дерзкой операции стал первой крупной победой русского флота в этой войне. С нее началось уничтожение турецкой флотилии на Дунае, после чего переход через реку для русской армии был открыт. Император Александр II наградил Дубасова и Шестакова первыми георгиевскими крестами 4-й степени той военной кампании. Не были забыты наградами и остальные участники операции. В телеграмме государя-императора говорилось: «Сердце мое радуется за наших молодцов-моряков». Сегодня день священного коронования царя-мученика Николая II. 14 мая 1896 года, день священного коронования и святаго миропомазания на царство царя-мученика Николая II. Что такое коронование на царство православных христианских царей, православного христианского народа? Среди заветных святынь народных в осенении молитв при священном миропомазании и полноте благословений Христовой Церкви. Что это? Пышный обряд для впечатления зрителей? Остаток старинных обычаев? Пережиток ненужных и отживших воззрений? Или священное коронование и доселе имеет свой глубокий смысл? И если так, то как же оно относится ко всему нашему государственному и общественному строю, а также и к жизни личной, каждого из нас, поскольку мы участвуем в общей жизни государства? Признайте же, что человеческое царство не есть цель, а есть среда и средства для проявления Царствия Божия. Признайте, что жизнь государства у христианского народа не может пройти мимо запросов и требований христианской совести. Признайте, что Церковь Христова, как вечное воплощение спасающей силы христианства и его непрестающего действия в мире верующих, не может не воздействовать на жизнь государства, не может быть от нее устранена. Напротив, она должна всюду, во все стороны мысли и жизни, быта и строительства и всякой человеческой деятельности носить вечное начало вечной Христовой правды. Русский народ в целом, за исключением немногих, поклонившихся чужеземным богам, и до дне сохраняет, и даст Бог сохранить навсегда, ибо в этом его предназначение в мире. Религиозно-нравственное воззрение на всю совокупность жизни земной, следовательно, и на жизнь государственную. Оттого и до ныне коронование царя у нас полно смысла и значения. Оттого радостен сей церковно-государственный праздник с его целодневным звоном, как бы пасхальным. С высоты храмов Господних этот звон возвещает России, что в ней по-прежнему, как и встарь, живет и пребывает вечное слово. Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Аминь. Из слов в день коронования государя-императора, сказанных священномучеником протоиереем Иоанном Восторговым.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии».
1: Начинаем читать ту часть книги Иова, где происходит диалог Иова и его друзей. Необходимо понять, в чем главное содержание первой речи Иова. Это содержание богословское и сразу предельного содержания. Именно это ускользает часто от внимания читателей, потому что думают, что Иов жалуется, плачет о своих страданиях, ничего подобного. Иов ставит мировые вопросы. Первая речь Иова – это сразу постановка мировых вопросов. Я кратко перескажу содержание первой речи Иова, затем прочтем всю эту речь. Она небольшая по объему и чрезвычайно насыщенная по смыслу. Иов проклинает день, когда он родился, и ночь своего зачатия. Однако он говорит не только о своем страдании. Вот что важно понять. Само существование человека в этом мире есть страдание. То есть день рождения и ночь зачатия – вот начало страданий человека в этом мире. Откуда произошел этот порядок мировой? Он не Богом сотворен. Он возник при участии некоего разумного существа, дьявола. То есть Иов говорит о грехопадении. Этот порядок возник при участии некоего разумного существа, дьявола, который имеет символическое именование Левиафан. Обычно переводит дракон на греческий или змий на русский, на славянский. И другое его имя Деница или утренняя звезда Люцифер. Иов желает, чтобы тот день, это день его рождения и день грехопадения человечества, погиб. Как? Этот день, чтобы был изъят из череды дней, чтобы он не вчислился ни в какие дни года и месяца. Для человека это несбыточное желание сделать прошедшее небывшим. Изъять тот день грехопадения из череды дней может лишь тот, кто в будущем одолеет Левиафана. Понятно, о ком говорит Иов. Подразумевается, что одолеет Левиафана Мессия. Подразумевается. Итак, Иов костями и плотью был отдан тому, чье имя Левиафан, дьяволу. Иов знает начало своих страданий, знает начало страданий человечества, Адама, и уповает, что этот порядок в мире будет побежден, когда Господь одолеет Левиафана. А ныне Иов желает себе смертного покоя в аде, потому что грешники и праведники идут по смерти в одно место, ад по-гречески, по-еврейски шеол. И в этом смысле участь праведных и грешных одна. Так было до сошествия Христа в ад. А ныне нет Иову и смертного покоя. И Иов разгневан. Он не жалуется, он разгневан. Вот начнем читать речь Иова. «После того отверз Иов уста свои и проклял день свой, говоря, погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказали, се зачался мужской пол. День тот да будет тьмою, и да не взыщет его Господь свыше, ниже да приидет в него свет». День тот да будет тьмою, что говорит Иов. Тьма первого дня творения пусть поглотит тот день его рождения и день грехопадения. Ниже да приидет в него свет. Сразу нужно делать уточнение по поводу понятия «свет», потому что в книге Иова четко различаются два термина «свет». Первое – это свет заревой, который приходит с утренней звездой, свет обыкновенный, дневной. И второе – это свет незаходимый, благодатный, свет первого дня творения, фос. Когда Иов говорит о дне рождения «ниже да приидет в него свет», он упоминает свет дневной. Это свет, который приходит вместе с утренней звездой, Деницей. А Деница, если помните, это имя дьявола. «День тот да будет тьмою, и да не взыщет его Господь свыше, ниже да приидет в него свет, и да восприимут его тьма и тень смертная, да приидет на него мрак». Общий смысл последних стихов: «День, когда Иов родился, да будет поглощен первичной тьмой первого дня творения, и да не будет в нем дневного света». Это и будет погибелью дня, прекращением смены ночи и дня. Это был первый способ помыслить, как бы мог погибнуть тот день, когда Иов родился. Второй способ исходит из того, что в библейском воззрении вечер предшествует утру. День начинается с вечера. И Иов так мыслит и желает, пусть ночь не переходит в день. Он говорит: «Проклят буди день той и ночь та, да постигнет ее тьма, да не быть ей в днях года, и да не вчислится она в дни месяцев, а ночь оная да будет болезнь, и да не приидет на нее веселье и радость, но да проклянет ее тот, кто проклинает день оный, кто одолеет великого кита». Вот последний стих, конечно, вызывает много недоумений в научной литературе, и мы сейчас его будем комментировать. «Но да проклянет ее ночь зачатия тот, кто проклинает день оный, тот, кто одолеет великого кита». Какой день и кто проклинает? Впервые проклятие прозвучало в день грехопадения. Первым был проклят змей, в образе которого действовал сатана. Затем проклята земля в делах Адама. День тот, день грехопадения, проклят у Господа. Поэтому тот, кто проклинает день оный грехопадения, это Господь Бог. Он и есть тот, кто одолеет великого кита. У сатаны много имен. Одно из них в еврейском языке — Левиафан, Левиатан. Это понимают примерно как извивающийся, вьюн, свитый, крученный. Иногда толкуют связанный. Он же большая рыба, а в переводе кит. Это по-гречески. Кит, кетос, это уже большая рыба. Но чтобы было ясно, что речь не о рыбе идет, Левиафан на греческий перевели то мегакетос, великий кит. И получилось, это стих 8, главы 3. Говорится о Боге, что он проклинает день грехопадения и в будущем победит дьявола. Да проклянет ее ночь зачатия Иова тот, кто проклинает день оный, день грехопадения, тот, кто одолеет великого кита, то есть дьявола. Чтобы не было сомнений, что великий кит, это греческий перевод, это Левиафан, еврейский термин, что это дьявол, нужно выйти в более широкий контекст. Посмотреть, как в Ветхом Завете дьявол обозначается в образах различных животных, в частности, пресмыкающихся и рыб. Ну, прежде всего, это змей Нахаш. В образе змея сатана проник в рай, соблазнил прародителей, получил проклятие. Левиафан, Левиатан, дракон по-гречески, змей. В книге Иова описано морское чудовище Левиафан, дьявол, и мы будем очень внимательно читать в свое время описание этого чудовища. Левиафан, как враг Яхве, упоминается в Псалмах и в книге пророка Исаии. Еще есть именование дьявола Танин или Таним. Это зверь морской или речной. У Иезекииля читаем: «Я, говорит Адонай Яхве, вот я на тебя, фараон, царь Египта, Таним, большой, лежащий среди рек своих». Три имени дьявола – змей, Левиафан, Танин – упоминаются вместе у пророка Исаии. «В день тот Яхве посетит мечом своим, тяжелым и большим и крепким, Левиафана, змея бегущего, и Левиафана, змея извивающегося, и убьет зверя Танин, что в море». Два имени дьявола, Танин и Левиафан, упоминаются вместе в Псалме 73. О переходе через Черное море говорится: «Боже, ты укрепил силою твоею море, ты стер головы Танинов, ты сокрушил голову Левиафана». укрепил море Черное, имеется в виду, стер головы танинов египтян, сокрушил голову Левиафана, фараона, дьявола. Отсюда пошло в литургической поэзии именование дьявола «фараон мысленный». Еще есть именование дьявола «Рахов». Рахов – какое-то морское чудовище. Но этим термином, кстати, обозначается еще «гордый, надменный». И у пророка Исаии говорится: «Мышца Яхве в дни древние растерзала Рахова, пронзила Танина». Иов говорит, что Бог разумением сокрушил Рахова. На греческий перевели кита. «Рука его поразила змея бегущего». Еще Иов говорит: «Бог гнева своего не отвратит, под ним склоняются помощники Рахова». И, наконец, имя сатаны – «большая рыба», так «гадол», или «томега кетос» – это в книге пророка Ионы. «Томега кетос» – это тот самый великий кит, который упоминает Иов в первой речи. В чреве большой рыбы, кита, великого пророка Иона пребывал 3 дня до освобождения, то, по слову Спасителя, знаменует смерть и воскресение. Это знамение Ионы пророка. Вот смотрите, какую мы сейчас работу сделали. Мы вышли в более широкий контекст, чтобы понять смысл стиха, сложного стиха из первой речи Иова. Когда Иов в первой речи поминает великого кита, это без сомнения дьявол. Иов был отдан на мучение тому, кого символизирует эта большая рыба, кит. Иов и уповает на того, кто одолеет большую рыбу кита. И в контекст первой речи Иова, стих о том, кто одолеет великого кита, этот стих вписан очень плотно. Иов пожелал, чтобы как проклят Богом день грехопадения, таким же проклятием Бог проклял ночь ту зачатия, когда возникла сама его жизнь в падшем мире. Для верующего человека это самое сильное выражение скорби. Сама жизнь есть страдание. Еще раз, братья и сестры, зафиксируйтесь, пожалуйста. Иов пожелал, чтобы как проклят Богом день грехопадения, таким же проклятием Бог проклял ту ночь, когда Иов зачался. Сама жизнь человека в падшем мире есть страдание. И одновременно в том же стихе Иов поминает о проклятии Левиафану, исповедует свою веру в то, что зло произошло через Левиафана, а Бог одолеет Левиафана. Таков ближайший контекст, где под разными именами животных морских и пресмыкающихся упоминается сатана, дьявол. Если обратиться к общему смыслу книги, то это учение о человеке. Антропология книги Иова включает в себя учение о сатане, поскольку, во-первых, личные страдания праведника начались, когда он не был избавлен от лукавого. Вот то, что я сейчас говорю, имеет практическое значение, потому что молитву «Отче наш» мы произносим несколько раз на дню. Когда мы говорим «избави от лукавого», ну, может быть, иногда мы вспомним про Иова, который не был избавлен от лукавого. Книги Иова включают в себя учение сатане, поскольку личные страдания Иова начались, когда он не был избавлен от лукавого. Во-вторых, страдания и смерть в человечестве, то есть это и нас касается, начались от грехопадения, которое произошло через змея, через сатану. И в-третьих, страдания Бога человека произойдут, когда он по человечеству будет Богом оставлен один на один с сатаной. Трудный стих о том, что Господь одолеет великого кита, мы прочли в переводе с греческого. Обратимся к еврейскому тексту, к масоретскому тексту. Читаю. «Да похулят ее ночь, проклинающие день, готовые потревожить Левиафана». Если знать, о чем идет речь, о дьяволе, то смысл стиха в еврейской и греческой Библии один и тот же. Только в еврейском тексте Бог назван во множественном числе «они». Еврейский язык допускает, что Бог называется во множественном числе. Но «элохим» – это множественное число, имя Божье. «Да похулят ее ночь, проклинающий день» означает «пусть Господь, проклинающий день грехопадения, похулит ночь, когда зачался Иов». И он, Господь, один и может потревожить, одолеть Левиафана. Смотрим, как современные переводчики на русский язык справились с этим стихом. Для них этот стих оказался непреодолимым по своей трудности. Последний перевод Десницкого. Переводчик исходит из того, что проклинающий день – это маги, заклинатели дней. Он пишет: в магической практике древних народов существовали разного рода календарные манипуляции, в результате которых несчастливые дни оказывались пропущенными. Заклинатели дней – это, вероятно, маги, призванные управлять счастливыми и несчастливыми днями. Ну, такое толкование. Другой переводчик и комментатор – Рижский, автор очень интересной фундаментальной работы по книге Иова. Рижский тоже вот с этим стихом, когда столкнулся, он отметил: смысл стиха не ясен. И приводит текст заклинания из вавилонской надписи на арамейском языке, который датируется VI веком до Рождества Христова. Надпись такая: «Заклинаем вас заклятием моря, заклятием Левиафана Дракона». Это все, что может сказать ученый современный комментатор по поводу этого стиха трудного. Откуда происходит ошибка современных переводчиков? Во-первых, они исходят из того, что Левиафан никак не образ сатаны. Вот они из этого исходят. Они полагают, что сам сатан в книге Иова – это не противник Бога, а скорее противник и обвинитель человека. Это удивительно, но вот это мнение общее современной науки, что сатана не противник Бога. Он скорее противник человека. А как глава невидимых сил, враждебных Богу, то есть как искуситель, источник всяких бедствий, сатана предстает только в поздних, относящихся к первому веку до нашего эры, апокрифических книгах. Вот так мыслит современная наука. Существа, которые деятельно противятся Богу, дьяволам, сатана в библейской картине мира нет. В книгах Ветхого Завета его нет. Так мыслят Аверинцев, Рижский, Селезнев, Десницкий. Вот ученые, которые работали над книгой Иова. Если Левиафан – это не дьявол, то для понимания многих мест книги Иова необходимо привлекать сведения из археологии, этнографии, а лучше всего мифологии. Дескать, племенной бог евреев Яхве когда-то выдержал борьбу с первобытными чудовищами – Левиафан, Рахов, Танин и прочее. И второе обстоятельство, почему современные переводчики часто ошибаются, когда переводят с древнееврейского. Они совершенно игнорируют греческий перевод. Нельзя упускать из вида, что древнейший из древних опыт истолкования священных книг Ветхого Завета, которым мы располагаем, это перевод еврейского текста на греческий язык. И многие самые трудные фрагменты древнееврейского текста становятся понятными, если читать их при помощи септуагинты. Да, в греческом переводе иногда теряется точное значение терминов. Но именно перевод на греческий позволяет восстановить общий контекст высказывания, а это для понимания библейской речи иногда является самой первой задачей. Продолжим чтение первой речи Иова. Иов говорит, что сама жизнь есть страдание с верой в освобождение от дьявола. Иов проклинает день грехопадения, потому что и Бог проклинает день тот. Бог победит Левиафана и вырвет тот день из череды дней. Вот вера праведника. Вся жизнь есть страдание, а вера его крепка. То, что Бог победит Левиафана и вырвет тот день из череды дней. Не сломлен Иов страданием. Вообще-то говоря, и так книга написана, и нам предъявляют такого человека, которого никаким страданием сломить невозможно. Вера его такая. И с этого книга начиналась, что нет такого человека на земле, как Иов, который был бы так тверд в своей вере. Верит Иов, что Бог победит Левиафана и вырвет тот день из череды дней. А начался тот день, когда на небе взошла утренняя звезда. По-гречески «эосфорос», «светоносец», ну, точнее бы даже «носитель заревого света», по-латински «люцифер». То есть Иов продолжает говорить о дьяволе. На еврейском языке звездное имя сатаны – Хилел бен Шахар. Хилел бен Шахар – блистающий сын зари. Ему соответствует денница, восходящая за утро. Это у Исаии мы читаем: «Как пал ты с неба, блистающий сын зари». Хелел бен Шахар. «Как пал ты с неба, блистающий сын зари, разбился о землю, повергавший народы». Эту денницу восходящую и поминает далее Иов. «Ибо когда взошла на небе звезда Иосфор, Люцифер, это был знак, что грехопадение совершилось. В мир вошел дьявол со своей властью над грешным человечеством». Мир вошел дьявол, страдание и смерть. Продолжаем читать речь Иова. «Да потемнеют звезды той ночи, пусть ждет она, и на просвет да не приидет, и да не видит денницы восходящей. Ибо она не затворила врат чрева матери моей, а не то отъяла бы болезнь от очей моих. По что я во утробе не умер, из чрева же исшел и сразу не погиб? По что колено рождающие встретили меня? По что я сосцы сосал?» О чем говорит Иов? Страдание так велико, что Иову желанно было бы безразличие небытия. Родившийся он жаждет безразличия Шеола. Шеол – это царство мертвых. Безразличие Шеола. Дело в том, что грешники и праведники шли после смерти в одно место. До воскресения Христа так было. В этом смысле их участь была одна. И грешные, и праведные пребывали там вкупе, единодушно, великие и малые, рабы и господа, пожившие и мертворожденные. Иов желает себе смертного покоя. Он жаждет себе молчания, сейчас мы это будем читать, упокоения, избавления от муки и гнева. Так Иов говорит о том, как бы он хотел быть в Шеоле. «Ныне я бы в успении умолк, уснув, упокоился с царями и советниками земли, что хвалятся оружием, или с князьями, их же злато много, что наполнили домы свои серебром, или как выкидыш, исходящий из ложес матери, или как младенцы, что не видели света. Там нечестивые выжгли ярость гнева, там упокоились притружденные телом, вкупе, будучи вечными, они не слышат гласа сборщика дани». Они не слышат гласа сборщика дани. Мы бы сказали, не слышат мытарева гласа. «Малый и великий там пребывают, и служитель, не боящийся господина своего. По что тем, кто в горести, дан свет и жизнь душам в болезни сущим? Желают смерти и не находят, раскапывая ее, как сокровище. Обрадованы же бывают, если улучат, ибо смерть мужу упокоение, путь его сокрыт, ибо Бог затворил его». Прокомментируем отдельные высказывания. «По что тем, кто в горести дан свет?» Это в греческом тексте. Жестче в еврейском тексте. «На что он, Бог, дал страдальцу свет?» Зачем Бог дает жизнь человеку? Будем иметь в виду, перевод 70 толковников имеет тенденцию смягчать некоторые дерзостные слова Иова. На чужом языке они звучали бы как богохульство. То есть по-еврейски. «На что Бог дал страдальцу свет?» То есть зачем Бог дает жизнь человеку? «Желают смерти и не находят, раскапывая ее, как сокровище. Заметим, нет и помысла, чтобы убить себя. Самоубийство в священной истории крайне редки. Первое совершил тот, кто дал совет сыну восстать на отца Давида, а сыну Авессалому, а дал совет Ахитофел, прообраз Иуды Искариотского. Мысль себя возникает у Иова в другом месте, но как неисполнимая, это 30 главе, если бы я мог сам себя убить или другого умолить, и он бы сделал мне это. То есть мысль о самоубийстве есть, но как неисполнимая с самого начала. Смерть мужу упокоение, путь его сокрыт, ибо Бог затворил его. Ближайший смысл – Бог скрыл, как найти смерть и через нее упокоение. А последний смысл – слова Христа. «Придите ко мне, я упокою вас, возьмите иго мое на себе и обрящите покой душам вашим». Покой не в смерти, а в Боге, говорит Христос. Из праведников Ветхого Завета упокоение в жизни и при переходе в смерть обрели Авраам, Исаак, Иов и Давид. И об этом мы будем говорить. Дальше говорит Иов. «Прежде ведь брашен моих стенанием не приходит, слезы лью одержим страхом, ибо страх его же боялся, пришел ко мне, и чего ужасался, встретило меня, не умирился, не умолчал, не упокоился, пришел ко мне гнев». Иов не сломлен, Иов разгневан. Конец первой речи Иова.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии». Продолжение следует.

нами раздражается. Так вот, если мы живем в общежитии и терпим укоризны, гнев, раздражение, замечания человека, с которым мы живем, и терпим постоянно, всегда, то есть решившись раз и навсегда ради Христа терпеть всякую укоризну, которую нам вот говорят, то за это мы можем никогда в жизни не встретиться с падшими духом. Никогда. Это же стоит того. А человек, который освобождается от общежития, не хочет нести укоризны других людей, ищет, как бы ему одному подвязаться, Богу бы помолиться, попоститься бы всласть, там, книжки почитать духовные. Вот такой человек, да, хорошие вещи, очень правильные, замечательно, но такой человек обрекает себя на неизбежную встречу с бесами. Это неизбежно. Потому что ему приходится что-то терпеть. Либо укоризны людей, либо укоризны бесов. Если он не хочет терпеть укоризны людей, ему приходится терпеть укоризны бесовские. Именно по этой причине многие люди, они повреждаются умом и попадают в состояние, которое мы называем прелестью. Потому что вот они не захотели их раздражать, бесят, попросту говоря. Окружающие их люди, они искали уединения, пытались побыть одному, бывали одни, и вот попадали под воздействие бесовских сил и не могли с этими наваждениями бесовскими справиться. Поэтому Иоанн Лесничник предлагает, что на самом деле для человека этот путь, ну как бы спокойнее. Потому что, да, он не требует, и, может быть, великих подвигов духовных, молитвенных и всяких, но зато и менее опасно. Потому что ты терпишь укоризны от людей, а Бог избавляет тебя от многочисленных сложных страстей и искушений. Дальше вот прочитаем интересное слово на эту же тему, ну, поскольку это послушание. 36-й абзац. Некто из мужей, имея великую ко мне любовь и дерзновение Богу, сказал мне однажды с искренним расположением: «Если ты мудрый, в чувстве души имеешь силу того, который сказал «все могу о укрепляющем меня Иисусе», если Дух Святой росою чистоты нашел на тебя, как на святую деву, если сила Всевышнего, сила терпения осенила тебя, то припаяшь, как муж, чресла твоя лентием послушания, и, восстав с вечери безмолвия, умывай ноги братьей в сокрушенном духе, или лучше сказать, повергни себя под ноги братства мыслями самоуничижения. В дверях сердца твое поставь стражей строгих и неусыпных, держи неудержимый ум в теле, находящемся в молве. При действии и движении членов телесных обучайся умному безмолвию, что всего достославней. Будь неустрашим душою среди молвы, связывай язык твой, неистово стремящийся на прикословие, и 70 раз седмерицую в день сражайся с этим мучителем. На душевном кресте утверди ум, как утверждают наковальню в дереве, чтоб он, будучи поражаем частыми ударами молотов поругания, укорения, осмеяния и обид, пребывал нисколько не расслабляем и не сокрушаем. Ну, дальше слово длинное, мы все читать не будем. То есть некий мудрый муж посоветовал Иоанну Лесничнику вот некий путь царского духовного дела, сравнивая это делание с деланием Христа. То есть он как бы вспоминает про то дело, которое сделал Христос. Помните? То есть Евангелие от Иоанна, в том месте, где должен стоять сюжет об Евхаристии, вот эти установительные слова про Евхаристию,
в Евангелии от Иоанна слов

0: Евхаристии. Вместо этого он указывает вот этот эпизод, что когда они собрались на вечерю, Христос встал, снял с себя верхнюю одежду, припаялся полотенцем и стал умывать им ноги. То есть вести себя как раб. Помните, Петр еще сказал, да нет, не умоешь ног моих вовек. Он говорит, если не умою, то и части со мной не имеешь. Вот. И когда он омыл им ноги, то он сел посреди них как равный, спрашивает, что я сделал. И объясняю, вы меня почитаете учителем и Господом, и это правильно. Но вот я, как учитель и Господь, омыл вам ноги, и вы делаете так же. По мысли Иоанна Богослова, эта вставка не просто некое дополнение к обстоятельствам Тайной Вечери. Ну вот синоптики про это не написали, а я где напишу? Нет, если бы он писал все подробно, то ни один бы, никакой бы мир не вместил бы всех написанных книг. Он об этом говорит. То есть он убирает не просто некий антураж, случайные вещи. По мысли Иоанна Богослова, вот умовение Христа ног своим ученикам является осуществлением евхаристического дела. То есть человек, причащающийся, он должен вести себя так, как вел себя Христос на Тайной Вечере. Умывать ноги своим ученикам, своим братьям. И чем больше ты, чем ты мнишь себя больше или на самом деле больше, тем это должно выражаться в качестве и количестве твоего служения. То есть, если ты живешь, а все люди тебе служат, то значит, какие бы ты ни казался себе, ты очень далек от христианской жизни. А вот если ты служишь, то ты очень близок к идеалу христианства. Потому что он говорит, видите, как Сын Человеческий пришел, чтобы не Ему служили, а чтобы послужить для спасения многих. Послужить. Так и мы должны служить ближним, и это вот степень нашего служения. Кто больше, тот и должен служить больше. И вот эта степень нашего служения, она и свидетельствует, насколько мы действительно причастны благодати Божьей. И поэтому вот этот мудрый муж, он и строит свою речь так, что если вы считаете, что вы вышли из состояния кающегося грешника, что вас грехи уже не мучат, что вы уже вот такой весь такой облагодатствованный человек, то значит вы должны теперь посвятить всю свою жизнь тому, как он говорит, чтобы умывать ноги братьев в сокрушенном духе. Это не в смысле, что буквально им мыть ноги, но в нашей традиции это не принято и, ну, и не получится. А по-другому можно повергать себя под ноги братства мыслями самоуничижения. То есть, общаясь с братьями, с теми, кто нас окружает, приучить свою мысль думать, что я хуже его и должен ему чем-нибудь помочь, чем-нибудь послужить, какую-нибудь милость ему оказать должен, потому что я хуже его. Вот это... Легко так делать? Нет. А? Это нелегко делать. Вот поэтому мудрый сей муж, начиная разговор, и говорит, если ты уже усовершенствовался, а если не усовершенствовался, если все такие грешники, как я, тогда что делать? Нет. А тогда ты и так грешный. Чего тебе выпендриваться? Перед кем ты возносишься? Перед кого ты осуждаешь? Кого ты укоряешь? Ты сам во грехах живешь. Перед кем ты вздумал возноситься? То есть мысль-то какая? Грешник кающихся. Ему по-другому вести себя нельзя. Он помнит свой грех, он знает свой грех и стыдится людям смотреть в глаза и смиряется перед людьми. Понимаете, смиряется. Он имеет внутри сокрушенный помысел. Ну вот, вот этот человек вот не делает такой гадости, какой я делаю. Этот человек и не думает тех мыслей, которые я думаю. Этот человек никогда ему и в голову не пришло вот даже вообразить то, что я совершил на деле. И он так ходит, и все люди вокруг него кажутся добрыми, светлыми, чистыми, святыми, а он плачет: «Господи, прости меня, помилуй меня». Вот это кающийся человек. И вот он получил прощение. Бог облагодатствовал его. Человек получил милость Божью. И вот теперь, как получивший милость Божью, он должен продолжать делать то же самое. То есть не зацикливаться на том, что он прощен, а помнить о том, что он когда-то делал. Поэтому, почему такая мысль-то и вот поставлена, как бы даже ну, необычно, с нашей точки зрения непривычно. Потому что для кающегося человека, для него вообще никаких проблем нету ходить, опустив низко голову, и смиряться перед людьми. По идее, если мы, сознавая свои грехи, не можем смиряться перед людьми, то это говорит только о том, что мы вообще не каялись и не каяться не собираемся. Что на самом деле мы просто, в параграфе отметили, да, Господи, грешник, вот и в этом грешник, и в этом грешник. Ну как, все грешники? И что теперь? Грешник, и я, и он, и он, и он, и все вообще грешники. Так что все, собственно говоря, сильно унывать. Если все погибнут, так и я погиб, так и все погибнут. Вот ничего, не один буду там. Вот большинство людей невольно делают подобную внутреннюю мысленную процедуру. Они знают свои грехи, но эти грехи никак не воздействуют на их вот именно душевное ощущение, на их внутренние переживания. Они никак на это не реагируют, им это не интересно. А вот когда человек действительно кается, когда он ищет милости от Бога, когда он думает, как бы ему Господь простил, и помнит свои грехи, тогда вот, как это в псалме, помните? «Грех мой, передо мной есть вину». Если мы говорим кому-нибудь: ты такой-сякой алкаш несчастный. Вот как ты можешь так поступить? Опять сегодня на службе нет. Очевидно, что никакого грех мой передо мною вину нету. У нас нет. Ведь что такое? Вы понимаете? Грех мой передо мною выну. Вот я его вижу. Я больше кроме греха ничего не вижу своего. Он перед глазами моими. Я не вижу ничего больше. Все. Мне нет ничего, потому что мой грех перед глазами. Если я вижу грехи других, значит, моего греха перед глазами нет. Я, конечно, знаю, что он грешен. Но вот покаяние – это тогда, когда грех перед моими глазами. В Китском патерике, в Древнем патерике есть даже сюжет такой. Там стали судить одного монаха за какие-то реальные проступки и устроили монашеский суд церковный там с разбирательством. Совсем таким, серьезно такая процедура, монах действительно что-то там плохое сделал, вот, и дебаты у них там выше крыши. А этот самый, зашел какой-то старец, сейчас забыл, зашел, а у него впереди огромная корзина, с песком, что он идет, дороги не видит, такой вот торгу повесил, глаза заслонил, говорит, не видит. А, его позвали на суд, сказали: вот сейчас мы старца позовем, он скажет все слово свое. Старец пришел, перед ним такая корзина, говорит: старец, скажи. Он говорит: я ничего не вижу, у меня вот грехи мои вот висят, я ничего больше не вижу. Вот. Если вы видите, если у вас свои грехи уже все высыпались, и вы уже все примирились, тогда вы сами судите, а мне не досуг, я не могу. Вот, и ушел. Но они как бы сразу поняли, что действительно что-то забылись они. Вот, о своих-то грехах плакать-то. Ну и как-то все это сборище-то их рассеялось, монаха никто судить не стал, а потом, ну вот, все как-то примирилось, все исправились, все уврачевались, всем стало хорошо на какое-то время. Так вот, когда мы осуждаем других людей, это значит, что на самом деле в глубине души мы ничего не каемся. Нет. Нету никакого покаяния. Потому что мы бы побоялись, за как же его осужу, а меня Бог осудит. Мне и так кругом выше крыши смертный приговор висит. Куда мне еще осуждать? А лучше-ка я-ка его прощу-ка вот. А гляди, что-нибудь мне и Бог простит. Это когда грех передо мной. А когда вот я только и смотрю, что грехи другие. Собственно говоря, и Христос ведь эту притчу-то ведь использует. Помните, да, что ты смотришь на сучок в глазу ближнего своего, а бревна в своем глазу не замечаешь. То есть, если мы осуждаем ближнего, то значит мы точно его грех по сравнению с тем, что у нас, это что сучок с бревном. Если нам только хочется осудить, и мы ловим, что его осуждаем, значит мы страшнее его, хуже его. У нас гораздо больше проблем, чем у него. У нас бревно в глазу. У нас мешок полный перед глазами, который мы взяли, вместо того, чтобы видеть его, спрятали за спину, будто его и нет. А груз-то тянет, и нам за этот корзину с песком держать отчет Богу, как мы прожили жизнь. И вот мысль такая, что у человека кающегося, у него вообще проблем никаких нет, он и так ищет, как бы исполнить заповеди, как бы умилостивить Бога, как бы только не осудить никого. Ну, не знаю, замечали вы, скажем, когда человек страдает, он болеет, например, или там еще что-то, вот над ним страшный приговор висит, он становится добрее к людям. Ну, по крайней мере, если человек совсем не монстр. Даже до такого, например, скажем, экзамены, вот когда сдает человек, ну студент-то ладно, он это обычно не связан, вы знаете, феномен, когда учитель сдает экзамен. Вот, я в разных присутствовал с учителями в собраниях, вы знаете, какие они добрые становятся. Они даже, ну если верующие, они просто подходят, вот я сам слышал, это 2005 год, мы сдавали экзамены в Свято-Тихоновском. Вот женщина одна просто со слезами: «Господи, если я сдам, я целый год никому двойки не поставлю, честное слово». Вот, когда приспичило, вот, думает, да ну, надо добрее быть, надо пожалеть. Вдруг, когда в шкуре-то побывал вот это, сам боишься двойки, думаешь, нет, другим ставить не буду. Когда тебя самого на приговор, Елизавету Петровну, когда сказала ей Анна Леопольдовна: «Еще раз услышу, что ты с иностранцами цацкаешься, сошлю тебя на север, ни платьев, ни танцев не получишь». Та с испугу: «Господи, что ж такое-то, как без танцев-то? Я ж не проживу ни дня». Побежала к своим гренадерам. Гренадеры тут же ночью свергли правительство. Вот, ее посадили царицей. Так она так испугалась сама, что натворила-то. Так она тут же обет Господу дала: «Господи, и вот если меня за это безобразие никто не убьет, вот, я за время своего правления обещаю никого не казнить». И не казнила ни одного человека. Даже Берона, который вполне заслуживал, понимаете, с испугу. Вот, чтобы как бы чего. Она и боялась, и говорят, что она ни одной ночи не ночевала в одном и том же месте. Чтобы только ее, как Анну Леопольдову, не скинули вместе с гренадерами куда-нибудь. Все время дислокацию менял. Боялась, а потому никого и не казнила. И вот так вот люди, которые боятся, очень много на эту тему сюжетов, я знаю и живых, и литературных, когда человек чувствует, что над ним висит дамоклов меч, он становится добрее. Если мы не милосердны и жестоки, значит мы очень-очень еще далеки от покаяния. И вот, а когда мы примирились с Богом, тогда поневоле нам кажется, ну все, теперь я свой Богу, вот, меня Бог дар дал, благодать, а эти-то что? Вот я-то, когда был грешником, я-то вот плакал и каялся, а эти что? У них все тусовки до вечеринки, все туда-сюда, да еще и вино пьют, безобразие какое. Нет, вот я когда каялся, в мое время такого не было. И вот человек, да, он становится таким, очень быстро впадает снова в те же самые грехи. Поэтому ему и советую, если ты примирился с Богом и чувствуешь, что Бог простил тебе, то ты не должен переставать смиренным помыслом уничижать себя перед теми братьями, которые тебя окружают. То есть, попросту говоря, ну ладно, помысел, это может не каждый сможет понять, но по крайней мере словами. То есть мы не должны, если уже примирились с Богом, и уж тем более, если с Богом еще не примирились, человека укорять, человека злословить, человека упрекать в чем-то. То есть должны как-то вот принять, как говорил Максим Исповедник, на все и всегда случаи всегда говорить «достойное по делам моим приемлю». Что он говорил, что вот у него интересный есть труд, мне очень нравится, «Четыре сотницы о любви». Очень мудрый трактат о духовной жизни, короткий, небольшой, не как «Лестница Иоанна Лестничника». Вот он там очень много мудрых мыслей высказывает, и вот он говорит, что человек кающийся, подлинно кающийся, он отличается тем, что все происходящее с ним, он считает этого себя достойным. Какая бы скорбь ни случилась, он говорит, да, вот я этого заслуживаю, и даже большего заслуживаю, лучшего заслуживаю. И тогда человек из смирения не выйдет, благодать Божья его не оставит, и у него всегда найдутся силы, чтобы быть милосердным по отношению к своим близким. Второе, что советует этот мудрейший наставник, он говорит, ну как бы второй важный принцип, никогда не позволяй себе прекословить. Понимаете слово прекословить? То есть всегда человеку хочется сказать наперекор. Вот причем иногда настолько это очевидно, ну, просто вот сказать наперекор. Ну, без смысла, просто наперекор. Лишь бы вот не так, как сказали мне. Все равно сделает так же. А наперекор нужно сказать. Вот это надо удерживать свой язык, чтобы наперекор не говорить. И третье необходимое условие для выработки смиренно-мудрия и послушания – это обуздание своего ума. Почему? Почему обуздание своего ума? Потому что по мысли святых отцов страсть проникает в душу человеческую через помысел. Помысел. То есть мы, конечно, ловим нашу страсть тогда, когда она уже такая птица, оперившаяся, зверь, скакун такой, несет нас куда, мы сами не знаем куда. А вообще-то, когда-то она начиналась с того, эта страсть, что всего лишь маленькая мысль проникла, мы ее облюбовали. Мы ее поставили себе в стойло и начали ее кормить, холить, нежить. Мы еще можем ее выгнать, но жалко же, вот тут что такой вот маленький, слабенький, что от нее может плохого быть, но приятно, хоть душу радует. Вот. И, а потом он вырастает в такую зверюгу, что уже делает с нами, что хочешь, что хочет, растерзает нас, растопчет и делает нас своим рабом. Таскает нас везде, где хочет. Ловить надо именно, когда возникает первая мысль. А как ее поймать? Если мы не обуздаем свой ум. В наш ум входят постоянно многочисленные желания, картинки, там то да сё. Ну, скажем, вот, я не знаю, там, ну что, вот едет человек на старых «Жигулях», а кругом-то все, вот там, иномарки. Да что ж такое, да мне не нужна иномарка, ну все ж таки, ну что, хоть что-нибудь вот, ну поприличное, что же вот я как будто один вообще в этом городе езжу на «Жигулях», ну что ж такое-то, а? Прям, ну несправедливость какая, думает человек. Вот, ему бы отвергнуть, он не понимает, это всего что, это просто зависть, обыкновенная, колючая, злая зависть. Но он-то не понимает, он-то называет это не завистью, называет это справедливым негодованием. Почему он, вот, работник народного образования, скажем так, вот, ездит на такой ужасной машине, опаздывает куда-то все время, а эти, им и 20 лет нету, а они все на иномарках. Где же справедливость социальная? Да я не то что из зависти, но же должно же быть справедливо. Что ж я за свои там 20 лет рабочего стажа не заработал что-нибудь поприличней? Это все потому, что государство виноват. Ну и вот так человек начинает эту мысль свою лелеять. Если бы он сразу обозвал свою мысль завистью, то он было противно завидовать. Но он не обозвал, он назвал это справедливым негодованием. И думает по этому справедливому негодованию. Вот дальше, дальше, дальше, больше. И в конце концов, эта мысль в лучшем случае, в лучшем, доведет его до кредита. Но это в лучшем. Вот. И это если он уравновешенный человек, то он не выдержит и возьмет кредит, чтобы купить там какую-то машину получше. Вот, и в результате-то ему будет еще хуже, потому что он же думает, что страсть может накормить. Ничего подобного. Он же не сможет купить, там, скажем, очень хорошую машину в кредит, раз он на «Жигулях» ездит. Не может. Он купит какую-нибудь, ну, чуть-чуть получше, чем у него. И будет еще досаднее, потому что он понимает, что опять он едет на плохой машине, а кругом все на хорошей, но он еще и кредит платит. Вот что какая незадача. Раньше он хотя бы свободные у него деньги были, теперь он еще и кредит платит. Да что ж такое? Возмущение становится еще больше, у него начинается сердечное заболевание, он начинает негодовать, он начинает сердиться, он, понятно, ищет крайнего. Крайний, разумеется, кто? Либо русский хакер, либо Путин. Вот. Он начинает на них все время говорит, что это они виноваты. Вот, в результате он становится, нарушает все заповеди подряд, потому что он злословит власть, он злословит правительство, он постоянно в зависти, он постоянно в раздражении. И, не дай бог, его хватит в этом ситуации инсульт. Это, говорю, еще в лучшем случае. В лучшем. В худшем случае он может заняться какой-нибудь политической деятельностью, вступить в ряды каких-нибудь там организаторов разных вот борьбы за социальную справедливость, или там с досады начать пить, например, вот, за то, что жизнь не удалась. Мало ли каких выходов из создавшегося положения, всего лишь не различил вовремя зависть. Зависть. И вот таких случаев много, очень много. Я уж не буду все там подробно разбирать случаи. Каждое это, что-то есть в духовных книгах, что-то есть у того же Иоанна Лесвичника, что-то есть в вашем собственном архиве памяти. Вот помните, либо сами переживали, либо с вашими близкими это происходило. Но вот так развивается страсть. И задача ума вовремя опознать вот вхождение внутрь меня этого помысла и вовремя его обозначить. А для этого, значит, наш ум должен всегда бдительно стоять на страже того, что входит в наше сознание. А это значит, мы должны как бы на страже быть. Вот он и пишет, что вы что должен быть, вот, как же он тут называет, ставить-то, поставь стражей строгих неусыпных. То есть человек должен постоянно быть в напряженном состоянии, на страже, на стрёме. Вот, всегда в таком вот Некогда расслабиться. Некогда. Только помните, скажут, расслабься. Ладно, хватит, здесь ничего не может не произойти. Как войдет какая-то мысль, и мир потеряешь, и покой потеряешь, и просто на пустом месте. Знаете, мне рассказывали, скажем, люди, вот ну, такое актуальное очень для нашего времени, настолько невинная вещь. Скажем, вот человек великим постом, но вот так серьезно занялся духовной жизнью. Человек живет один. То есть может позволить себе много молиться. И так его захлестнуло, что он, ну вот действительно молился там, ну, по несколько часов. Кушал мало, ходил на службы. И такое было вот у него покаянное настроение. Так он это переживал, так вот плакал. Ну, разумеется, там и рост духовный был, и Пасху встретил, и все. И продолжает так молиться, молиться, потом... Как-то так получилось, в храме с кем-то там пересекся, ему говорят, скажем, а ты новости-то последние видел, там что творится-то в Сирии-то? Он говорит, нет, не видел. Да ты что? Там же сейчас война идет, вообще наши воюют, кровь льется. Он говорит, что-то, может, не знаю, что ли. Вот, и это самое, заглянул в новости. Но откуда он знает всех новостей? Газету он не выписывает, телевизора у него нету. Вот, где-то он там посмотрел в эту самую, в телефоне, там что-то стал рыться. Ну, в общем, что-то он там нашел. В общем, он стал это, как-то, ну, как-то так. Может, он хотел про сирийские события на православном сайте посмотреть. Я не знаю как. Но, в общем, это все дало операцию в том, что он понял, что не сегодня, завтра конец света, он-то не готов. И он кинулся, то есть последнее, он все, он потерял, молиться не может, он думает, а как, вот если завтра начнется все, у меня же даже и поесть-то нечего. Он стал запасать, он стал это самое, и почти месяца два он так вот прожил, пока наконец дошло, что он молиться-то почти перестал. Не то, что почти, но почти совсем, то есть он формально там «Отче наш» прочитает, и вся мысль только о том, что еще запасти. Что еще необходимо? Что еще может понадобиться ему, вот если что случится? И только потом, вот месяца через два, начинается долгий у него такое отрезвление. Но за два месяца он попал в зависимость. Вот, он стал, ну, потребность посмотреть, а какие новости, может, уже вот началось, а я не в курсе. И долго-долго, но вот к такому... молитвенному деланию, которое у него было великим постом, он так и не смог вернуться. Плачет, ревет, говорит, зачем я послушался человека, зачем я стал смотреть эти... Ведь все потерял, все, обратно не вернешь. Вот, и вот так вот, вроде на пустом месте, ничего там вроде и грешного-то нету. А лукавый смутил человека и вырвал его из объятий благодати Божьей, из молитвенного дела. Поэтому, на самом деле, конечно, враг очень много коварен и хитер, а мы очень неопытны. У нас нет, это хорошо было древним, вот, помысел пришел, вот, совет кто-то принес тебе, подошел старцу, говорит, старец, что делать-то, он говорит, да плюнь, и иди себе молись, ну и все. Вот старец ответственность несет, старец знает, чем меня кормить. Вот. А часто нет такого, человек как бы остается сам на свое усмотрение, должен сам решать, что ему делать. И, конечно, иногда не хватает чуткости духовной, чтобы вот эти помыслы вовремя отразить. Но это не страшно, два месяца, это пустяки. Я знаю людей, которые в других искушениях лет по 15 пробыли, пока сообразили, что их лукавый за нос водит. Поэтому это все по-разному бывает. Главное отрезвиться, приобрести некоторый опыт и дальше продолжать как бы вернуться на то место, с которого сошел, на тот путь, с которого сошел, и идти дальше к Богу. Вот Иоанн Лисичник говорит об этом, что ум нужно сделать сторожем, чтобы контролировать те мысли, которые туда входят. А иначе у нас не получится ни смирения, ни послушания. Да. Кто-кто? Ну да, именно. Именно к этому это и относится, да, совершенно верно.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 4, о блаженном послушании, часть 7, продолжение следует.

Чудесная рубашка. В некотором царстве жил богатый купец. Помер купец и оставил трех сыновей на возрасте. Два старших каждый день ходили на охоту. В одно время взяли они с собой младшего брата Ивана на охоту, завели его в дремучий лес и оставили там, с тем, чтобы все отцовское имение разделить между собой, а его лишить наследства. Иван, купеческий сын, долгое время бродил по лесу, ел ягоды да коренья, наконец выбрался на равнину и на той равнине увидал дом. Вошел в комнаты, ходил, нет никого. Везде пусто. Только в одной комнате стол накрыт на три прибора. На тарелках лежат три хлеба. Иван, купеческий сын, откусил от каждого хлеба по маленькому кусочку и спрятался за дверью. Вдруг прилетел орел, ударился о землю и сделался молодцем. За ним прилетел сокол, за соколом воробей, ударились о землю и обратились тоже добрыми молодцами. Сели за стол кушать. — А ведь хлеб у нас почат, — говорит орел. — И то правда, — отвечает сокол. — Видно, кто-нибудь к нам в гости пожаловал. — Стали гости искать вызывать, — говорит орел. — Покажись к нам. Коли ты старый старичок, будешь нам родной батюшка. Коли добрый молодец, будешь родной братец. Коли ты старушка, будешь мать родная. А коли красная девица, назовем тебя родной сестрицею. Иван, купеческий сын, вышел из-за двери. Они его ласково приняли и назвали своим братцем. На другой день стал орел просить Ивана, купеческого сына: «Сослужи нам службу, останься здесь, и ровно через год в этот самый день собери на стол». «Хорошо», — отвечает купеческий сын, — «будет исполнено». Отдал ему орел ключи, позволил везде ходить, на все смотреть, только одного ключа, что на стене висел, брать не велел. После того, как обратились добрые молодцы птицами, орлом, соколом и воробьем, и улетели. Иван, купеческий сын, ходил однажды по двору и усмотрел в земле дверь за крепким замком. Захотелось туда заглянуть. Стал ключи пробовать, ни один не приходится. Побежал в комнаты, снял со стены запретный ключ, отпер замок и отворил дверь. В подземелье богатырский конь стоит во всем убранстве. По обеим сторонам седла, две сумки привешены, в одной золото, в другой самоцветные камни. Начал он коня гладить. Богатырский конь ударил его копытом в грудь и вышиб из подземелья на целую сажень. Оттого Иван, купеческий сын, спал беспробудно до того самого дня, в который должны прилететь его названные братья. Как только проснулся, запер он дверь, ключ на старое место повесил и накрыл стол на три прибора. Вот прилетели орел, сокол и воробей, ударились о землю и сделались добрыми молодцами, поздоровались и сели обедать. На другой день начал просить Ивана, купеческого сына, сокол: «Сослужите службу еще один год». Иван, купеческий сын, согласился. Братья улетели, а он опять пошел по двору, увидал в земле другую дверь, отпер ее тем же ключом. В подземелье богатырский конь стоит во всем убранстве. По обеим сторонам седла сумки прицеплены, в одной золото, в другой самоцветные камни. Начал он коня гладить. Богатырский конь ударил его копытом в грудь и вышиб из подземелья на целую сажень. Оттого Иван, купеческий сын, спал беспробудно столько же времени, как и прежде. Проснулся в тот самый день, когда братья должны прилететь, запер дверь, ключ на стену повесил и приготовил стол.
Прилетают орел, сокол и воробей, ударились о землю, поздоровались и сели обедать. На другой день поутру начал воробей просить Ивана купеческого сына: «Послужи, де, службу еще один год». Он согласился. Братья обратились птицами и улетели. Иван купеческий сын прожил целый год один-одинехонек, и когда наступил урочный день, накрыл стол и дожидается братьев. Прилетели братья, ударились о землю и сделались добрыми молодцами. Вышли, поздоровались и пообедали. После обеда говорит старший брат орел: «Спасибо тебе, купеческий сын, за твою службу. Вот тебе богатырский конь. Дарю со всею сбруею и с золотом, и с камнями самоцветными». Средний брат сокол подарил ему другого богатырского коня, а меньший брат воробей — рубашку. «Возьми, — говорит, — эту рубашку, пуля ее не берет. Коли наденешь, никто тебя не осилит». Иван купеческий сын надел ту рубашку, сел на богатырского коня и поехал сватать за себя Елену Прекрасную. Об ней было по всему свету объявлено: кто победит змея Горыныча, за того ей замуж идти. Иван купеческий сын напал на змея Горыныча, победил его и уж собирался защемить ему голову в дубовый пень. Да змей Горыныч начал слезно молить, просить: «Не бей меня! Не бей меня до смерти, возьми к себе в услужение, буду тебе верный слуга». Иван купеческий сын сжалился, взял его с собою, привез к Елене Прекрасной и, немного погодя, женился на ней, а змея Горыныча сделал поваром. Раз уехал купеческий сын на охоту, а змей Горыныч обольстил Елену Прекрасную и приказал ей разведать, отчего Иван купеческий сын так мудр и силен. Змей Горыныч сварил крепкого зелья, а Елена Прекрасная напоила тем зельем своего мужа и стала выспрашивать: «Скажи, Иван купеческий сын, где твоя мудрость?» «На кухне, в веннике». Елена Прекрасная взяла тот венник, изукрасила разными цветочками и положила на видное место. Иван купеческий сын воротился с охоты, увидал венник и спрашивает: «Зачем это венник изукрасила?» «А затем, — говорит Елена Прекрасная, — что в нем твоя мудрость и сила скрываются». «Ах, как же ты глупа! Разве может моя сила и мудрость быть в веннике?» Елена Прекрасная опять напоила его крепким зельем и спрашивает: «Скажи, милый, где твоя мудрость?» «У быка на рогах». Она приказала вызолотить быку рога. На другой день Иван купеческий сын воротился с охоты, увидал быка и спрашивает: «Что это значит? Зачем рога вызолочены?» «А затем, — отвечает Елена Прекрасная, — что тут твоя сила и мудрость скрываются». «Эх, как же ты глупа! Разве может моя сила и мудрость быть в рогах?» Елена Прекрасная напоила мужа крепким зельем и снова стала его выспрашивать: «Скажи, милый, где твоя мудрость, где твоя сила?» Иван, купеческий сын, и выдал ей тайну. «Моя сила и мудрость, моя сила и мудрость вот в этой рубашке». После того уснул. Елена Прекрасная сняла с него рубашку, а самого изрубила в мелкие куски и приказала выбросить в чистое поле, а сама стала жить со змеем Горынычем. Трое суток лежало тело Ивана купеческого сына по чисту полю разбросано. Уж вороны слетелись клевать его. На ту пору пролетали мимо орел, сокол и воробей. Увидали мертвого брата. Бросился сокол вниз, поймал вороненка и сказал старому ворону: «Принеси скорей мертвой и живой воды».
Орел, сокол и воробей сложили тело Ивана, купеческого сына, впрыснули сперва мертвою водою, а потом живою. Иван, купеческий сын, встал, поблагодарил их. Они дали ему золотой перстень. Только Иван, купеческий сын, надел перстень на руку, как тотчас оборотился конем и побежал на двор Елены Прекрасной. Змей Горыныч узнал его, приказал поймать этого коня, поставить в конюшне и на другой день поутру отрубить ему голову. При Елене Прекрасной была служанка. Жаль ей стало такого славного коня. Пошла она в конюшню, а сама горько плачет и приговаривает. — Ах, бедный конь, тебя завтра казнить будут! Провещал ей конь человеческим голосом. — Приходи завтра, красная девица, на место казни, и как брызнет кровь моя наземь, заступи ее своею ножкою, после собери эту кровь вместе с землею и разбросай кругом дворца. Поутру повели коня казнить, отрубили ему голову, кровь брызнула, красная девица заступила ее своей ножкою, а после собрала с землею и разбросала кругом дворца. В тот же день выросли кругом дворца славные садовые деревья. Змей Горыныч отдал приказ вырубить эти деревья и сжечь все до единого. Служанка заплакала и пошла в сад в последний раз погулять, полюбоваться. Провещала ей одно дерево человеческим голосом. — Послушай, красная девица, как станут сад рубить, ты возьми одну щепочку и брось в озеро. Она так и сделала. Бросила щепочку в озеро. Щепочка обратилась золотым селезнем и поплыла по воде. Пришел на то озеро змей Горыныч. Вздумал поохотиться. Увидал золотого селезня. Да, и думает, живьем поймаю. Снял с себя чудесную рубашку, что Ивану, купеческому сыну, воробей подарил, и бросился в озеро. А селезень все дальше, дальше. Завел змея Горыныча вглубь, вспорхнул и на берег. Оборотился добрым молодцем, надел рубашку и убил змея. После того пришел Иван, купеческий сын, во дворец, Елену Прекрасную прогнал, а на ее служанке женился и стал с нею жить-поживать, да добра наживать.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-08-08. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, болящие Екатерины, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со сродниками,
1: болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, болящего Семена, болящей Анны, тяжко болящего Александра, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящего Петра, тяжко болящей Татьяны, болящей Елены, Григория, болящей Ольги, болящей Ксении, тяжко болящей Людмилы, болящей Натальи, болящей Иулии, тяжко болящей Людмилы, болящей Нины, болящего Александра, воина Александра, Анастасии с младенцем, болящей Галины, заблудшей Людмилы, болящего протоиерея Игоря, Александра со сродниками, воина Германа, Кирилла, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Александра, Константина, болящей Марии, Марины, Светланы, болящей Людмилы, тяжко болящего Владимира, Владимира, Людмилы, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Алексея со сродниками, болящего отрока Дмитрия, болящей Натальи со сродниками, Надежды с чадами сродниками, Елены с чадами, воина Алексея, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Иулии, болящей Елены. Спаси вас, Господи!
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

стимуляторы иммуномодуляторы, мы используем иммунопротекторы, лекарственные травы, которые улучшают энергообеспечение иммунитета, и, соответственно, иммунитет сам по себе лучше работает. Потом очень важно использовать энтеросорбенты различные, то есть при попадании внутрь порошки некоторых растений при проглатывании, они адсорбируют в желудочно-кишечном тракте различные токсические вещества, ненужные. Поэтому, конечно же, их регулярно употреблять нужно. Итак, для восстановления печени первые 2 месяца мужчинам чередуют сборы печёночной номер 1 и номер 2 по неделе. Одновременно после еды принимают настойки иммунные номер 1 и номер 2, чередуя их между собой по неделе. Кроме того, пьют настойку, защищающую сосуды. Что касательно настоек, то их можно капать в одну рюмочку. То есть, скажем, эта неделя первая, мы принимаем НЗС, настойку, защищающую сосуды, и настойку иммунную номер 1. Вот начинаем мы с 5 капель. По 5 капель 3 раза в день. То есть получается 15 капель настойки, защищающей сосуды на этой неделе, и 15 капель настойки иммунной номер 1. Мы эти 30 капель обеих настоек капаем вечером в стакан, заливаем 0,5 стакана крутого кипятка, за ночь спирт улетучивается, и, соответственно, на следующий день в 3 приема мы выпиваем, даем мужчине выпить эти настойки. А на второй неделе, учитывая, что мы меняем иммунную 1 на иммунную 2, мы иммунную 2 капаем в стакан, 15 капель, плюс к этому настойку, защищающую сосуды, капаем в стакан, 15 капель, итого 30 капель, заливаем половиной стакана крутого кипятка, а за ночь спирт улетучивается, и, соответственно, на следующий день в 3 приема эта деалкоголизированная жидкость выпивается. То есть там остается вода и трава, спирт там улетучивается. Если вы забыли сделать это с вечера, сделайте это с утра, потому что только что встав, можно накапать, залить кипятком, и пока вы занимаетесь утренним туалетом, пока вы завтракаете, все это остынет, спирт улетучится, и можно уже первую порцию выпить после завтрака. Итак, энтеросорбент какой? Мы даем порошок имбиря в сухом виде, даем принимать по 1/3 чайной ложки 3 раза в день. Это запивает водой во время или после еды. Вплоть до того, что если вам неудобно пить, можно просто имбирем посыпать пищу тарелку на столе. Так что, пожалуйста, вот первые 2 месяца. Ну и не забывайте, что регулярно нужно употреблять кисломолочные продукты с лактобифидобактериями, ряженку, кефир, биобаланс, ацидобифилин, мацони и так далее, и так далее. Найдите, от чего у вас будет в желудочно-кишечном тракте у уважаемых мужчин более-менее комфортно, и подберите соответствующую закваску. Или пусть жены делают соответствующими заквасками, там аптечную Нарине или еще какие-то находят. В животе должно быть комфортно, а стол регулярным и оформленным. Вторые 2 месяца. Во вторые 2 месяца мы не забываем, что печень и почки должны работать в тандеме, то есть печень перерабатывает различные токсины с целью очищения организма, делает из них, а часть жирорастворимых выводит стоком желчи в просвет кишечника, а часть переводит в водорастворимые соединения, и эти водорастворимые соединения с током крови поступают в почки, а почки выделяют с мочой во внешнюю среду различные токсины. Поэтому вторые 2 месяца мы даем мужчинам принимать сбор восстанавливающих почки и печень номер 1 и сбор восстанавливающих почки и печень номер 2. Их принимают 3 раза в день во время еды и чередуют по неделе. Ну, тут, если беспокойство есть со стороны больше печени, то можно даже лучше принять.

еды минут за 10-15, а если больше беспокойства со стороны почек, то более эффективные сборы, восстанавливающие почки и печень, номер один и номер два, при принятии после еды для почек. Вот такие вот научные исследования были проведены в химико-фармацевтической академии, то есть зависит от того времени по отношению к еде, когда принимаются травяные сборы, отвары и настои, и, соответственно, большее влияние на желудочно-кишечный тракт дает прием до еды или во время еды, а большее влияние на почки оказывает прием после еды соответствующих трав. Одновременно для восстановления нормализации гормонального равновесия принимают настойку Люби-стака, соответственно, а после еды принимают настойки иммунные номер 3 и номер 4, чередуя их между собой по неделе в течение 2 месяцев. Вот здесь также очень часто задаваемый вопрос, а можно ли капать вместе? Да, вот вы первую неделю второго цикла принимаете настойку иммунную номер 3, ее капаете в стакан 15 капель, а одновременно 15 капель капаете настойку Люби-стака, вот эти 30 капель заливаете полстакана крутого кипятка и всю первую неделю пьете на следующий день, когда остынет и спирт улетучится. А со второй недели вы же принимаете настойку иммунную номер 4, то, соответственно, капаете Люби-стак и номер 4 по 15 капель в стакан, заливаете половину стакана крутого кипятка и также на следующий день выпиваете в течение дня, после завтрака, после обеда, после ужина в 3 приема эту деалкогазированную жидкость. Тут я бы хотел обратить внимание мужчин, что настойка иммунная номер 3 снижает еще артериальное давление, поэтому если у вас артериальное давление слишком низкое по какой-либо причине, ее заменяют на иммунную настойку номер 13. Но если у вас гипертоническая болезнь, номер 3, наоборот, очень хорошо. Или тенденция к повышению давления. Если вы одновременно принимаете какие-то лекарства, снижающие давление, то, может быть, на фоне приема настойки иммунной номер 3, которая снижает давление, там шлемник, она, соответственно, может способствовать тому, что вы постепенно уменьшите дозировки гипотензивных трав. Ну, все нужно делать под контролем артериального давления. То есть, если человек гипертоник, мужчина, то, соответственно, он должен эпизодически мерить артериальное давление. Далее, энтеросорбент из порошка листьев липы. Принимают по 1/3 чайной ложки 3 раза в день, после еды запивают водой. Эти различные порошочки, они имеют полипатентное действие. То есть, скажем, порошок имбиря, он не только нормализует холестерин крови, но и также способствует восстановлению баланса мужских гормонов. Так что имбирь очень такой полезненький. Кроме этого, что касается липы, то она еще и разжижает кровь, а также кроме энтеросорбирующего действия, то есть не только сорбирует шлаки, но и также является ангиопротектором, то есть защищает и восстанавливает сосуды. И порошок листьев липы также еще улучшает функцию почек, потому что липа – это нефропротектор, лекарственное растение, восстанавливающее и защищающее почки. Также пьют энтеросорбент из порошка по 1/3 чайной ложки 3 раза в день во время или после еды, запивают водой, продолжают употреблять кисломолочные продукты. Далее, третьи 2 месяца мы описываем 6-месячный, то есть полугодовой курс возвращения равновесия здоровья мужчин. Тут уже мы работаем с возможным дисбактериозом кишечника, то есть принимаем противодисбактериоз номер 1 и номер 2, чередуя по неделе, перед едой 3 раза в день. Ну, тут можно сказать, что
Конечно, не у всех дисбактериоз есть, но, по крайней мере, он достаточно часто встречается. И учитывая, что эти сборы, они подавляют различную патогенную флору, в то же время оставляют нормальную сапрофитную флору, то есть являются эубиотиками, то, соответственно, получается улучшение состояния желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, принимается настойка подмаринника настоящего. Соответственно, он также восстанавливает нормальный баланс мужских гормонов и очень полезен для почек подмаринник. Одновременно мы работаем с иммунитетом, то есть после еды принимаются настойки иммунные номер 5 и 6, чередуя их между собой по неделе. И одновременно эти настойки можно капать иммунную и подмаринника в стакан. То есть, соответственно, номер 5 вы первую неделю третьего цикла пьете, номер 6 – вторую неделю. То есть номер 5 капаете 15 капель вечером в стакан, добавляете 15 капель подмаринника настойки, заливаете кипяточком, на следующий день в 3 приема выпиваете этот состав. А со второй недели, когда вы номер 6 пьете, там настойку подмаринника 15 и иммунную номер 6 – 15 капель, эти 30 капель также заливаете кипяточком и выпиваете на следующий день. Если забыли, делайте эту процедуру утром, что за час успеет все это остыть и спирт улетучится. Потому что, с одной стороны, почему мы рекомендуем удалять спирт? Потому что, с одной стороны, вообще нежелательно даже минимальные дозы алкоголя. С другой стороны, все-таки мужчины еще и за рулем часто. То есть желательно, конечно, чтобы у них дыхание было чистое, если что, если вдруг какая-то проверочка. Что касается дозировок, я всегда говорю начальную дозировку 5 капель приема настоек. Но если не почувствовали в первую неделю две никакого вообще ноль эффекта, тогда вы дозы настоек повышаете по 10 капель 3 раза в день. То есть вы капаете и настойки, нормализующие гормональный баланс, защищающие сосуды. Это настойка у нас якорцев стелющихся. Кстати, якорцы стелющиеся используют и в фармацевтической медицине, которая использует различные фармакологические средства, преимущественно синтетического характера. А вот якорцы стелющиеся, трибулюс терреструс, из них делают также трибулоспанин или трибистан еще делают из якорцев стелющихся. Так что это вполне согласуется и с нашей идеологией тоже. Поэтому дозировки различных экстрактов можно повышать. Ну, конечно, если люди с весом значительным, мужчины, то уже надо начинать с 10 капель 3 раза в день. И настойки иммунные, и настойку, защищающую сосуды, и настойку любистака, и настойку подмаринника. Так что, пожалуйста, можно дозу повышать далее. Далее повышение дозы по 15 капель 3 раза в день. Ну, обычно 10-15 капель 3 раза в день большинству пациентов вполне помогает, так что этого вполне достаточно. Кроме того, на протяжении третьих двух месяцев мы даем энтеросорбент из порошка травы горца птичьего. Его мужчины принимают по 1/3 чайной ложки 3 раза в день, после или во время еды, и запивают водой. Ну и, соответственно, горец птичий, он очень полезен при изжоге, хотя если его мало и наступает на фоне приема трав или вообще сама по себе изжога от еды какой-то, вот скажем, все кофеин содержащие напитки могут дать изжогу. Избыток сладкого может дать изжогу. Дать изжогу может сдоба, различные вареники, пельмени, изделия из теста, блины. Так что, если случится изжога, пить чай из травы алтея. Что касательно адаптогенов. Конечно же, для восстановления нормального баланса гормонов
полезно принимать адаптогены. Мы даем обычно радиолорозовую, но можно и другие. В период с 15 августа по 15 апреля. В этот период каждый месяц, две недели принимаются адаптогены. Настойка радиолорозовая. По 3 капли утром и в обед. На ночь ее не нужно, а то можете не уснуть. Она же бодрит. И в принципе вполне достаточно обычно 3-6 капель. Но если нет бодрости, тогда дозу повышают по 10 капель утром и в обед. Но вечером ее принимать не нужно. И обычно курс лечения 2 недели каждого месяца. Очень полезно вместе с радиолой принимать сбор витаминный семейный номер 1 или номер 2. Их можно чередовать друг с другом. Вот эта методика возвращения равновесия здоровья мужчин, она работает при синдроме хронической усталости, ускоряет выздоровление после тяжелых болезней, используется при сложных сочетаниях болезней, при некоторых формах аутоиммунной патологии, при бесплодии, при неясных случаях и при неустановленных диагнозах, при опухолевых процессах. Необходимость использования данного алгоритма приема фитопрепаратов диктует деформация желчного пузыря, дискинезия желчного пузыря, кисты в почках, в печени, камни в почках, песок, нарушение минерального обмена, склонность к отекам. Очень полезна методика возвращения равновесия здоровья мужчин при ухудшении памяти и зрения. Ну и, конечно же, мы уже неоднократно говорили, при нарушении мужской гормональной функции. Я еще раз напоминаю, что мы не стимулируем, а мы просто восстанавливаем нормальный баланс гормонов, который должен быть у нормального здорового мужчины. Иногда, конечно, при применении данной методики возможны очистительные кризы, то есть выброс солей песка из почек демонстрируется частыми мочеиспусканиями, болями, резьями при мочеиспусканиях, возможно, боли в пояснице, то есть когда почки, укрепившиеся различными травами, антигипоксантами, выбрасывают из себя песок и очищаются. Также при этом, конечно, нужно сделать УЗИ почек, да и печени, кстати, потому что мы же мягко желчегоним. Поэтому, соответственно, перед началом применения системы возвращения равновесия здоровья для мужчин мы начинаем проверять, нет ли камней в желчном пузыре или в почках, или песка, чтобы уже, соответственно, запланировать, что будет дальше, и предупредить пациента, что случится, если вдруг начнут выходить камни из этих органов. Исследование называется ультразвуковое исследование брюшной полости и почек. Ну, соответственно, можно еще и посмотреть одновременно мочевой пузырь и простату, потому что вы все-таки выделили день, договорились с врачом ультразвуковой диагностики, отпросились с работы, допустим, или отвлеклись от каких-то важных других дел. Ну, уже сразу надо прийти и посмотреть все этажи. Первый верхний этаж – это брюшная полость, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. Второй этаж – почки. И третий этаж – простата и мочевой пузырь. Так что сразу посмотрите все три этажа. Ну, если УЗИст делает это не спеша, спокойно, при этом рассказывает вам, не пугает вас, что там творится, делает подробное описание, дает вам на руки, то это значит хороший врач ультразвуковой диагностики. Так что ищите более-менее опытного, хорошего врача ультразвуковой диагностики. Ежели есть мочекаменная болезнь, то тут можно будет потом еще провести курс лечения мочекаменной болезни. Он у нас на сайте располагается. Можете прочитать соответствующую методику и дочистить почки, желательно до конца.
Кстати, бывает после очищения почек и нормализуется давление. Если сопутствует повышение артериального давления, гипертензии, там у нас также есть методика избавления от недуга высокого давления. Мы добавляем в эту схему соответствующие экстракты. Ну и если имеется простатит или аденома простаты, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, мы добавляем, соответственно, по методике избавления от недуга в мужских болезней противоаденомные настойки или введение масел ректально или микроклизмочки. Что касается диеты, диета должна быть разумной и простой. Привычное семейное питание меняет постепенно, если это необходимо. Понимаете, если оно нормальное, на обед первое всегда, если салатик присутствует, если фрукты в течение дня присутствуют, то это нормальное питание. Но бывает при склонности к мучному, вот, к различным блинам, различным пельменям, вареникам и прочему, или различным, может быть, жареным продуктам. Ну, это, конечно, все обсуждается с врачом. Заранее невозможно дать все советы. Просто нужно подходить к тому, что резко менять питание вряд ли у вас получится, потому что на питании сосредоточена вся семья. Как это все скомбинировать, интересы всех членов семьи, это сугубо индивидуальная семейная задача каждого мужчины. Ну и что касательно лечения простуд. Простуду вообще лучше лечить нашим методом, потому что она возможна при любом заболевании хроническом. В течение года даже у любого здорового человека появится. Так что лучше использовать нашу упрощенную противопростудную методику. Она у нас имеется, соответственно, на сайте. Я опустил ряд специальных вопросов. Там еще сложные вопросы с сдачей анализов. Но все-таки мы эту методику разработали для того, чтобы сильно не влиять на мужскую половую гормональную функцию, потому что некоторые препараты, используемые, они, конечно же, имеют различные побочные эффекты, то есть, в частности, силденафил, тадалафил, или это, как вы знаете, знаменитая Виагра, или, скажем, вука-вука, различные другие стимуляторы тестостерона мы не используем. Стимуляторы выработки тестостерона мужской гормональной функции, а стараемся все-таки более мягкими средствами, потому что все-таки простимулировать, если тестостерон, то может увеличиться риск рака предстательной железы. А нам это не нужно. Наша цель – это профилактика рака предстательной железы. Ни в коем случае не стимулировать, а более мягкими, безопасными травяными средствами все-таки профилактировать возникновение рака предстательной железы. Я еще раз напоминаю, что сегодня в радиолечебнице на Православном радио Санкт-Петербурга мы беседовали о возвращении равновесия здоровья мужчин. Это циклы обычно шестимесячные, каждый из них содержит 3 двухмесячного цикла. Вот я вам рассказал первый примерный цикл. Конечно, мы подбираем более-менее индивидуально. То есть, ну вот, например, скажем, если у человека гипокинезия желчного пузыря, плохо опорожняется желчный пузырь, то мы можем заменить тот же порошочек горца птичьего на порошок корней одуванчика. То есть, соответственно, улучшится опорожнение желчного пузыря вследствие применения порошочка одуванчика. То есть мы рассказали общую схему, общий алгоритм, но, конечно, для каждого мужчины мы разрабатываем свой индивидуальный алгоритм, свою индивидуальную программу в соответствии с особенностями их организма, потому что на самом деле здоровых мужчин старше 40 лет стало встречаться все меньше и меньше, так что, к большому сожалению, приходится заниматься разработкой индивидуальной программы.
Ну и далее, братья и сестры, я еще раз напоминаю, что каждые 2 месяца парами принимаются сборы печеночные, восстанавливающие почки и печень, противодисбактериозные для улучшения функции печени и почек, для детоксикации. Также дополнительно добавляются энтеросорбенты для очищения организма, для улучшения иммунитета настойки иммунные и для восстановления мужской гормональной функции настойку защищающие сосуды, якорцы, любистока, подмаренника, а также адаптогены, в частности радиолу росовую. Итак, с вами был сегодня на православном радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Паси вас, Господи!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ о иконе Божией Матери Ярослава Печерская, житие преподобного Серапиона Симдонита, евангельское чтение с толкованием, передачу из цикла «День в истории России», далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии», часть 4, и беседа с кинорежиссером-документалистом Матвеевой Валентиной Ивановной о ее фильме «Русь еще жива», который посвящен иеромонаху Роману Матюшину Правдину, 27 мая, 9-й день по упокоению иеромонаха Романа. Лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян», слово 4, о блаженном послушании, часть 7, и передача детям «Сказка «Чудесная рубашка»» продолжат нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Радиолечебница» доктора Александра Александровича Алифанова «Возвращение равновесия здоровья мужчин».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Господь, до вознесения 40 дней пребывал с учениками, беседовал, затем вознесся на небо. И когда Он расставался с землей, Он сказал, что я не оставлю вас сирых, и Духа Святаго пошлю вам. Он оставил нам свое учение, записанное святыми апостолом Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Вы все знаете. Да. Оставил нам деяния апостольские и послания апостола Павла, Петра и Иакова, брата Господня. Вот. И всех больше посланий апостола кого? Правильно. Господь нас учит, чтобы мы учились от Его. И он прямо говорит, и научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой в душе нашей. Вот, где мы должны искать покой. Только тогда мы найдем покой, когда мы признаем Господа своим учителем, своим Сыном Божьим, который пришел во плоти. И мы сейчас посмотрим, как же мы должны учиться у Господа? Как же мы должны жить под Богу? И есть ли в нашем сердце духовная чистота, чтобы Господь вошел, как вот я войду и вечерю иду за Твою? И вот мы слышим, Господи, войди в мое затворенное сердце. Мы думаем часто, возлюбленные, что Господь не может зайти в затворенное. А помните, дверям затворенным Господь пристал что?
3: Ведущим.
2: Вот так и мы, как будто бы затворяем сердце, а Господь может в любой момент войти и сделать обновленными нас духовными чадами. И посмотрим, как же это может все случиться с нами. Когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Не будем отчаиваться в появлении Христа и в нашем ожесточенном сердце. Доступ к Нему как бы закрыт. Мы сами упорно запираем двери сердца нашего ко всему хорошему, в безумной гордости, отклоняем от себя единое на потребу и стараемся заглушить голос нашей совести, который не дает нам покоя. Но даже в этом упорном отчуждении, в этой, по-видимому, неприступной крепости, в которой мы запираемся, Господь может явиться неожиданно для нас среди всех наших себелюбивых, лукавых чувств, среди суетных помышлений и сказать нам: «Мир вам!» Господь хочет нашего спасения, и, покрывая все наши бесчисленные беззакония, Он стучится в двери нашего сердца. Найдя дверь эту закрытой, Он все-таки входит в нее и озаряет своим светом мрак нашей души. Господи, Иисусе Христе, проникни и в мое ожесточенное сердце. Ты, воскресивший мертвого, ты сам воскресший Христос, воскреси и во мне заглохшее семя добра, и дашь сквозь затворенную дверь войти в мое сердце, озари слепоту мою светом твоим присутствие, и дай мне услышать священное слово. Мир вам. Вот, возлюбленные, и если вам были бы верными рабами Господа, то Господь всегда, и мы имели бы этот благословенный мир. И он всегда был бы посреди нас, потому что, когда он являлся, говорил: «Мир вам!» И все были в радости и любви к Господу. Служение его продолжается и поныне. Он и теперь опоясывает чресла свои, чтобы умыть нам ноги. Он снова и снова предлагает нам пищу свое святое тело и дает нам пить чашу свою святой крови. Он и теперь несет болезни наши, исполняя волю Отца, уничижает свою волю, чтобы Отец Небесный, живущий в нем, действовал через него. Вы же Христовы, говорит апостол Павел, первым посланник Коринфянам, вспомним же и мы, кому мы принадлежим, и будем ежечасно исполнять его волю. Пусть и в нас живет Христос, а не мы. Он пожертвовал всем, отдал самого себя для того, чтобы довершить дело, порученное ему Отцом Небесным. Не пожалеем же и мы ничего, не остановимся ни перед какой жертвой для того, чтобы когда-нибудь услышать и к нам обращенные слова: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господа своего». Вот, возлюбленные, вот в чем заключается, чтобы Господь вошел в наше сердце, и мы были бы с Господом. И я всегда радуюсь за вас, что где бы вы ни были, вы всегда помните имя Господа Иисуса Христа, Его Пречистой Матери и святых, имена которых мы носим. В чем же, возлюбленные братья и сестры, в преддверии Святой Троицы мы покаемся? Есть ли нам в чем каяться?
3: Нет, нет.
2: Как мы молимся, хорошо или плохо?
3: Плоховато,
2: да. Может, не совсем плохо, но ревностно, нерадиво. Вот это... А почему самое основное научиться от Господа молитвы? Он учил даже своих учеников. Помните, какую он дал молитву
3: ученикам?
2: Видите? И мы сегодня вспомним эту молитву, все вместе прочитаем.
4: Отче наш, ежеси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
2: Вот видите, возлюбленные, Господь дает нам, чтобы Господь избавил нас от чего?
3: От лукавого.
2: Потому что лукавый, как лев рыкающий, исти, кого поглотите. И мы сами знаем, сколько враг рода человеческого поглотил людей, которые беззаботно, без труда хотели войти в Царство Небесное. И вы слышите о Царстве Небесном. Царствие Небесное нудится, и нужница его освящается. То есть берется великим трудом, великим подвигом, так и молитва, если не заставишь себя. Человек леностный. Почему мы и поем? И в лености все житие мое, что? Вот видите, леность. Ученый, он заставляет себе так же. Он тоже, писатель заставляет, чтобы он, если он день-два не взялся за перо, то он уже теряет мысль, теряет все. Художник, если сегодня не взял кисть, завтра будет он хорошим художником. Вот так и христианин. Если он теряет молитву, он не может быть хорошим, что? Христианином. Поэтому мы постоянно должны совершенствоваться в молитве. И Господь говорит: будьте совершенны, яко Отец ваш Небесный совершенен. То есть постоянное. Мы благомыслия. Господи, Иисусе Христе,
4: Сыне Божий, помилуй меня грешного.
2: Господи,
4: Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
2: Господи,
4: Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
2: И Господь помилует тогда, когда мы призываем имя Господне. Пророк Иоэль говорит, кто в последнее время призовет имя Господне, спасен
4: будет.
2: Поэтому все мы спасены животворящей кровью Господней. Он кровь свою пролил за нас на кресте, сделал нас верными детьми Божьими. Да. Всех призвал. Всех концов, и севера, и запада, и моря, и востока, чада своя. То есть весь мир Господь призывает, чтобы каждый человек стал христианином и возлюбил Господа, как самого себя. Возлюбишь Господа всем сердцем, всей душею, и всей помышлением, и всей крепостью своей. Вот так, возлюбленные братья и сестры, мы приходим к Господу, чтобы быть Его верными чадами, чтобы служить Ему в доброй
4: совести,
2: чтобы всегда быть с Ним. И почему Он говорит, и так, и всегда с Господом будете. Как хорошо, возлюбленные, чтобы эти слова были совершились над нами, чтобы и мы всегда были с Господом. Просыпаемся в первую очередь, о чем мы должны подумать?
3: Молитесь
2: о Господе, что Господи, Ты дал мне опять увидеть день в радовании. Ложимся на одрых после молитвы вечерней опять. Господи, благодарим, что Ты дал прожить нам этот день в радости, в любви. Никого не обидеть, никого не оскорбить, никому не досаждать, никого не угорять, как говорили оптинские старцы. И всем делай прощение. Видите, вы помните это хорошо. Это очень хорошо, что вы помните все заповеди Божии и стараетесь жить по этим заповедям. Я всегда благодарю Господа, что каждое духовное собрание вы посещаете Дом Божий. Каждый воскресный день вы стараетесь подойти к чаше Господней. Вкусите и видите, я как благо
4: Господь.
2: Великая милость Божия, что Господь не отдаляет нас, а соединяет нас с Собою. И дальних, и близких Он всех соединяет. И как святые апостолы были в любви Христовой, преподобной, любовью Христове, уязвися, преподобные, святители, преподобные, апостоли, все были в любви Христовой. И нет больше любви, кто душу свою полагает. И вот, возлюбленные, это самое основное, чтобы мы жили не только для себя, но и для ближних. Вот сколько страдающих, помните, что горе-то горе, сколько кругом, Божьего света не видно, право о собственном горе своем думать становится стыдно. Почему? Потому что посмотришь, некоторые слепые, они приходят в Дом Божий. Глухие, они тоже приходят. Безногие тоже приходят. А нам Господь все дал. И глазки, и ножки, и здоровьица. Как не благодарить Господа? Надо благодарить Господа? Еще как надо? Как надо, потому что Господь любит нас. И Он всегда старается, чтобы мы были Его детьми Божьими. Он нарекает нас детьми Божьими. Сыны Божьи нарекутся.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 14 мая по православному календарю или 27 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Исидора, блаженного Исидора Христа ради юродивого ростовского чудотворца, преподобного Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского, мученика Максима, преподобного Серапиона Синдонита, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Ярославской Печерской.

Дорогие братья и сестры, 14 мая по православному календарю или 27 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает празднество иконы Божьей Матери, именуемой Ярослава Печерская. На этой святой иконе Богоматерь изображена с предвечным младенцем и с предстоящими преподобным Антонием и Феодосием, чудотворцами печерскими. О месте и времени ее явления известно следующее. Александра Дмитриевна Добычкина, мещанка города Ярославля, стала страдать ломотой в руках и во всех суставах. К тому же ее начала преследовать сильная душевная тоска. 17 лет она мучилась этими болезнями, и за это время не раз усердно молилась Божьей Матери, прося у нее исцеления. И вот однажды она слышит голос во сне, повелевающий ей отыскать икону Святой Богоматери во храме, чтобы получить там исцеление. При этом ей представился в видении и храм с изображением в нем иконы Божьей Матери. Следуя указаниям таинственного голоса, Александра отправилась на поиски. Храм она обрела в архиерейском доме города Ярославля. Он был посвящен происхождению честных древ. Когда Александра вошла в эту церковь и увидела на стене явившуюся ей во сне икону Богоматери, то неожиданно упала на пол и стала биться в страшных судорогах и корчах. Было это 1 мая 1823 года. 2 мая Александра опять отправилась в архиерейскую церковь. Усердно и горячо молилась она перед иконой Богоматери. Когда затем она пошла приложиться к святой иконе, то сразу же почувствовала облегчение от своей мучительной болезни. Через несколько времени она совершенно выздоровела. С этого времени от Печерской Ярославской иконы стали совершаться многочисленные чудеса. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 14 мая по православному календарю и 27 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Серапиона Синдонита. Предлагаем вашему вниманию его житие. В V веке в Египте жил благочестивый старец, которого звали Серапионом. Он свято исполнил заповедь Христову: «Возлюби Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя», и посвятил всю жизнь свою молитве и заботам о ближних. В молодости он стал иноком и раздал все имущество бедным, оставив себе только одну одежду и Евангелие. Он даже не имел постоянного жилища и переходил с одного места на другое, стараясь всегда помогать ближним, сочувствовал их бедствиям и руководствовал их к спасению Словом Божиим, ибо знал наизусть Священное Писание. Видя однажды нищего, дрожавшего от холода, он снял с себя одежду и подал ему. Другой раз, не имея чем помочь бедному должнику, которого взаимодавец хотел заключить в тюрьму, он продал Евангелие свое и выкупил должника. «Как это ты не пожалел продать Евангелие свое?» — спросил его знакомый. Серапион ответил: «Оно беспрестанно говорило мне: помогай ближним, и я исполнил эту заповедь». Самую же большую помощь Серапион оказывал ближним тем, что наставлял их на путь спасения и обращал к Богу. Для этого святого дела он не щадил трудов и не раз продавал самого себя в работники. Однажды таким образом он продал себя комедианту-язычнику и примером своим и словами так сильно подействовал на него, что комедиант и все его семейство обратились ко Христу и приняли святое крещение. Комедиант захотел освободить Серапиона, но тогда святой подвижник открыл ему, с каким намерением он поступил к нему в услужение, и возвратил ему деньги, от него полученные. «Возьми назад деньги твои», — говорил он, «а я пойду заботиться о спасении других». Напрасно новообращенные умоляли Серапиона остаться с ними. «Мы тебя станем почитать как отца», — говорили они, «а деньги эти раздай бедным». «Ваши деньги раздайте сами», — отвечал старец, «а я не хочу раздавать милостыню чужими деньгами». Серапион оставил их и, продолжая человеколюбивые труды свои, нанялся к одному градоначальнику, который был заражен лжеучением. Он служил ему 2 года и в то время успел обратить его к истине. Тогда он оставил и этого господина, возвратив ему деньги, полученные за свою службу, и продолжал свое странствование. Скончался Серапион в глубокой старости в пустыне египетской. Синдонитом он назван от единственной своей льняной одежды, которая называлась Синдоном. Вы слушали житие преподобного Серапиона Синдонита.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 54-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Иисусу, реша же под ученик Его к себе, что есть сие, еже глаголит нам в мале, и не видите меня, и паке в мале, и узрите мя, и яко аз иду ко Отцу». Глаголаху уба, что сие есть, еже глаголит в мале, не вемы, что глаголит. Разуме же Иисус, яко хотяху Его вопрошати и рече им, о сем ли стязаетеся между собою, яко рех, в мале и не видите меня, и паке в мале и узрите мя. Аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетеся и возрыдаете вы, а мир возрадуется, вы же печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Жена, егда рождает скорби и мать, яко приеде год ея, егда же родит отрача, к тому не помнит скорби за радость, яко родися человек в мир. И вы же печаль и мать, и губа ныне, паки же узрю вы, и возрадуется сердце. Сердце ваше и радости ваши я никто же возьмет от вас, и в той день меня не вопросите ни часо же. Аминь, аминь, глаголю вам, яко елика ще часо просите от Отца во имя Мое,

«Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, что это Он говорит нам. «Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». И так они говорили. Что это, говорит Он, вскоре? Не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст».

Господь говорит святым апостолам перед страданиями: «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня». Страдания Господа и смерть так поразили апостолов, что очи ума их помутились, и они не стали видеть Господа как Господа. Скрылся свет, и они сидели во тьме горькой и томительной. Тьму эту разогнал свет воскресения Христова, и они опять узрели Господа. Так слова свои объяснил сам Господь. «Вы восплачете, — говорил Он, — и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Говорят, что и всякая душа на пути к совершенству испытывает подобное же поражение. Тьма повсюдная покрывает ее, и она не знает, куда деваться. Но приходит Господь, и печаль ее претворяет в радость. Верно, необходимо помучиться так же, как жене перед тем, как предстоит родиться от нее человеку в мир. Нельзя ли отсюда заключить, что кто не испытал скорбей, в том еще не рождался настоящий христианин? Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Сегодня день памяти российского генерал-фельдмаршала князя Михаила Богдановича Барклая де Толли, скончавшегося 14 мая 1818 года. Он родился 13 декабря 1757 года в Пруссии и происходил из древнего шотландского баронского рода. Его предки в начале 17 века переселились в Германию, а затем в Прибалтику. Дед был бургомистром Риги. Отец служил в русской армии и вышел в отставку в чине поручика. Сам Барклай начал действительную военную службу русской армии с 1776 года в рядах Псковского карабинерского полка в чине вахмистра. В 1778 году он получил первое офицерское звание – корнета, а с 1783 по 1790 годы занимал адъютантские должности у ряда генералов. Боевое крещение будущий полководец получил во время русско-турецкой войны в 1788 году при штурме Очакова, затем участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 годов и в кампании 1794 года против польских инсургентов, где за проявленную храбрость был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Его исполнительность и отвага в бою очень скоро была замечена. И с 1794 года он последовательно поднимался по ступеням служебной лестницы. Командовал батальоном, полком, бригадой, дивизией. В 1799 году Барклай де Толли был произведен в генерал-майоры. Особенно генерал отличился в кампании против Наполеона в 1806-1807 годов, командуя арьергардными отрядами под Пултуском и Пресиж-Эйлау, где был ранен и вынесен с поля боя без сознания. Вскоре Барклай вновь проявил себя во время русско-шведской войны 1808-1809 годов, за которую был награжден чином генерала от инфантерии и назначен главнокомандующим армией Финляндии. Его способности высоко оценил император Александр I. С 1810 по 1812 годы генерал занимал должность военного министра. Именно на него была возложена вся подготовка предстоящей войны с наполеоновской Францией. За это время он успел провести ряд важных оборонительных мероприятий и реформ по переподготовке войск. К его заслугам относят и выработку перед Отечественной войной 1812 года правильной стратегии против Наполеона, затягивание военных действий по времени и в глубину русской территории. Первый период Отечественной войны Барклай занимал пост главнокомандующего 1-й Западной армии и смог, несмотря на сопротивление части генералитета и офицерского корпуса, воплотить свой план в жизнь, избежав ударов превосходящих сил противника. В Бородинском сражении генерал, по свидетельству современников, искал смерти и во время битвы появлялся на самых опасных ее участках, получив высокую оценку Михаила Илларионовича Кутузова, отметившего, что храбрость его превосходила всякие похвалы. За Бородино Барклай удостоился ордена Святого Георгия 2-й степени. В дальнейшем генерал организовал прохождение отступающих войск через Москву, после которого из-за усилившихся на него нападок общественности по собственной просьбе был уволен от командования и покинул армию. Вернулся в ряды русской армии Барклай лишь во время ее заграничных походов 1813 и 1814 годов. Войска под его началом взяли крепость Торн, отличились в сражении при Кёнигсварте, участвовали в Боуценском сражении. В 1813 году генерал был назначен главнокомандующим русско-прусскими войсками. Под его руководством была одержана победа под Кульмом, награждение за нее орденом Святого Георгия 1-й степени. А как одного из главных героев победы
В Лейпцигском сражении его вместе с потомством возвели в графское достоинство Российской империи. В кампании 1814 года Барклай де Толли успешно командовал войсками при взятии Парижа, за что получил чин генерал-фельдмаршала. За свои заслуги перед Россией в 1815 году он был возведен в княжеское достоинство. Сегодня мы также вспоминаем сразу два славных подвига русских моряков, совершенные в войнах против Турции. Неравный бой брига «Меркурия» с двумя турецкими кораблями и подвиг лейтенантов Дубасова и Шестакова, потопивших турецкий броненосец «Хивзиль-Рахман». Во время русско-турецкой войны на рассвете 14 мая 1828 года, когда русские корабли «Фрегат Штандарт», «Бриг Орфей» и «Меркурий» крейсеровали у входа в Босфор, в 13 милях от пролива появилась турецкая эскадра, вскоре настигшая наши суда. Русские корабли, выполнявшие разведывательную функцию, стали отходить. Однако «Бриг Меркурий», как самый тихоходный, отстал и был настигнут турецкими кораблями. Против 16-пушечного русского «Брига» встали лучшие турецкие суда. 110-пушечный «Селимие» под флагом Капудан-Паши и 74-пушечный «Реал-Бей». Остальные корабли турецкой эскадры легли в дрейф в ожидании забавного зрелища – либо пленения, либо гибели «Меркурия». Однако капитан корабля Александр Казарский, несмотря на отсутствие каких-либо шансов на победу, принял решение дать неравный бой, а в случае неизбежности захватить корабля – взорвать его. В течение часа, умело маневрируя, «Бриг» дрался с двумя турецкими кораблями, выведя из строя корабли противника и лишив их возможности дальнейшего преследования. «Меркурий» с 22 пробоинами в корпусе, 297 различными повреждениями, вышел из боя победителем, потеряв убитыми всего лишь 4 человек. На следующий день «Бриг» присоединился к русскому флоту. Экипаж «Меркурия» за свой геройский подвиг был щедро награжден. Капитан корабля «Казарский» удостоился ордена Святого Георгия 4 степени. Остальные офицеры – ордена Владимира 4 степени с бантом. Все матросы – знаками отличия военного ордена. Всех офицеров произвели в следующие чины, а «Казарский» получил еще и звание флигель-адъютанта. Всем офицерам и матросам была назначена пожизненная пенсия в размере двойного жалования. «Бриг» получил георгиевский флаг и вымпел. Газеты того времени писали: «Подвиг сей таков, что не находим другого его подобного в истории мореплавания. Он столь удивителен, что едва можно оному поверить. Мужество, неустрашимость и самоотверженность, оказанные при всем случае командирам, офицерами и экипажам «Меркурия», славнее тысячи побед обыкновенных». Память об этом подвиге в русском дореволюционном флоте непременно существовал военный корабль, носящий имя «Память Меркурия». В этот же день, 14 мая 1877 года, в период очередной русско-турецкой войны, в ходе которой наша доблестная армия сражалась за независимость балканских славян, два русских моряка, Федор Васильевич Дубасов, будущий адмирал и московский генерал-губернатор, и Александр Павлович Шестаков, будущий контр-адмирал, с горсткой матросов совершили подвиг, о котором когда-то знала вся Россия. В ночь на 14 мая русские моряки на 4 небольших катерах «Царевич», «Ксения», «Джигит» и «Царевна», незаметно подкравшись к турецкой флотилии, неожиданно атаковали мониторы, корабли береговой охраны противника на Дунае. Под шквальным, орудийным и оружейным огнем неприятеля русские катера, как рыцари на турнире, ударили своими копьями-шестами, оснащенными минами, в борт турецкого корабля. Эффект был полный. Через 10 минут краса и гордость турецкой флотилии, самый большой и современный вражеский броненосец «Хивзиль-Рахман» тяжело осел на дно. Сразу же после этого турки поспешно отвели свои корабли в гавани. Затем
под непрекращающимся вражеским огнем лейтенант Дубасов, мичман Персин и Баль подплыли на трех катерах к тонущему турецкому броненосцу и сняли с него флаг. Только после этого Дубасов дал сигнал к отступлению. И провожаемые выстрелами неприятеля, четыре русских катера, успешно выполнив свою задачу, стали отходить. Благополучное возвращение четырех катеров казалось чудом. С самого начала командование отнеслось к дерзкой затее моряков скептически. Еще накануне распространился слух о гибели русских моряков. О подвиге отчаянных моряков заговорили тогда не только в России, но и далеко за рубежом. Портреты моряков-офицеров продавали на улицах. В их честь сочинили марш, который так и назывался «Дубасов и Шестаков». Успех дерзкой операции стал первой крупной победой русского флота в этой войне. С нее началось уничтожение турецкой флотилии на Дунае, после чего переход через реку для русской армии был открыт. Император Александр II наградил Дубасова и Шестакова первыми георгиевскими крестами 4-й степени той военной кампании. Не были забыты наградами и остальные участники операции. В телеграмме государя-императора говорилось: «Сердце мое радуется за наших молодцов-моряков». Сегодня день священного коронования царя-мученика Николая II. 14 мая 1896 года, день священного коронования и святаго миропомазания на царство царя-мученика Николая II. Что такое коронование на царство православных христианских царей, православного христианского народа? Среди заветных святынь народных, в осенении молитв, при священном миропомазании и полноте благословений Христовой Церкви. Что это? Пышный обряд для впечатления зрителей? Остаток старинных обычаев? Пережиток ненужных и отживших воззрений? Или священное коронование и доселе имеет свой глубокий смысл? И если так, то как же оно относится ко всему нашему государственному и общественному строю, а также и к жизни личной, каждого из нас, поскольку мы участвуем в общей жизни государства? Признайте же, что человеческое царство не есть цель, а есть среда и средства для проявления Царствия Божия. Признайте, что жизнь государства у христианского народа не может пройти мимо запросов и требований христианской совести. Признайте, что Церковь Христова, как вечное воплощение спасающей силы христианства и его непрестающего действия в мире верующих, не может не воздействовать на жизнь государства, не может быть от нее устранена. Напротив, она должна всюду, во все стороны мысли и жизни, быта и строительства, и всякой человеческой деятельности вносить вечное начало вечной Христовой правды. Русский народ в целом, за исключением немногих, поклонившихся чужеземным богам, и до дне сохраняет, и даст Бог сохранить навсегда, ибо в этом его предназначение в мире. Религиозно-нравственное воззрение на всю совокупность жизни земной, следовательно, и на жизнь государственную. Оттого и до ныне коронование царя у нас полно смысла и значения. Оттого радостен сей церковно-государственный праздник с его целодневным звоном, как бы пасхальным. С высоты храмов Господних этот звон возвещает России, что в ней по-прежнему, как и в старь, живет и пребывает вечное слово. Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Аминь. Из слов в день коронования государя-императора, сказанных священномучеником, протоиереем Иоанном Восторговым.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии».
1: Начинаем читать ту часть книги Иова, где происходит диалог Иова и его друзей. Необходимо понять, в чем главное содержание первой речи Иова. Это содержание богословское и сразу предельного содержания. Именно это ускользает часто от внимания читателей, потому что думают, что Иов жалуется, плачет о своих страданиях, ничего подобного. Иов ставит мировые вопросы. Первая речь Иова – это сразу постановка мировых вопросов. Я кратко перескажу содержание первой речи Иова, затем прочтем всю эту речь. Она небольшая по объему и чрезвычайно насыщенная по смыслу. Иов проклинает день, когда он родился, и ночь своего зачатия. Однако он говорит не только о своем страдании. Вот что важно понять. Само существование человека в этом мире есть страдание. То есть день рождения и ночь зачатия – вот начало страданий человека в этом мире. Откуда произошел этот порядок мировой? Он не Богом сотворен. Он возник при участии некоего разумного существа, дьявола. То есть Иов говорит о грехопадении. Этот порядок возник при участии некоего разумного существа, дьявола, который имеет символическое именование Левиафан, обычно переводит дракон на греческий или змей на русский, на славянский. И другое его имя Деница или утренняя звезда Люцифер. Иов желает, чтобы тот день, это день его рождения и день грехопадения человечества, погиб. Как? Этот день, чтобы был изъят из череды дней, чтобы он не вчислился ни в какие дни года и месяца. Для человека это несбыточное желание сделать прошедшее небывшим. Изъять тот день грехопадения из череды дней может лишь тот, кто в будущем одолеет Левиафана. Понятно, о ком говорит Иов. Подразумевается, что одолеет Левиафана Мессия. Подразумевается. Итак, Иов костями и плотью был отдан тому, чье имя Левиафан, дьяволу. Иов знает начало своих страданий, знает начало страданий человечества, Адама, и уповает, что этот порядок в мире будет побежден, когда Господь одолеет Левиафана. А ныне Иов желает себе смертного покоя в аде, потому что грешники и праведники идут по смерти в одно место, ад по-гречески, по-еврейски шеол. И в этом смысле участь праведных и грешных одна. Так было до сошествия Христа в ад. А ныне нет Иову и смертного покоя. И Иов разгневан. Он не жалуется, он разгневан. Вот начнем читать речь Иова. «После того отверз Иов уста свои и проклял день свой, говоря, погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказали, се зачался мужской пол. День тот да будет тьмою, и да не взыщет его Господь свыше, ниже да приидет в него свет». День тот да будет тьмою, что говорит Иов. Тьма первого дня творения пусть поглотит тот день, день его рождения и день грехопадения. Ниже да приидет в него свет. Сразу нужно делать уточнение по поводу понятия «свет», потому что в книге Иова четко различаются два термина «свет». Первое – это свет заревой, который приходит с утренней звездой, свет обыкновенный, дневной. И второе – это свет незаходимый, благодатный, свет первого дня творения, фос. Когда Иов говорит о дне рождения «ниже да приидет в него свет», он упоминает свет дневной. Это свет, который приходит вместе с утренней звездой, Деницей. А Деница, если помните, это имя дьявола. «День тот да будет тьмою, и да не взыщет его Господь свыше, ниже да приидет в него свет, и да восприимут его тьма и тень смертная, да приидет на него мрак». Общий смысл последних стихов – «День, когда Иов родился, да будет поглощен первичной тьмой первого дня творения, и да не будет в нем дневного света». Это и будет погибелью дня, прекращением смены ночи и дня. Это был первый способ помыслить, как бы мог погибнуть тот день, когда Иов родился. Второй способ исходит из того, что в библейском воззрении вечер предшествует утру. День начинается с вечера. И Иов так мыслит и желает, пусть ночь не переходит в день. Он говорит: «Проклят буди день той и ночь та, да постигнет ее тьма, да не быть ей в днях года, и да не вчислится она в дни месяцев, а ночь оная да будет болезнь, и да не приидет на нее веселье и радость, но да проклянет ее тот, кто проклинает день, оный, кто одолеет великого кита». Вот последний стих, конечно, вызывает много недоумений в научной литературе, и мы сейчас его будем комментировать. «Но да проклянет ее ночь зачатия тот, кто проклинает день оный, тот, кто одолеет великого кита». Какой день и кто проклинает? Впервые проклятие прозвучало в день грехопадения. Первым был проклят змей, в образе которого действовал сатана. Затем проклята земля в делах Адама. День тот, день грехопадения, проклят у Господа. Поэтому тот, кто проклинает день оный грехопадения, это Господь Бог. Он и есть тот, кто одолеет великого кита. У сатаны много имен. Одно из них в еврейском языке Левиафан, Левиатан. Это понимают примерно как извивающийся, вьюн, свитый, крученный, иногда толкуют связанный. Он же большая рыба, а в переводе кит. Это по-гречески кит, кетос, это уже большая рыба. Но чтобы было ясно, что речь не о рыбе идет, Левиафан на греческий перевели то мегакетос, великий кит. И получилось, это стих 8, стих 8, главы 3. Говорится о Боге, что он проклинает день грехопадения и в будущем победит дьявола. Да проклянет ее ночь зачатия Иова. Тот, кто проклинает день оный, день грехопадения, тот, кто одолеет великого кита, то есть дьявола. Чтобы не было сомнений, что великий кит, это греческий перевод, это Левиафан, еврейский термин, что это дьявол, нужно выйти в более широкий контекст. Посмотреть, как в Ветхом Завете дьявол обозначается в образах различных животных, в частности, пресмыкающихся и рыб. Ну, прежде всего, это змей Нахаш. В образе змея сатана проник в рай, соблазнил прародителей, получил проклятие. Левиафан, Левиатан, дракон по-гречески, змей. В книге Иова описано морское чудовище Левиафан, дьявол, и мы будем очень внимательно читать в свое время описание этого чудовища. Левиафан, как враг Яхве, упоминается в псалмах и в книге пророка Исаии. Еще есть именование дьявола Танин или Таним. Это зверь морской или речной. У Иезекииля читаем: «Я, говорит Адонай Яхве, вот я на тебя, фараон, царь Египта, Таним, большой, лежащий среди рек своих». Три имени дьявола – змей, Левиафан, Танин – упоминаются вместе у пророка Исаии. «В день тот Яхве посетит мечом своим, тяжелым и большим и крепким, Левиафана, змея бегущего, и Левиафана, змея извивающегося, и убьет зверя Танин, что в море». Два имени дьявола, Танин и Левиафан, упоминаются вместе в Псалме 73. О переходе через Черное море говорится: «Боже, ты укрепил силою твоею море, ты стер головы Танинов, ты сокрушил голову Левиафана». укрепил море Черное, имеется в виду, стер головы танинов египтян, сокрушил голову Левиафана, фараона, дьявола. Отсюда пошло в литургической поэзии именование дьявола «фараон мысленный». Еще есть именование дьявола «Рахов». Рахов – какое-то морское чудовище. Но этим термином, кстати, обозначается еще «гордый, надменный». И у пророка Исаии говорится: «Мышца Яхве в дни древние растерзала Рахова, пронзила Танина». Иов говорит, что Бог разумением сокрушил Рахова. На греческий перевели кита. «Рука его поразила змея бегущего». Еще Иов говорит: «Бог гнева своего не отвратит, под ним склоняются помощники Рахова». И, наконец, имя сатаны – «большая рыба», так «гадол» или «томега кетос» – это в книге пророка Ионы. «Томега кетос» – это тот самый великий кит, который упоминает Иов в первой речи. В чреве большой рыбы, кита, великого пророка Иона пребывал 3 дня до освобождения, то, по слову Спасителя, знаменует смерть и воскресение. Это знамение Ионы пророка. Вот смотрите, какую мы сейчас работу сделали. Мы вышли в более широкий контекст, чтобы понять смысл стиха, сложного стиха из первой речи Иова. Когда Иов в первой речи поминает великого кита, это без сомнения дьявол. Иов был отдан на мучение тому, кого символизирует эта большая рыба, кит. Иов и уповает на того, кто одолеет большую рыбу кита. И в контекст первой речи Иова, стих о том, кто одолеет великого кита, этот стих вписан очень плотно. Иов пожелал, чтобы как проклят Богом день грехопадения, таким же проклятием Бог проклял ночь ту зачатия, когда возникла сама его жизнь в падшем мире. Для верующего человека это самое сильное выражение скорби. Сама жизнь есть страдание. Еще раз, братья и сестры, зафиксируйтесь, пожалуйста. Иов пожелал, чтобы как проклят Богом день грехопадения, таким же проклятием Бог проклял ту ночь, когда Иов зачался. Сама жизнь человека в падшем мире есть страдание. И одновременно в том же стихе Иов поминает о проклятии Левиафану, исповедует свою веру в то, что зло произошло через Левиафана, а Бог одолеет Левиафана. Таков ближайший контекст, где под разными именами животных морских и пресмыкающихся упоминается сатана, дьявол. Если обратиться к общему смыслу книги, то это учение о человеке. Антропология книги Иова включает в себя учение о сатане, поскольку, во-первых, личные страдания праведника начались, когда он не был избавлен от лукавого. Вот то, что я сейчас говорю, имеет практическое значение, потому что молитву «Отче наш» мы произносим несколько раз на дню. Когда мы говорим «избави от лукавого», ну, может быть, иногда мы вспомним про Иова, который не был избавлен от лукавого. Книги Иова включают в себя учение сатане, поскольку личные страдания Иова начались, когда он не был избавлен от лукавого. Во-вторых, страдания и смерть в человечестве, то есть это и нас касается, начались от грехопадения, которое произошло через змея, через сатану. И в-третьих, страдания Бога человека произойдут, когда он по человечеству будет Богом оставлен один на один с сатаной. Трудный стих о том, что Господь одолеет великого кита, мы прочли в переводе с греческого. Обратимся к еврейскому тексту, к масоретскому тексту. Читаю. «Да похулят ее ночь, проклинающие день, готовые потревожить Левиафана». Если знать, о чем идет речь, о дьяволе, то смысл стиха в еврейской и греческой Библии один и тот же. Только в еврейском тексте Бог назван во множественном числе «они». Еврейский язык допускает, что Бог называется во множественном числе. Но «элохим» – это множественное число, имя Божье. «Да похулят ее ночь, проклинающий день» означает «пусть Господь, проклинающий день грехопадения, похулит ночь, когда зачался Иов». И он, Господь, один и может потревожить, одолеть Левиафана. Смотрим, как современные переводчики на русский язык справились с этим стихом. Для них этот стих оказался непреодолимым по своей трудности. Последний перевод Десницкого. Переводчик исходит из того, что проклинающий день – это маги, заклинатели дней. Он пишет: «В магической практике древних народов существовали разного рода календарные манипуляции, в результате которых несчастливые дни оказывались пропущенными. Заклинатели дней – это, вероятно, маги, призванные управлять счастливыми и несчастливыми днями». Такое толкование. Другой переводчик и комментатор – Рижский, автор очень интересной фундаментальной работы по книге Иова. Рижский тоже вот с этим стихом, когда столкнулся, он отметил: смысл стиха не ясен, и приводит текст заклинания из вавилонской надписи на арамейском языке, который датируется VI веком до Рождества Христова. Надпись такая: «Заклинаем вас заклятием моря, заклятием Левиафана Дракона». Это все, что может сказать ученый современный комментатор по поводу этого стиха трудного. Откуда происходит ошибка современных переводчиков? Во-первых, они исходят из того, что Левиафан никак не образ сатаны. Вот они из этого исходят. Они полагают, что сам сатан в книге Иова – это не противник Бога, а скорее противник и обвинитель человека. Это удивительно, но вот это мнение общее в современной науке, что сатана не противник Бога. Он скорее противник человека. А как глава невидимых сил, враждебных Богу, то есть как искуситель, источник всяких бедствий, сатана предстает только в поздних, относящихся к первому веку до нашего эры, апокрифических книгах. Вот так мыслит современная наука. Существа, которые деятельно противятся Богу, дьяволам, сатана в библейской картине мира нет. В книгах Ветхого Завета его нет. Так мыслят Аверинцев, Рижский, Селезнев, Десницкий. Вот ученые, которые работали над книгой Иова. Если Левиафан – это не дьявол, то для понимания многих мест книги Иова необходимо привлекать сведения из археологии, этнографии, а лучше всего мифологии. Дескать, племенной бог евреев Яхве когда-то выдержал борьбу с первобытными чудовищами. Левиафан, Рахов, Танин и прочее. И второе обстоятельство, почему современные переводчики часто ошибаются, когда переводят с древнееврейского. Они совершенно игнорируют греческий перевод. Нельзя упускать из вида, что древнейший из древних опыт истолкования священных книг Ветхого Завета, которым мы располагаем, это перевод еврейского текста на греческий язык. И многие самые трудные фрагменты древнееврейского текста становятся понятными, если читать их при помощи септуагинты. Да, в греческом переводе иногда теряется точное значение терминов. Но именно перевод на греческий позволяет восстановить общий контекст высказывания, а это для понимания библейской речи иногда является самой первой задачей. Продолжим чтение первой речи Иова. Иов говорит, что сама жизнь есть страдание с верой в освобождение от дьявола. Иов проклинает день грехопадения, потому что и Бог проклинает день тот. Бог победит Левиафана и вырвет тот день из череды дней. Вот вера праведника. Вся жизнь есть страдание, а вера его крепка. То, что Бог победит Левиафана и вырвет тот день из череды дней. Не сломлен Иов страданием. Вообще-то говоря, и так книга написана, и нам предъявляют такого человека, которого никаким страданием сломить невозможно. Вера его такая. С этого книга начиналась, что нет такого человека на земле, как Иов, который был бы так тверд в своей вере. Верит Иов, что Бог победит Левиафана и вырвет тот день из череды дней. А начался тот день, когда на небе взошла утренняя звезда. По-гречески «эосфорос», «светоносец», точнее бы даже «носитель заревого света», по-латински «люцифер». То есть Иов продолжает говорить о дьяволе. На еврейском языке звездное имя сатаны – Хелел бен Шахар. Хелел бен Шахар – блистающий сын зари. Ему соответствует денница, восходящая за утро. Это у Исаии мы читаем. «Как пал ты с неба, блистающий сын зари». Хелел бен Шахар. «Как пал ты с неба, блистающий сын зари, разбился о землю, повергавший народы». Эту денницу восходящую и поминает далее Иов. «Ибо когда взошла на небе звезда Иосфор, Люцифер, это был знак, что грехопадение совершилось. В мир вошел дьявол со своей властью над грешным человечеством». В мир вошел дьявол, страдание и смерть. Продолжаем читать речь Иова. «Да потемнеют звезды той ночи, пусть ждет она, и на просвет да не приидет, и да не видит денницы восходящей. Ибо она не затворила врат чрева матери моей, а не то отъяла бы болезнь от очей моих. По что я во утробе не умер, из чрева же исшел и сразу не погиб? По что колено рождающие встретили меня? По что я сосцы сосал?» О чем говорит Иов? Страдание так велико, что Иову желанно было бы безразличие небытия. Родившийся он жаждет безразличия Шеола. Шеол – это царство мертвых. Безразличие Шеола. Дело в том, что грешники и праведники шли после смерти в одно место. До воскресения Христа так было. В этом смысле их участь была одна. И грешные, и праведные пребывали там вкупе, единодушно, великие и малые, рабы и господа, пожившие и мертворожденные. Иов желает себе смертного покоя. Он жаждет себе молчания, сейчас мы это будем читать, упокоения, избавления от муки и гнева. Так Иов говорит о том, как бы он хотел быть в Шеоле. «Ныне я бы в успении умолк, уснув, упокоился с царями и советниками земли, что хвалятся оружием, или с князьями, их же злато много, что наполнили домы свои серебром, или как выкидыш, исходящий из ложес матери, или как младенцы, что не видели света. Там нечестивые выжгли ярость гнева, там упокоились притружденные телом, вкупе, будучи вечными, они не слышат гласа сборщика дани». Они не слышат гласа сборщика дани. Мы бы сказали, не слышат мытарева гласа. «Малый и великий там пребывают, и служитель, не боящийся господина своего. По что тем, кто в горести, дан свет и жизнь душам в болезни сущим, желают смерти и не находят, раскапывая ее, как сокровище. Обрадованы же бывают, если улучат, ибо смерть мужу – упокоение, путь его сокрыт, ибо Бог затворил его». Прокомментируем отдельные высказывания. «По что тем, кто в горести дан свет?» Это в греческом тексте. Жестче в еврейском тексте. «На что он, Бог, дал страдальцу свет?» Зачем Бог дает жизнь человеку? Будем иметь в виду, перевод 70 толковников имеет тенденцию смягчать некоторые дерзостные слова Иова. На чужом языке они звучали бы как богохульство. То есть по-еврейски. «На что Бог дал страдальцу свет?» То есть зачем Бог дает жизнь человеку? «Желают смерти и не находят, раскапывая ее, как сокровище. Заметим, нет и помысла, чтобы убить себя. Самоубийство в священной истории крайне редки. Первое совершил тот, кто дал совет сыну восстать на отца Давида, а сыну Авессалому, а дал совет Ахитофел, прообраз Иуды Искариотского. Мысль себя возникает у Иова в другом месте, но как неисполнимая, это в 30 главе, если бы я мог сам себя убить или другого умолить, и он бы сделал мне это. То есть мысль о самоубийстве есть, но как неисполнимая с самого начала. Смерть мужу упокоение, путь его сокрыт, ибо Бог затворил его. Ближайший смысл – Бог скрыл, как найти смерть и через нее упокоение. А последний смысл – слова Христа. «Придите ко мне, я упокою вас, возьмите иго мое на себе и обрящите покой душам вашим». Покой не в смерти, а в Боге, говорит Христос. Из праведников Ветхого Завета упокоение в жизни и при переходе в смерть обрели Авраам, Исаак, Иов и Давид. Об этом мы будем говорить. Дальше говорит Иов. «Прежде ведь брашен моих стенанием не приходит, слезы лью одержим страхом, ибо страх его же боялся, пришел ко мне, и чего ужасался, встретило меня, не умирился, не умолчал, не упокоился, пришел ко мне гнев». Иов не сломлен, Иов разгневан. Конец первой речи Иова.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии». Продолжение следует.

Братья и сестры, 27 мая исполняется 9 дней со дня упокоения автора православного радио Санкт-Петербурга, поэта и автора-исполнителя песен на православную тематику иеромонаха Романа Матюшина-Правдина. Предлагаем вашему вниманию беседу с кинорежиссером-документалистом Матвеевой Валентиной Ивановной о ее фильме «Русь еще жива», который рассказывает о иеромонахе Романе и его творчестве.

0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В студии Православного радио Санкт-Петербурга известный режиссер-документалист Валентина Ивановна Матвеева. Мы всегда очень рады вас приветствовать в нашей студии. И сейчас, тем более, Валентина Ивановна, после того, как вы завершили очень серьезную работу, сделали хороший фильм, который называется «Русь еще жива», а фильм этот о поэте и романахе Романе Матюшине.
1: Добрый вечер, друзья мои.
0: Честно говоря, Валентина Ивановна, вы знаете, я думаю, что было, наверное, некоторое терзновение, чтобы замахнуться и на такую тему, и на такой фильм.
1: Еще бы.
0: Скажите, как это все у вас зародилось, началось, и вы приняли это дерзновенное решение?
1: Знаете, снимать фильм о монахе, который живет в скиту, это очень-очень большая ответственность и большая сложность. Но тут мне повезло. Года 3 тому назад академик Корольков, который дружит с иеромонахом Романом, рассказал мне, что он увидел... Иеромонах Роман у него увидел мой фильм «Надежда». И якобы сказал, вот если кто будет снимать фильм о нем, то вот этот режиссер, то есть я. Я узнала этому, не совсем поверила. Прошло какое-то время, мы начали искать каких-то контактов с отцом Романом через того же Александра Аркадьевича Королькова. Встретились, он действительно согласился на съемку фильма, и мы сидели целый вечер. Как бы даже придумали план фильма. Он предлагал мне людей, которых можно или нужно снимать в этом фильме, песни. Мы все обсудили. Ну, после этого нужно было подать заявку в Москву, чтобы нам выделили какие-то деньги, это теперь называется получить грант. Прошел еще год, и, о, радость, нам этот грант выделили. Небольшой, но все-таки получили деньги и начали готовиться к этому фильму, к съемкам фильма. Дело в том, что рассказывать о фильме очень тяжело, я думаю, любому режиссеру. Мне кажется, гораздо проще его снять, хотя снять фильм тоже непросто. Складывалось все не очень просто, потому что отец Роман живет в скиту Ветрова, вдали от всех, в окружении псковских болот. Добраться к нему очень тяжело. В мир он выезжает тоже редко, хотя очень любит бывать в Сербии, в Минске бывает. Нужно было как-то прибыть к нему до того, как река встала или не совсем замерзла, или началась непогода, ибо мы могли бы или не добраться туда, или, добравшись, не вернуться назад какое-то время. Но постепенно все уладилось. Мы были там несколько раз. Первый раз съездили в августе, сняли замечательную природу, воду, леса, грибы, цветы, яблони, крупные плоды, покрытые такой осенней вуалью из паутины и капельками росы. Это было очень красиво. И оператор наш, Дмитрий Иванович Коваленко, все это снимал с наслаждением. Так что, в конце концов, на первом фестивале через год

Вот он получил главный приз за операторскую работу по этому фильму. Я думаю, что, снимая этот фильм, мы сделали самое главное. Мы не посмели и не влезли туда, куда не надо влезать, когда снимаешь фильм о монахе. Мы сделали поэтическое кино о его творчестве. Мы не очень заставляли его рассказывать о себе, понимая, что ему не хочется. Он даже как-то сказал, пусть обо мне расскажут другие люди. И таких других людей мы нашли. Одним из первых, на которого он указал, был друг его юности и нынешний архимандрит Тихон Шевкунов, настоятель Сретенского монастыря в Москве. Тогда он еще не выпустил свою знаменитую книгу, ставшую бестселлером «Не святые святые», но мы наметили как-то с ним встретиться, чтобы он рассказал нам об иеромонахе Романе. Встретиться с ним было очень непросто. Он человек занятый, его невозможно застать. Он все время в отъездах, в разъездах, в каких-то совещаниях и так далее. И в конце концов прошло несколько месяцев, прежде чем эта встреча состоялась. И в эти несколько месяцев вышла книга «Не святые святые», и не просто вышла, а действительно стала глотком свежего воздуха, так все о ней говорили. Она стала популярной, знаменитой, очень известной. Когда мы наконец приехали к отцу Тихону снимать и вошли в его кабинет, а он же в ГИК кончал, он знает, что такое киносъемка. Он сказал, располагайтесь, ставьте свет, вопросы потом. Я говорю, знаете, с каким чувством я стою перед вами? Я стою с чувством, что я буду красть вашу славу. Он рассмеялся, махнул рукой и сказал, крадите. И очень много рассказал про отца Романа, про их совместную юность. Очень занимательные истории. Они почти все вошли в фильм. Мы долго сомневались, советовались с отцом Романом, брать ли это, не брать ли это. Он тоже колебался. Но в конце концов мы выбрали ряд рассказов. А самое главное, Тихон Шевкунов разрешил нам взять фотографии их молодости. Часть из них вошла в книгу «Не святые святые», но были такие, которые туда не вошли. Они меня поразили. Это были совсем юные, молодые лица. И Рафаила, и их друзей, священников, и тогда еще Александра Матюшина, будущего иеромонаха Романа. И тогда он был Гоша Шевкунов. Я его еще помню по первым фестивалям православных фильмов 90-х годов, когда он был просто Гоша Шевкунов. Он входил в жюри наше. Работал он в издательском отделе у митрополита Петерима. Вот оттуда шло наше знакомство. К счастью, он не забыл меня, поэтому, может быть, контакт был нормальный для съемок. Вот его рассказы нам очень помогли и определили направление съемок. Уже после него мы понимали, что надо снимать. Мы объездили всю Псковщину, все те места, где молодой, недавно рукоположенный иеромонах Роман служил. Мы объездили те места, где зарождались его песни. Вот, например, такие, как «Родник» знаменитый. Мы его, наверное, услышим сегодня. И мы снимали этот «Родник». Мы понимали, что его вдохновило на такие строки, которые были в этой песне, потому что мы видели, откуда он брал вдохновение. Давайте послушаем, если можно сейчас, хотя бы кусочек этой песни.

Эту песню вы сейчас услышали в исполнении Ирины Скорик, замечательной певицы. С ней тоже какая-то история у нас замечательная, очень хорошая была в фильме, потому что мы искали ее, чтобы она спела, она поет несколько песен отца Романа на его музыку и на свою музыку, которую вы еще услышите. Она сочинила замечательную песню на стихи отца Романа, которая называется «Чистота». Мы ее потом в конце услышим. А сейчас я хочу рассказать, может быть, повторив немножко рассказ отца Тихона Шевкунова о том, как Сашу Александра постригали монахи. Постригал его отец Никита и постригал в храме Покрова. Ну, отец Роман, будущий такое существо романтическое, он хотел, чтобы имя у него было какое-нибудь необычное. А когда он услышал обычное, довольно распространенное имя отец Роман, он чуть не выпрыгнул из-под ножниц отца Никиты. Так он был недоволен этим вначале. Но все было сделано правильно, потому что его с его талантом певца и поэта назвали в честь замечательного песнопевца, тоже Романа, который жил много веков назад. И все это связано с храмом Покрова, с праздником Покрова. Все это так получилось, одно к другому сошлось, все было замечательно. И мы решили после рассказа о постриге поставить песню «Радость моя», потому что она все-таки говорила о его новом состоянии, его души после пострига. Давайте послушаем немножко.

0: Это, конечно, не вся песня, а только фрагмент песни у отца Романа «Долгие». Слышать их приятно, но я думаю, что после того, как вы услышите нашу передачу, а еще лучше увидите наш фильм, вы начнете сами искать его диски и слушать все до конца.
1: Валентина Ивановна, фильм, он у вас уже был показан на нескольких фестивалях. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом тоже.
0: Вы знаете, это действительно правда. В сентябре мы ездили показывать его на очень хороший фестиваль в Самаре, который называется «Соль земли». Это фестиваль таких православных патриотических фильмов, хотя слово «патриот» сейчас и патриотизм не очень модное, а я его люблю и очень ценю. Там были потрясающие фильмы. Я всегда смотрю вот на таких вот провинциальных, скажем так, фестивалях наши фильмы и думаю, какая жалость, что страна их не видит. Какая жалость, что они не входят в формат так называемый нашего телевидения. Ну, показывали бы хотя бы раз в неделю по одному-два таких фильма о наших людях, о которых никто ничего не знает. У нас же две страны в стране, две России. Одна столица, а вторая вся остальная Россия. Никто не знает, что происходит за Уральским хребтом. В Самару даже были приглашены молодые режиссеры из Киргизии. Они привезли такой добрый, такой замечательный фильм о пастухах. Мы прям все чуть не плакали от умиления, что живет культура, русская культура живет. Почему я фильм назвала «Русь еще жива»? Во-первых, это строчка из стихотворения, из песни отца Романа, из «Колокольного звона». Во-вторых, мне хотелось показать, как раз фильм делался во время этих нападок на православие, что те, кто нападают, просто ничего не знают о России. Они не знают, какие люди продолжают жить, рождаться, вырастать за пределами Садового кольца, так скажем, так теперь модно говорить. Какие замечательные режиссеры подрастают у нас в стране. Но им, я не знаю почему, мы их не видим. Я не вижу ни по каналу «Союз» фильмов, по каналу «Спас» идут фильмы православные. К сожалению, у меня нет его дома. Но по «Союзу» хорошие беседы, а фильмов почти нет. Вот на таких фестивалях мы встречаемся. На каждом бывает несколько круглых столов. Мы спорим о том, какими должны быть наши фильмы. Эти споры очень плодотворны. А главное, мы знаем, что мы не одиноки. Это такое сообщество режиссеров, исповедующих православие, разбросанных по всей стране. Такой клуб необъявленный. Хотя мы сейчас в октябре месяце собрались в Краснодаре, и там решили основать такую ассоциацию режиссеров, которые делают нравственное или православное кино. И как-то так ее узаконить и встать на защиту друг друга, прав друг друга, бороться с пиратами, с плохими копиями и так далее. Но я немножко отклонилась от темы. Вспомнила Краснодар и не могу не рассказать немножко такой странный случай. Этот фильм весь родился у меня впервые с конца. Сначала был придуман конец, вот он просто возник у меня в голове, я его даже смонтировала, вопреки всем правилам. И даже сумела показать отцу Роману, который приезжал там на один день в Петербург и пришел ко мне домой. Я показала этот конец, боясь, что ему что-то не понравится или еще что-то. А он посмотрел и вдруг сказал: «Так у вас же уже все есть». А секрет этого конца заключался в том, что, будучи в Краснодаре, я услышала замечательный кубанский казачий хор под руководством народного артиста России Захарченко, который поет очень много песен, сочиненных Захарченко на стихи отца Романа. И там они исполняли песню «Матушка Добрынюшке наказывала». У нас, кажется, есть этот кусочек, да? Жалко, что это не кино, а только музыка, но мы послушаем ее.

0: песни, которые мы поем. Ведь Русь еще жива, Русь еще поет. А раз поет, значит, жива. И вы знаете, в этих словах, казалось бы, что иногда говорят, так что там, отходная уже, что Руси не будет. Будет Русь, будет. Вы знаете, Русь непременно исполнит свою миссию на земле. Непременно исполнит. Поэтому те будители духовные, как иеромонах Роман, они нам очень нужны и напоминают, Русь жива, Русь поет. И она будет жить до скончания века, пока не исполнит свой долг, завещанный от Бога.
1: Эти слова говорит руководитель хора Захарченко. Вот такой конец я смонтировала, но это вы только звук слышали, а не видели кино. Дело в том, что когда мать начинает поучать Добрынюшку, что он рано печалится, что ночь еще не наступила и все не так плохо, как он думает, в это время мы пустили кадры, снятые в Вятской области. Там каждый год в июне идет замечательный, известный на всю страну Великорецкий крестный ход, посвященный святителю Николаю. Это тысячи, если не сотни тысяч народа, которые заполняют долину, идут до самого горизонта. Причем это такое мощное шествие. Идут дети, идут иностранцы, идут люди с иконами, с хоругвами. И вот это Русь, которая живет где-то под Вяткой, она так хорошо легла на последние слова вот этой песни, что у всех, кто смотрел фильм или смотрел просто этот эпизод, вот у меня, например, до сих пор, я уж смотрела это много раз, у меня что-то поднимается в груди и в горле застревает ком слез, я вот честно вам говорю, потому что я вижу, как все хорошо сошлось, музыка и изображение, и это все правда, а не выдумка. Нам повезло еще в том смысле, что Захарченко с хором приехали в Петербург, и мы их дважды снимали. Снимали в капелле и снимали в Октябрьском зале. Это были грандиозные съемки, потому что такого красивого, такого звенящего, поющего коллектива я уже давно не видела. Это гордо нашей страны. Это патриоты, это люди, любящие Россию. И вот они попали в наш фильм и сразу, знаете, вот просто приподняли его. У всех, кто смотрит это, они или плачут, или говорят, мурашки по спине бегут от того возвышающего, а не унижающего, как все, что мы видим по телевизору, чувства. Это чувство патриотизм, спрятанный в нашей душе, любовь к нашей стране, к нашему народу. Вот этими кадрами мы заканчиваем фильм. Там еще идет маленький рассказ про красивые места. И сам отец Роман поет колокольный звон тихим голосом, но это уже такая как бы лирическая точка. Я рассказала о конце, а хотелось бы еще о том, что было в середине. Мы долго как бы не решались позвонить Жанне Бичевской, которая очень много поет песен отца Романа. И нам помогло ваше радио. Ваш звукооператор Володя дал нам адрес мужа.
2: Геннадия Пономарева.
1: Геннадия Пономарева. Мы ему позвонили, и вы знаете, второй раз слово «надежда», название моего фильма, сработало вот как в сказках «Сезам, откройся». Я робко начала говорить, что вот мы снимаем фильм про отца Романа, как же без вас обойтись. Он так пока строго со мной разговаривает, никак не реагирует. Я говорю, я та Матвеева, которая сняла «Надежду». Да вы что? И тут все началось. Все сработало так быстро, так здорово, так ловко. Мы задружили с ними, мы их снимали в Москве, потом они приехали в Питер, мы снимали их здесь, сняли интервью, сняли то, как они поют отца Романа. Но самое главное, Гена Пономарев достал из своего архива пленку, снятую на любительской камере в 92-м году. На этой пленке 48 минут она идет. Мы, конечно, не могли взять все. Это потрясающая пленка, потому что, когда смотришь, не веришь своим глазам. Молодой, красивый, чернобородый, с вьющимися волосами. Иеромонах Роман приезжает в Москву к Жанне Бичевской, чтобы научить ее петь свои песни. И они пели целый день, сменяя по очереди. То Гена играл на гитаре, то отец Роман, то сама Жанна Бичевская. Они пели вдвоем, втроем, потом разговаривали, потом снова пели. Это, по-моему, лучший эпизод фильма, и снят, повторяю, он в 92-м году и подарен нам семьей Жанны Бичевской. Понимаете, вот такие вот удачи, которые приходят во время съемок фильма, и определяют успех фильма. Не всегда все получается. Вот я долго искала Михайлова. Это народный артист России. Он тоже поет песни отца Романа. Но он все время в разъездах. Телефон московский не отвечает. Я не знаю, как его найти. И год назад на том же фестивале «Соль земли» я стою, оформляю паспорт в гостинице «Бристоль», где проходил фестиваль. И вдруг краем глаза вижу пробегающего с гитарой мужчину, очень похожего на Михайлова. Я рванула за ним, схватила за руку, говорю: «Вы Михайлов?» Он говорит: «Да, в чем дело?» Я говорю: «Слушайте, я вас ищу уже несколько месяцев. Мы делаем фильм про отца Романа». Он сразу заулыбался и быстро, как деловой человек, сказал: «Через 2 недели я буду в Выборгском дворце культуры в Петербурге с концертом. Приходите, и мы все сделаем». И так и получилось. Вы знаете, вот фильм вот так создается. Иногда ничего нельзя заранее предугадать, написать, записать. Но вот не мы же это все делаем. Господь Бог помогает. Помогает Господь Бог. Я бы хотела, чтобы мы еще послушали одну песню, не очень, скажем, веселую отца Романа, но зато очень серьезную. Она тоже длинновата. Видимо, после того, как произошел постриг, у отца Романа были какие-то очень серьезные раздумья над своей новой жизнью, над своей судьбой. Песня называется «Снился мне сон», а кончается, может быть, мы не дойдем до конца, она длинная, кончается она тем, что люди все смотрят на него, и он понимает, что он юродивый. Вот эти слова «я юродивый» чуть не ли... Они мне так запали в душу, что я несколько времени ходила с мыслью, а не назвать ли мне фильм «Я юродивый», но я не посмела. Давайте послушаем.

Я хочу рассказать еще об одной удаче режиссера и съемочной группы. Известно, что монах с гитарой – довольно странное зрелище, и не всем это нравилось, поэтому об этом рассказывает отец Тихон Шевкунов. У отца Романа были долгие такие сомнения, как быть, петь или не петь. Петь ему очень хотелось, он поэт. Как поэту наступить на горло собственной, так сказать, песни? И все решил отец Николай Гурьянов. Отец Николай Гурьянов был духовником отца Романа до самой его смерти. Мы это знали, но к тому мы снимаем фильм, когда уже отца Гурьянова нет, он почил. Как быть? И вдруг отец Роман, знаете, как из таинственного мешка, достает опять пленку, привозит ко мне и говорит: посмотрите, может пригодиться. Любительская съемка, на которой отец Николай Гурьянов и отец Роман разговаривают друг с другом. И отец Николай благословляет на творчество отца Романа. Ну, это просто вот удача, которая тоже свалилась, что называется, на меня с неба. Маленький эпизодик, плохо снят, любительская съемка, кто-то снимал, но это факт. В документальном кино иногда не важно качество кадра, а важен факт. Это был факт, который дал дорогу творчеству отца Романа. Не все было просто в его судьбе. Не просто он попал в скит Ветрова, об этом рассказывает тоже Тихон Шевкунов. И очень хорошо рассказывает его друг, академик Александр Аркадьевич Корольков, наш питерский ученый. Они дружат с отцом Романа много лет, и на глазах у Королькова разворачивалась, я не знаю, как это назвать, драма, трагедия. Это все не те слова, это слова из мирского обихода. Ну, как известно, с отцом Романом приключилась такая история. Он внезапно, в один день, в одно утро замолчал, лишился голоса и слуха. И это молчание продолжалось 8 лет. Никто, я думаю, даже сам отец Роман, не знает, почему этого случилось. Об этом рассказывают несколько человек. Это очень интересный эпизод в фильме. Он молчал 8 лет, писал потрясающие стихи в это время, иногда по 14 стихотворений в день. И я только вспоминаю одно четверостишее. Смотрите, как он воспринимал это молчание. «Ни слов, ни дум, всего лишён, и не жалею об утрате. Душе настолько хорошо, что не вмещает благодати». Он воспринимал это как благодать Божию. Вы можете представить? У него было абсолютно монашеское отношение к этому состоянию. Но потом в конце фильма он сам рассказывает немножко об этом. Я уж фильм не буду пересказывать. Я хочу, чтобы вы посмотрели сами. Я еще хочу поговорить об Ирине Скорик. Мы снимали с ней большой концерт, где она пела песни отца Романа. А потом, когда так получилось, что отец Роман приехал в конце января в Александро-Невскую лавру, там владыка Назарий награждал православных писателей и поэтов. И отец Роман получил первую премию как православный поэт из рук владыки Назария. А потом был концерт. И представьте себе, вышла Ирина Скорик и сказала: я 17 лет переписываюсь с отцом Романом, никогда его не видела, получила благословение и сочинила песню на стихи его «Чистота», сочинила музыку. Музыка родилась вот во мне сразу, не знаю откуда, и я хочу ее сейчас исполнить. Она спела эту песню так, что, я повторяю, до сих пор зрители говорят – вот эти слова, мурашки по коже. И она у нас есть, по-моему, да? Давайте ее послушаем.

0: Вы знаете, Валентина Ивановна, иеромонах Роман Матюшин, он у нас в программе звучал и звучит с первого дня буквально. Вот два батюшки у нас звучали, вот иеромонах Роман и отец Олег Скобли. Это вот первые вот песенники, как бы получается, так вот это звучали. И я думаю, что очень многих, наверное, вот воцерковили песни отца иеромонаха Романа Матюшина.
1: Да, об этом многие мне говорили и рассказывали, и пишут, и есть книга писем людей, которые пишут отцу Роману, они об этом говорят.
0: Валентина Ивановна, а вы знаете, вот мне хотелось бы, чтобы мы вспомнили еще и то, что ведь вы к нам пришли тоже сюда на радио, когда мы, по-моему, с вами говорили о фильме
1: «Умозрение» в красках.
0: «Умозрение», да, ага. То есть в красках. Вы рассказывали историю эту вашего. Ага. То есть у вас вообще каждый фильм имеет свою такую историю, что вам пора бы уже писать какие-то мемуары о ваших фильмах.
1: Пора писать. Я уже начинаю делать, уже завела папку, на которой написана книга. Надо писать воспоминания, не надо их соединять ничем, кроме одной мысли, что мы с вами живем в России, мы русские, Русь еще жива, и надо работать на нее, матушку, чтобы она оставалась такой же прекрасной страной, да? Может быть, это слишком высокие слова, но нам их не хватает. Простите меня, если я говорю с пафосом. Честное слово, не хватает, потому что иногда смотришь убийственную передачу, просто сердце куда-то, что называется, ниже плинтуса опускается, а оно должно лететь вверх, туда, к солнцу, к небу, к Богу.
0: Валентина Ивановна, я хочу, чтобы вы и о нашем сказали, Володе, который наш звукооператор, который вам помогал монтировать фильм, насколько я понимаю, да? Я знаю.
1: Володя, ваш звукооператор Логачев, это чудо, потому что вот сегодня он монтирует с одним молодым человеком ролик о Сербии, и тот говорит то, что я когда-то говорила, что не надо ни о чем договариваться. Один говорит А, другой тут же говорит Б. Они настроены на одну волну, вот я так с ним работаю. Мы работаем молча. Потому что мы настолько на одной волне, мы настолько одинаково все понимаем. Иногда у нас там только, скажем, по величине куска какого-нибудь синхрона разногласия. Я хочу подлиннее, он говорит, нет, это будет нехорошо, надо покороче. Но это творческие споры только и всего. Мы единомышленники, а работать с монтажером-единомышленником, это, я вам скажу, большая удача. Но я говорю и обо всей группе. Галя Поцелуева, звукооператор, это чудо. Она так записала журчание чистой воды, маленьких ручейков, маленьких родничков, так записала шорох замерзших веточек, так записала все звуки, что впервые ко мне подходили люди и спрашивали, а как это так сделано, что все это слышно? Я говорю, потому что у нас звукооператор такой. Ну, а оператор Дмитрий Иванович Коваленко, я уже сказала, получил главный приз в Самаре за лучшую операторскую работу. Я очень довольна.
0: Валентина Ивановна, ну вот нам показывают, что осталось буквально вот 2 минуты.
1: А давайте отдадим песни отца Романа какой-нибудь эти несколько минут.
0: Давайте, тем более, что он у нас довольно часто звучит, и особенно часто звучит, когда мы даем Нину Павловну Саблину, преснопоминаемую, которая сделала большую работу по разбору псалтири.
1: Ага, вот у него как раз есть об этом песня.

Братья и сестры, вы слушали передачу, посвященную автору православного радио Санкт-Петербурга, поэту и автору-исполнителю песен на православную тематику иеромонаху Роману Матюшину Правдину, которому 27 мая исполняется 9 дней со дня упокоения.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово четвертое. О блаженном послушании. Часть седьмая.
1: Мы возвращаемся к лествице, читаем главу о послушании. Она длинная у нас. И вот несколько слов, буквально чуть-чуть. 29-30 абзац четвертого слова, они озаглавлены об Авакире. Это некий такой монах, которого лично знал Иоанн Лестничник. И вот он претерпел искушение. Игумен на него накричал, нашумел на него разным способом. Ни за что, зная, что ни за что, но нашумел. И Авакир ни капельки от этого не смутился. Ну вот мы отчасти об этом начали говорить. Так вот, само поведение Авакира учит нас одной замечательной вещи. Сей доблестный Авакир, прибыв в том монастыре, по моем пришествии туда 2 года, отошел ко Господу, и когда был при смерти, сказал отцам: «Благодарю Господа и вас, ибо за то, что вы меня на спасение мое искушали, я 17 лет был свободен от искушений бесовских». Вот. А когда его Иоанн-то спросил еще, прежде чем он умер, спросил его: «Ну вот как же так, вот, на тебя кричат несправедливо, ты терпишь?» Он отвечал: «Поверь, отче, эти отцы искушают меня, точно ли я монах?» Вот эта мысль, она нам очень может пригодиться. То есть, всякий раз, когда нас искушают люди, раздражаются на нас, справедливо, несправедливо, кричат на нас, ворчат на нас, не разговаривают с нами, в упор нас не замечают. Вот мы всегда, если вспомним, если действительно хотим быть христианами, мы всегда можем сказать: это Бог испытывает меня, точно ли я христианин, действительно ли я хочу измениться, действительно ли я хочу стать истинным христианином, действительно ли я не напрасно причащаюсь, действительно ли я искренне исповедовался, говорю: Господи, научи меня смирению. Говорим так на молитве или на исповеди. Вот Бог и учит нас смирению. Вот, и мы должны вспомнить об этом. Вот, говорит, Бог вспомнил, услышал меня и учит меня смирению. То есть мы должны сам вот этот принцип, механизм, если хотите, духовную технологию вспомнить, овладеть, усвоить. Когда нам досаждают люди, надо не видеть не их, нас ненавидящих, а Бога, который промыслом своим поставил нас в такие обстоятельства, что нам приходится терпеть скорбь. А значит, нас Бог таким образом смиряет. А значит, Он проверяет нас, действительно ли я, не обманывал ли я Его, действительно ли хочу стать христианином. И вот сама эта мысль, если мы ее запомним, она приведет к тому, что от многих и многих страстей, как и этот Авакир, от многих-многих страстей мы освободимся, даже незаметно как. За то, что мы готовы смиряться под, ну как говорят люди, под ударами судьбы, то, что мы готовы смиряться в обстоятельствах, которые нас ставит Бог, за это Бог освобождает нас от страшных искушений и действительно страшных духовных борений, которых, ну вот на самом деле, там гораздо были бы труднее, на самом деле, если только мы согласны были бы терпеть скорбь. Между прочим, есть вот у Иоанна Лестничника такая мысль. Есть в этом же слове о послушании, чуть дальше, есть такая мысль, что если человек, что вот жить с другими людьми, от которых мы претерпеваем скорби, очень выгодно. Потому что такой человек, понятно, когда мы живем среди людей, все нами быть довольными не могут. Но этого не бывает. Даже если мы живем с кем-нибудь одним, да этот один все равно нами чем-нибудь недоволен. Чтобы нами были все всегда довольны, это где-то вот совсем, не знаю, такого не бывает. Но если только какое-то, не знаю, ну не бывает этого. Не могу я такой ситуации представить, если мы только с каким-нибудь соломенным чучелом живем, вот, который, китайским болванчиком, который на все кивает, да, согласен, а вообще-то говоря, все равно нас, нами кто-то недоволен, кто-то нами раздражается. Так вот, если мы живем в общежитии и терпим укоризны, гнев, раздражение, замечания человека, с которым мы живем, и терпим постоянно, всегда, то есть решившись раз и навсегда ради Христа терпеть всякую коризну, которую нам вот говорят, то за это мы можем никогда в жизни не встретиться с падшими духом. Никогда. Это же стоит того. А человек, который освобождается от общежития, не хочет нести укоризны других людей, ищет, как бы ему одному подвязаться, Богу бы помолиться, попоститься бы всласть, там, книжки почитать духовные. Вот такой человек, да, хорошие вещи, очень правильные, замечательно, но такой человек обрекает себя на неизбежную встречу с бесами. Это неизбежно, потому что ему приходится что-то терпеть. Либо укоризны людей, либо укоризны бесов. Если он не хочет терпеть укоризны людей, ему приходится терпеть укоризны бесовские. Именно по этой причине многие люди, они повреждаются умом и попадают в состояние, которое мы называем прелестью. Потому что вот они не захотели их раздражать, бесят, попросту говоря. Окружающие их люди, они искали уединения, пытались побыть одному, бывали одни, и вот попадали под воздействие бесовских сил и не могли с этими наваждениями бесовскими справиться. Поэтому Иоанн Лесничник предлагает, что на самом деле для человека этот путь, ну как бы спокойнее. Потому что, да, он не требует, и, может быть, великих подвигов духовных, молитвенных и всяких, но зато и менее опасно. Потому что ты терпишь укоризны от людей, а Бог избавляет тебя от многочисленных сложных страстей и искушений. Дальше вот прочитаем интересное слово на эту же тему, ну, поскольку это послушание. 36-й абзац. Некто из мужей, имея великую ко мне любовь и дерзновение к Богу, сказал мне однажды с искренним расположением: «Если ты мудрый, в чувстве души имеешь силу того, который сказал «все могу о укрепляющем меня Иисусе», если Дух Святой росою чистоты нашел на тебя, как на святую Деву, если сила Всевышнего, сила терпения осенила тебя, то припаяшь, как муж, чресла твоя лентием послушания, и, восстав с вечери безмолвия, умывай ноги братьев в сокрушенном духе, или лучше сказать, повергни себя под ноги братства мыслями самоуничижения. В дверях сердца твоего поставь стражей строгих и неусыпных, держи неудержимый ум в теле, находящемся в молве. При действии и движении членов телесных обучайся умному безмолвию, чтобы, что всего достославней. Будь неустрашим душою среди молвы, связывай язык твой, неистово стремящийся на прикословие, и 70 раз седмерицую в день сражайся с этим мучителем. На душевном кресте утверди ум, как утверждают наковальню в дереве, чтобы он, будучи поражаем частыми ударами молотов по руганию, укорению, осмеянию и обид, пребывал нисколько не расслабляем и не сокрушаем. Ну, дальше слово длинное, мы все читать не будем. То есть некий мудрый муж посоветовал Иоанну Лествичнику вот некий путь царь и не сокрушать. Ну, дальше слово длинное, мы все читать не будем. То есть некий мудрый муж посоветовал Иоанну Лествичнику вот некий путь царского духовного дела.

Вечера сделайте это с утра, потому что только что встав, можно накапать, залить кипятком, и пока вы занимаетесь утренним туалетом, пока вы завтракаете, все это остынет, спирт улетучится, и можно уже первую порцию выпить после завтрака. Итак, энтеросорбент какой? Мы даем порошок имбиря в сухом виде. Даем принимать по 1/3 чайной ложки 3 раза в день. Это запивает водой во время или после еды. Вплоть до того, что если вам неудобно пить, можно просто имбирем посыпать пищу в тарелку на столе. Так что, пожалуйста, вот первые 2 месяца. Ну и не забывайте, что регулярно нужно употреблять кисломолочные продукты с лактобифидобактериями, ряженку, кефир, биобаланс, ацидобифилин, мацони и так далее, и так далее. Найдите, от чего у вас будет в желудочно-кишечном тракте у уважаемых мужчин более-менее комфортно, и подберите соответствующую закваску. Или пусть жены делают соответствующими заквасками, там аптечную Нарине или еще какие-то находят. В животе должно быть комфортно, а стол регулярным и оформленным. Во вторые два месяца мы не забываем, что печень и почки должны работать в тандеме, то есть печень перерабатывает различные токсины с целью очищения организма, делает из них, а часть жирорастворимых выводит стоком желчи в просвет кишечника, а часть переводит в водорастворимые соединения. И эти водорастворимые соединения с током крови поступают в почки, а почки выделяют с мочой во внешнюю среду различные токсины. Поэтому вторые 2 месяца мы даем мужчинам принимать сбор восстанавливающий почки и печень №1 и сбор восстанавливающий почки и печень №2. Их принимают 3 раза в день во время еды и чередуют по неделе. Ну, тут, если беспокойство есть со стороны больше печени, то можно даже лучше принять до еды минут за 10-15. А если больше беспокойства со стороны почек, то более эффективны сборы, восстанавливающие почки и печень №1 и №2 при принятии после еды. Для почек. Вот такие вот научные исследования были проведены в химико-фармацевтической академии, то есть зависит от того времени по отношению к еде, когда принимаются травяные сборы, отвары и настои, и, соответственно, большее влияние на желудочно-кишечный тракт дает прием до еды или во время еды, а большее влияние на почки оказывает прием после еды соответствующих трав. Одновременно для восстановления нормализации гормонального равновесия принимают настойку любистака, соответственно, а после еды принимают настойки иммунные №3 и №4, чередуя их между собой по неделе в течение 2 месяцев. Вот здесь также очень часто задаваемый вопрос, а можно ли капать вместе? Да, вот вы первую неделю второго цикла принимаете настойку иммунную №3, ее капаете в стакан 15 капель, а одновременно 15 капель капаете настойку любистака, вот эти 30 капель заливаете полстакана крутого кипятка и всю первую неделю пьете на следующий день, когда остынет и спирт улетучится. А со второй недели вы же принимаете настойку иммунную №4, то, соответственно, капаете любисток и №4 по 15 капель в стакан, заливаете половину стакана крутого кипятка и также на следующий день выпиваете в течение дня после завтрака, после обеда, после ужина в 3 приема эту деалкогризированную жидкость. Тут я бы хотел обратить внимание мужчин, что настойка иммунная №3 снижает еще артериальное давление, поэтому если у вас артериальное давление слишком низкое по какой-либо причине, ее заменяют на иммунную настойку
13. Но если у вас гипертоническая болезнь,

Есть номер три, наоборот, очень хорошо. Или тенденция к повышению давления. Если вы одновременно принимаете какие-то лекарства, снижающие давление, то, может быть, на фоне приема настойки иммунной номер три, которая снижает давление, там шлемник, она, соответственно, может способствовать тому, что вы постепенно уменьшите дозировки гипотензивных трав. Ну, все нужно делать под контролем артериального давления. То есть, если человек гипертоник, мужчина, то, соответственно, он должен эпизодически мерить артериальное давление. Далее, энтеросорбент из порошка листьев липы. Принимают по 1/3 чайной ложки 3 раза в день, после еды запивают водой. Эти различные порошочки, они имеют полипатентное действие. То есть, скажем, порошок имбиря, он не только нормализует холестерин в крови, но и также способствует восстановлению баланса мужских гормонов. Так что имбирь очень такой полезненький. Кроме этого, что касается липы, то она еще и разжижает кровь, а также, кроме энтеросорбирующего действия, то есть не только сорбирует шлаки, но и также является ангиопротектором, то есть защищает и восстанавливает сосуды. И порошок листьев липы также еще улучшает функцию почек, потому что липа – это нефропротектор, лекарственное растение, восстанавливающее и защищающее почки. Также пьют энтеросорбент из порошка по 1/3 чайной ложки 3 раза в день во время или после еды, запивают водой, продолжают употреблять кисломолочные продукты. Далее, третьи 2 месяца мы описываем шестимесячный, то есть полугодовой курс возвращения равновесия здоровья мужчин. Тут уже мы работаем с возможным дисбактериозом кишечника, то есть принимаем противодисбактериозы номер 1 и номер 2, чередуя по неделе, перед едой 3 раза в день. Ну, тут можно сказать, что, конечно, не у всех дисбактериоз есть, но, по крайней мере, он достаточно часто встречается. И учитывая, что эти сборы, они подавляют различную патогенную флору, в то же время оставляют нормальную сапрофитную флору, то есть являются эубиотиками, то, соответственно, получается улучшение состояния желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, принимается настойка подмаринника настоящего. Соответственно, он также восстанавливает нормальный баланс мужских гормонов и очень полезен для почек подмаринник. Одновременно мы работаем с иммунитетом, то есть после еды принимаются настойки иммунные номер 5 и 6, чередуя их между собой по неделе. И одновременно эти настойки можно капать иммунную и подмаринника в стакан. То есть, соответственно, номер 5 вы первую неделю третьего цикла пьете, номер 6 вторую неделю. То есть номер 5 капаете 15 капель вечером в стакан, добавляете 15 капель подмаринника настойки, заливаете кипяточком, на следующий день в 3 приема выпиваете этот состав. А со второй недели, когда вы номер 6 пьете, там настойку подмаринника 15 и иммунную номер 6, 15 капель, эти 30 капель также заливаете кипяточком и выпиваете на следующий день. Если забыли, делайте эту процедуру утром, что за час успеет все это остыть и спирт улетучится. Потому что, с одной стороны, почему мы рекомендуем удалять спирт? Потому что, с одной стороны, вообще нежелательно даже минимальные дозы алкоголя. С другой стороны, все-таки мужчины еще и за рулем часто. То есть желательно, конечно, чтобы у них дыхание было чистое, если что, если вдруг какая-то проверочка. Что касается дозировок, я всегда говорю начальную дозировку 5 капель приема настоек. Но если не почувствовали в первую неделю две никакого вообще ноль эффекта, тогда вы дозы настоек повышаете по 10 капель 3 раза в день. То есть
вы капаете и настойки, нормализующие гормональный баланс, защищающие сосуды. Это настойка у нас якорцев стелющихся. Кстати, якорцы стелющиеся используют и в фармацевтической медицине, которая использует различные фармакологические средства, преимущественно синтетического характера. А вот якорцы стелющиеся, трибулюс терреструс, из них делают также трибулоспонин или трибистан, еще делают из якорцев стелющихся. Так что это вполне согласуется и с нашей идеологией тоже. Поэтому дозировки различных экстрактов можно повышать. Ну, конечно, если люди с весом значительным, мужчины, то уже надо начинать из 10 капель 3 раза в день. И настойки иммунные, и настойку, защищающую сосуды, и настойку любистака, и настойку подмаренника. Так что, пожалуйста, можно дозу повышать далее. Далее повышение дозы по 15 капель 3 раза в день. Ну, обычно 10-15 капель 3 раза в день большинству пациентов вполне помогает, так что этого вполне достаточно. Кроме того, на протяжении 3-2 месяцев мы даем энтеросорбент из порошка травы горца птичьего. Его мужчины принимают по 1/3 чайной ложки 3 раза в день, после или во время еды, и запивают водой. Ну и, соответственно, горец птичий, он очень полезен при изжоге, хотя если его мало и наступает на фоне приема трав или вообще сама по себе изжога от еды какой-то, вот скажем, все кофеин содержащие напитки могут дать изжогу. Избыток сладкого может дать изжогу. Дать изжогу может сдоба, различные вареники, пельмени, изделия из теста, блины. Так что, если случится изжога, пить чай из травы алтея. Что касательно адаптогенов. Конечно же, для восстановления нормального баланса гормонов полезно принимать адаптогены. Мы даем обычно радиолорозовую, но можно и другие. В период с 15 августа по 15 апреля. В этот период каждый месяц, 2 недели, принимаются адаптогены. Настойка радиолорозовая. По 3 капли утром и в обед. На ночь ее не нужно, а то можете не уснуть. Она же бодрит. И, в принципе, вполне достаточно обычно 3-6 капель. Но если нет бодрости, тогда дозу повышают по 10 капель утром и в обед. Но вечером ее принимать не нужно. И обычно курс лечения 2 недели каждого месяца. Очень полезно вместе с радиолой принимать сбор витаминный семейный номер 1 или номер 2. Их можно чередовать друг с другом. Вот эта методика возвращения равновесия здоровья мужчин, она работает при синдроме хронической усталости, ускоряет выздоровление после тяжелых болезней, используется при сложных в сочетаниях болезней, при некоторых формах аутоиммунной патологии, при бесплодии, при неясных случаях и при неустановленных диагнозах, при опухолевых процессах. Необходимость использования данного алгоритма приема фитопрепаратов диктует деформации желчного пузыря, дискинезии желчного пузыря, кисты в почках, в печени, камни в почках, песок, нарушение минерального обмена, склонность к отекам. Очень полезна методика возвращения равновесия здоровья мужчин при ухудшении памяти и зрения. Ну и, конечно же, мы уже неоднократно говорили, при нарушении мужской гормональной функции. Я еще раз напоминаю, что мы не стимулируем, а мы просто восстанавливаем нормальный баланс гормонов, который должен быть у нормального здорового мужчины. Иногда, конечно, при применении данной методики возможны очистительные кризы, то есть выброс солей песка из почек демонстрируется частыми мочеиспусканиями, болями, резьями при мочеиспусканиях, возможно, боли в
пояснице, то есть когда почки, укрепившиеся различными травами, антигипоксантами, выбрасывают из себя песок и очищаются. Также при этом, конечно, нужно сделать УЗИ почек, да и печени, кстати, потому что мы же мягко желчегоним. Поэтому, соответственно, перед началом применения системы возвращения равновесия здоровья для мужчин мы начинаем проверять, нет ли камней в желчном пузыре или в почках, или песка, чтобы уже, соответственно, запланировать, что будет дальше, и предупредить пациента, что случится, если вдруг начнут выходить камни из этих органов. Исследование называется ультразвуковое исследование брюшной полости и почек. Ну, соответственно, можно еще и посмотреть одновременно мочевой пузырь и простату, потому что вы все-таки выделили день, договорились с врачом ультразвуковой диагностики, отпросились с работы, допустим, или отвлеклись от каких-то важных других дел. Ну, уже сразу надо прийти и посмотреть все этажи. Первый верхний этаж – это брюшная полость, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. Второй этаж – почки. И третий этаж – простата и мочевой пузырь. Так что сразу посмотрите все три этажа. Ну, если УЗИст делает это не спеша, спокойно, при этом рассказывает вам, не пугает вас, что там творится, делает подробное описание, дает вам на руки, то это значит хороший врач ультразвуковой диагностики. Так что ищите более-менее опытного, хорошего врача ультразвуковой диагностики. Ежели есть мочекаменная болезнь, то тут можно будет потом еще провести курс лечения мочекаменной болезни. Он у нас на сайте располагается, можете прочитать соответствующую методику и дочистить почки, желательно до конца. Кстати, бывает после очищения почек и нормализуется давление. Если сопутствует повышение артериального давления, гипертензии, там у нас также есть методика избавления от недуга высокого давления. Мы добавляем в эту схему соответствующие экстракты. Ну и если имеется простатит или аденома простаты, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, мы добавляем, соответственно, по методике избавления от недугов мужских болезней противоаденомные настойки или введение масел ректально или микроклизмочки. Что касается диеты, диета должна быть разумной и простой. Привычное семейное питание меняет постепенно, если это необходимо. Понимаете, если оно нормальное, на обед первое всегда, если салатик присутствует, если фрукты в течение дня присутствуют, то это нормальное питание. Но бывает при склонности к мучному, вот, к различным блинам, различным пельменям, вареникам и прочему, или различным, может быть, жареным продуктам. Ну, это, конечно, все обсуждается с врачом. Заранее невозможно дать все советы. Просто нужно подходить к тому, что резко менять питание вряд ли у вас получится, потому что на питании сосредоточена вся семья. Как это все скомбинировать, интересы всех членов семьи, это сугубо индивидуальная семейная задача каждого мужчины. Ну и что касательно лечения простуд. Простуду вообще лучше лечить нашим методом, потому что она возможна при любом заболевании хроническом. В течение года даже у любого здорового человека появится. Так что лучше использовать нашу упрощенную противопростудную методику. Она у нас имеется, соответственно, на сайте. Я опустил ряд специальных вопросов. Там еще сложные вопросы с сдачей анализов. Но все-таки мы эту методику разработали для того, чтобы сильно не влиять на мужскую половую гормональную функцию, потому что некоторые препараты, используемые, они, конечно же, имеют различные побочные эффекты, то есть, в частности, силденафил, тадалафил, или это, как вы знаете, знаменитая Виагра.
или, скажем, вука-вука, различные другие стимуляторы тестостерона мы не используем. Стимуляторы выработки тестостерона мужской гормональной функции. А стараемся все-таки более мягкими средствами, потому что все-таки простимулировать, если тестостерон, то может увеличиться риск рака предстательной железы. А нам это не нужно. Наша цель – это профилактика рака предстательной железы. Ни в коем случае не стимулировать, а более мягкими, безопасными травяными средствами все-таки профилактировать возникновение рака предстательной железы. Я еще раз напоминаю, что сегодня в радиолечебнице на православном радио Санкт-Петербурга мы беседовали о возвращении равновесия здоровья мужчин. Это циклы обычно шестимесячные, каждый из них содержит 3 двухмесячного цикла. Вот я вам рассказал первый примерный цикл. Конечно, мы подбираем более-менее индивидуально. То есть, ну вот, например, скажем, если у человека гипокинезия желчного пузыря, плохо опорожняется желчный пузырь, то мы можем заменить тот же порошочек горца птичьего на порошок корней одуванчика. То есть, соответственно, улучшится опорожнение желчного пузыря вследствие применения порошочка одуванчика. То есть мы рассказали общую схему, общий алгоритм. Но, конечно, для каждого мужчины мы разрабатываем свой индивидуальный алгоритм, свою индивидуальную программу в соответствии с особенностями их организма, потому что на самом деле здоровых мужчин старше 40 лет стало встречаться все меньше и меньше, так что, к большому сожалению, приходится заниматься разработкой индивидуальной программы. Ну и далее, братья и сестры, я еще раз напоминаю, что каждые 2 месяца парами принимаются сборы печеночные, восстанавливающие почки и печень, противодисбактериозные для улучшения функции печени и почек, для детоксикации. Также дополнительно добавляются энтеросорбенты для очищения организма, для улучшения иммунитета настойки иммунные и для восстановления мужской гормональной функции настойку защищающие сосуды, якорцы, любистока, подмаренника, а также адаптогены, в частности, радиолу росовую. Итак, с вами был сегодня на православном радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Паси вас, Господи!

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем житие святого благоверного царевича Дмитрия Угличского и Московского, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника православного священника». Далее – рассказ о жизненном подвиге подвижницы благочестия XX века, блаженной прозорливой старицы Христа ради юродивой Евдокии Тульской. Урок церковно-славянского языка, подготовленный кандидатом филологических наук Ниной Павловной Саблиной. Затем передача, посвященная светлой памяти убиенного священника Петра Боярского, который родился 28 мая 1973 года и принял мученический венец в 20 лет в 1993 году. Далее беседа церковного историка, профессора Международной славянской академии Николая Кузьмича Симакова об истории Санкт-Петербурга и его связи со святыми первоверховными апостолами Петром и Павлом. Рассказ для детей из книги «Зернышки» продолжит нашу программу, а в завершении – проповедь протоиерея Андрея Ткачева.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, каждый раз, возлюбленные братья и сестры, когда мы готовимся ко святому причащению, мы исповедуем свои согрешения, вольные и невольные. Что же Господь в Вознесении обещал ученикам? Обещал, Он пошлет Утешителя Святаго Духа. И вот этого Утешителя Святаго Духа просил, чтобы ученики не отлучались от Иерусалима. И вы, наверное, помните День Святой Троицы. Следующее воскресенье уже будет что? Вот. Вот так быстро проходит время. Великий пост. Мы 7 недель прошло. И 7 недель до Святой Троицы. Обетованием Святаго Духа и священным им бывшим благословением, яко ты и Сын Божий, Избавитель мира. Каждому человеку при святом крещении Господь посылает благодать Духа Святаго, когда помазует миром печать дара Духа Святаго. Каждый член благословен этим благодатным даром. Что же, возлюбленные братья и сестры, мы должны помнить, что Господь всегда пребывает с каждым из нас, потому и просим, и молим. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, говорит евангелист Лука, 11 глава, 4 стих. Часто прощая обиды, мы в глубине души питаем все же некоторое отчуждение к обидевшему нас человеку. Бывает так?
3: Бывает.
2: Как будто бы и простил, а на сердце-то еще все неспокойно. А спокойно когда? Значит, ты искренне простил. Но в таком случае мы должны ожидать от Господа, какой мерой мерите, возмерится и вам. Евангелие Матфея, 7 глава, 2 стих, говорит Господь. Если мы думаем при этом про себя, я бы хотел простить, но не могу. Мы недостойны приступить к Господу с такой молитвой о прощении. Вы, наверное, помните, братья и сестры, я вам рассказывал о двух монахах Киево-Печерской лавры. Они были большими друзьями. Вот. Имена я не буду называть, сейчас вы, наверное, и помните, и знаете, но это давно было. И вот умирает один из монахов и просит, чтобы позвали того брата, который очень гневался на него. Он перед смертью хотел попросить что?
3: Прощение.
2: Прощение. И этого брата привозят насильного. Он даже не хотел не только что видеть его, но и не хотел даже проститься с умирающим человеком. И вот этот человек, который умирает, он просит: «Брат, прости меня». А он сказал: «Не всей, не в будущей жизни». Упал и сразу умер. Слышите, братья и сестры? А этот, который был на ложе, умирающий, встал и стал благодарить Господа. Вот поэтому, если мы прощаем своим должникам, мы должны искренне все делать, чтобы в нашей душе не осталась осадка. Да прощаю, отвяжись только. Бывает так?
4: Бывает.
2: Вот. А почему? Потому что мы очень еще далеки от божественной воли Господней. Почему мы просим, что Господь научил нас всему доброму? Научи нас творить волю Твою. Не нашу грешную, а Божью. И вот мы видим, как мы должны поступать. Лучше став все Твою молитву. Вы слышите, даже отстав молитву. Твой труд. И прежде помирись вполне, всецело, со всеми. И тогда обратись снова к Богу. Берегись, чтобы Господь не сказал тебя, как худому рабу: «Злой рабе, весь долг я тебе простил, потому что ты упросил меня, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего». Матфея, 18 глава, 32-33 стихи. Вы, наверное, тоже помните этот рассказ евангельский. Один тысячу был должен, а другой 100 талантов. Да, а тот динариев, или вот большие деньги, по-нашему миллионы. Должны по тем временам заковать в цепи его семью и отправить в ссылку. И вот этот раб стал умолять господина, то прости, прости. И он не только простил его, но и весь долг списал с него. Но когда он вышел, то увидел своего маленького должника, который по-нашему 100 рублей был должен. За 100 рублей он взял его и ем его, написано по-славянски, и ем его до бляша. То есть принудил, чтобы и увидели друзья этого человека, пришли к царю. Вот ты просил миллионы, а он 100 рублей, вот сейчас он хочет посадить в темницу. И призвал: не миллионы ли я простил тебе? Почему ты не можешь простить этому брату, который 100 рублей-то должен? Ничего не сказал злой раб. И был закован и отправлен в темницу. Вот так и мы, возлюбленные, когда мы так поступаем, так может Господь поступить и с нами. И Господь предупреждает нас, если мы просим: «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». А то мы сколько видим, чуть не так и дом горит, чуть не так и убитые. А зачем убитые-то? И не знаешь. Вот. Это страшно, возлюбленные братья и сестры. Поэтому хорошо, что Господь нас учит своим учением, И я всегда почему радуюсь за вас, что вы слушаете внимательно Слово Божие. А Господь Бог, слушающий Слово Божие и хранящий его, будет помилован и всем, и в будущем веке. Далее Господь нам говорит, что нам будет прощено настолько, насколько мы прощаем. Только сила креста Господня может избавить нас от злопамятства и дать нам возможность прощать так же, как нас прощает Господь. Вы слышите, братья и сестры? Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения, говорит в 2-м послании к Коринфянам апостол Павел, 5 глава, 19 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», говорит Иоанн Богослов в 1-м послании, 1 глава, 9 стих. В первые времена христианства жили в Антиохии два друга – священник Саприкий и мирянин Никифор. По какому-то случаю они поссорились и перестали видеться. Вот я о монахах вам говорил, а здесь о друзьях. Вы слышите, братья и сестры? Саприкий и...
3: Да. Никифор, батюшка.
2: И Никифор. Да, и Никифор, который уже и раньше, Никифор, который уже и раньше искал с ним примирения, поспешил проститься с мучеником. Уже они шли на мучение, вы слышите, братья и сестры? И слушайте дальше. Поспешил проститься с мучеником и, встретив его на пути, пал к ногам его, умоляя: «Мученик Христов, прости меня». Саприкий ничего не отвечал и отвернулся. Это повторилось и в другой раз. Никифор последовал за осужденным до места казни, и тут еще настоятельно просил у него прощения, но Саприкий оставался непреклонен. И что же? В самую последнюю минуту, испугавши казни, Саприкий отказался от Христа. Вы слышите, братья и сестры? А Никифор предал свою главу на отсечение. Вы слышите, братья и сестры? Вот, два примера я вам привел. Да. Исполнилось на нем слова апостола Иоанна: «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Первое послание, 2 глава, 11 стих. Никифор же бесстрашно исповедовал себя христианином и принял мученический венец. Куда пошел Никифор? В царство?
3: Небесное.
2: Саприкий? Вот, во тьму кромешную. Вот, братья и сестры. Вот. Ну, я думаю, что на сегодня и достаточно, братья и сестры. Есть ли, братья и сестры, в чем нам каяться?
4: Есть.
2: Все мы много что
3: согрешаем.
2: Есть человек, же жив будет и не согрешит. И бывает у нас и празднословие, и сквернословие. Все бывает в доме. Вот. А это хорошо или плохо? Очень плохо. Поэтому будем каяться, что, Господи, прости наше согрешение, если мы впали в этот грех. А ложь? Этот мир, как Господь говорит, прелюбодейный и грешный. Мир во зле лежит. И поэтому мы будем всегда стараться, чтобы отходить от лжи. Осуждение, вот сейчас мы говорили, и клевета. Хорошо или плохо? А себя можно осуждать, братья? Себя можно и нужно, потому что мы недостойны пред Господом, а других никого не осуждаете. Слышите, братья, о других нельзя осуждать. О себя можно. Объедение и пьянство. Ну как, согласны с этим?
3: Да.
2: Я не вижу нас особо полных-то людей. Наш не въедаемся.
4: Нет.
2: Да. И не чувствую запаха вина и пьянства. И нет и пьянства. И курева нет.
4: Нету.
2: Слава Богу. Да, это хорошо. А почему? Вы исполняете заповедь нашего святителя Митрофания Воронежского. Мало ешь, мало пей, здрав будешь. Приложи труд, храни во всем меру, богат духовно и телесно будешь. Делай добро, и убегая от зла, спасен будешь. А леность, мать, то как гордость, так и леность. И в лености все житие мое и жди. Поем мы в великом посту. Не застав себе молиться, человек никогда не захочет. От меня даже девочка, батюшка, да мне никак это неохота. Мать приходит, батюшка, дочку-то не заставить в церковь-то идти. Да и не надо заставлять. Мы должны сами бегом бежать, пока открыты двери Царства Небесного. А закроется, и хотел бы, да уже все. И некуда пойти. Помните, какая была? Рады были переписать акафист царицы небесной, великомученику Пантелеимону, спасителю. Все от руки сделали. Иконочки и то не издавались. Фотографировали, и на фотографию иконы молились люди, в которых не было иконочек. Вот такое время было, братья и сестры. Поэтому будем благодарны Господу всегда и за все. Воровство, братья и сестры. К чужому никогда не будет. Как-то мне мать одна скорбела, что девочка в школе утащила 15 тысяч с кармана или от учительницы. Горе-то какой родительницы. Есть болезнь такая, называется клептомания. Да. Я рассказывал вам пример, как один генерал, жена была клептоманка у него. Рассказывал, помните?
3: Да, батюшка.
2: И он всегда, понравились ей серьги, она взяла незаметно. А уже продавцы видят. Георгий Васильевич, сегодня супруга ваша Сережки. Он знает, где она положит уже, несет обратно. Вот так любил он свою жену. Она была клептоманка. Вот какой, это болезнь, да, это. Поэтому тоже лечить надо таких больных детей с самого раннего возраста. Я помню, мама была сказать, если найдешь, то положь повыше, чтобы человек, кто потерял, чтобы он увидел, что он потерял. Вот так воспитывали детей. А теперь бери, хватай чужое, это как будто свое. Хорошо это или плохо? Очень плохо, очень плохо. Воровство, сребролюбие и скупость. Как Псковская раба Божия сказала, у гроба карманов нет. Поэтому, конечно, батюшка, да, на старость надо, на похороны надо. Правда, это все действительно сейчас. И могилку надо, чтобы уплатить. За все правильно говорят, что надо копеечка. Да я сам помню, хоронил маму после войны. Но тогда было очень бедно. И батюшки совсем не брали, считай бесплатно, так все. Хлебца спекут, хлебца дадут батюшки, или что там, что кого есть. Ой, страшное было время, братья и сестры. Голодное время было после войны. Вы не помните, бабушка-то Катя помнит. А вы-то не помните это. Нет, я знаю, Лешенька, что не помню. Вот. Взяточничество и лесть. А зависть хорошо или плохо? Вот. Да, вот наша Сонечка, она знает, что зависть как ржавчина разъедает железо, так и зависть.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

братья и сестры, 15 мая по православному календарю или 28 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского Чудотворца, благоверного царевича Дмитрия Углического и Московского, преподобного Исаии Печерского, преподобного Пахомия Нерехтского, преподобных Ефросина и ученика его Серапиона Псковских, преподобного Ахиллия, епископа Ларисийского.

Братья и сестры, 15 мая по православному календарю или 28 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память благоверного царевича Дмитрия Московского. Предлагаем вашему вниманию слово о царевиче Дмитрии. Роду Владимира Святого на русском престоле и закончиться предстояло святым. Последними его представителями явились мученики, царевич Дмитрий и благоверный царь Федор Иоаннович. Сын от последней супруги Грозного, царевич Дмитрий, наследник престола после бездетного Федора, жил в Угличе. Ближний боярин Борис Годунов, на сестре которого Ирине был женат Федор, замыслил овладеть по смерти Федора престолом. Дмитрий стоял ему на пути. Сперва Борис старался привлечь к нему ненависть народа и распускал слухи, что он жесток, любит кровь и сам для потехи мучает животных. Сказка эта не имела никакого успеха. Борис решился извести его. Он подкупил мамку царевича и ее сына, и они стали давать ему яду. Но, как говорит летописец, ни в питье, ни в кушанье яд не вредил ему. Тогда нашли убийцу и отправили его в Углич выжидать удобные минуты. 15 мая 1591 года мамка Волохова вывела царевича на двор. Какое-то предчувствие томило до того кормилицу его, Ирину Тучкову, и она хотела удержать его дома. Но когда мамка повела его, вышла вместе с ним. Убийцы ждали. Один из них, взяв царевича за руку, спросил: «Это у тебя новое ожерелье, государь?» «Нет, старое», — отвечал ребенок, поднимая голову. В это время убийца ударил его ножом в горло, но не захватил гортани и побежал. Дмитрий упал. Кормилица с криком пала на него, закрывая его своим телом. Тогда двое других бросились на нее, отняли царевича, дорезали его и скрылись. В это время царица Мария вышла из сеней на крыльцо. 8-летний мученик лежал в объятиях Ирины и, трепеща как голубь, уже не слыша воплей матери, предал дух Богу. Забили в набат, избежавшийся народ растерзал убийц. Издыхая, они назвали виновника убийства. В 1606 году, после убиения в Москве самозванца, принявшего на себя имя Дмитрия, было решено перенести гроб царевича в Москву. Когда святители и бояре московские, прибыв в Углич, объявили о том, народ долго не соглашался отпустить гроб, говоря: «Мы любили его и за него страдали. Лишимся ли теперь его вторично?» Когда вынули гроб из земли, то увидели тело, неповрежденное 15-летним лежанием в сырой земле. Плоть на лице и волосы на голове были целые. Также нашли жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, одежду, шитую золотом и серебром, сапожки, горсть орехов, найденных у заколотого отрока в руке и положенных с ним в могилу. Ликовал народ. Потекли чудеса. Из Углича, меняясь, народ, знатные и простые, понесли раку на плечах.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Христианская любовь есть крест, страдание за любимого. Гора Господня Голгофа, а святое место его — древо крестное, жертвенник Нового Завета, на который возводит Господь крепких в брани избранников своих в жертву.
1: Путь на Голгофу во след Христа скорбен. Путь от многих страданий до премногих. Этим многоскорбным путем совершенных и чистых сердцем вел Господь и отца Петра.
0: Батюшка знал не только день, но даже час и минуту своей смерти. Знал, кто, когда и как его умертвит. За 9 месяцев до своей смерти Иерей Петр приезжал домой навестить родителей. И когда отец уже отвозил его на вокзал, батюшка как бы в случайном разговоре сказал следующее.
1: «Еще будет некий проповедник ходить на восток из запада». «С какого запада, сынок?» «С Польши». «Нет, с нашего». «А почему аж на востоке?» «Такая воля Божья. Он должен проповедовать год и пострадать за Иисуса Христа». «Как пострадать?» «А его убьют. И только через 3 дня покажут тело. Он будет знать день своей смерти и кто его убьет. А может, даже час и минуту своей смерти». «Если он будет знать, кто его убьет, то почему же он не спасется?» А разве Христос не знал, куда идет, и молился? «Отче, если возможно, да пройдет мимо чаша сия, но да будет воля твоя. Нет на земле большего счастья, чем отдать свою жизнь за Христа. Сколько же лет будет этому проповеднику, когда его убьют?» «Очень молоденький. Его убьют на 21-м году жизни». «Как же, сынку, такой молоденький, а уже будет священником? Год будет служить он за престолом. Одного числа руку положат, и ровно через год в тот же день убьют. Еще отец поможет им его убить. Что же за батька-то, чтоб такого сына предал на смерть? Он будет невиновен, он ничего не будет знать. Такая будет воля Божья». Михаил же думал, будет какой-то проповедник, но пусть себе будет. Так еще будучи только в начале своего священнического пути в Запорожье, отец Петр духом зрит свою Голгофу, видит ту небольшую комнатушку в Токмаке, где после долгих гонений упокоится навсегда, где враг рода человеческого, преследовавший и гнавший его всю жизнь, всю его короткую жизнь, воздвигнет на него последнюю и самую лютую брань.
0: «Все так и случилось, как говорил батюшка. За 5 дней до его смерти к нему приехал отец и привез зимние вещи. Зима в том году началась очень рано, в ноябре уже стояли морозы. Батюшка жил возле церкви в небольшой комнатушке, которая почти не отапливалась. Ему несколько раз предлагали квартиру, которую для него нашли, но он все отказывался. И как только его отец приехал, настоятель храма начал его уговаривать, чтобы отвел Петра на квартиру, потому что он их не слушает. Но сколько отец не твердил сыну об этом, он оставался при своем мнении. Так что Михаил даже разгневался.
1: «Отец, вы еще будете очень каяться, если сделаете так, как хотите», — сказал батюшка Петр. «Почему, сынку, мне так будет спокойнее за тебя? Здесь холодно, а там тепло». И кротко, не сказав более ни слова, Петр последовал за отцом. Он безропотно склонил шею свою под иго воли Божьей, достоверно зная, куда и на что он идет. И не ведал Михаил, что сам ведет сына на заклание, на его Голгофу, где примет тот мученическую смерть от рук наемных убийц.
0: Когда же Михаил уезжал уже в автобусе, на него внезапно нахлынули слезы. Он плакал и плакал, и сам не знал, почему. И вроде бы неудобно перед людьми, но не мог сдержаться. И сам удивлялся своим слезам. За свою жизнь и слезинки не проронил. А тут... За 2 дня до своей смерти отец Петр приехал в Запорожье в последний раз увидеть и благословить своих дух...

0: духовных чад. Прихожане храма, где он служил, увидев своего любимого батюшку, обрадовались до слез. Но никто не мог и подумать, что батюшка приехал прощаться.
1: И только одно существо, да и то бессловесное, почувствовало это. Это была собака, хозяина дома, где отец Петр некоторое время снимал квартиру. Когда батюшка, навестивший Виктора Семеновича, хозяина, и его семью, уже уходил, он подошел, чтобы попрощаться и с ней. И тут овчарка своими лапами обхватила батюшку за ноги и никак не хотела отпускать. По ее морде градом текли слезы, так что все домашние пожимали плечами. Они никогда не видели, чтобы собака плакала. Батюшка же ласково гладил ее по голове и, как человека, уговаривал, чтобы она его отпустила.
0: Когда же батюшка покинул этот мир, овчарка собачьим чутьем узнала об его смерти, поникла, начала отказываться от пищи и в скором времени умерла.
1: 17 ноября 1993 года батюшка Петр ожидал своих убийц, молясь. В молитве черпал он силы для своей последней брани с дьяволом. В молитве, укрепляя страдания крестным знаменем и прославляя Пресвятую Троицу, он предал свой дух в руки того, кого возлюбил паче жизни.
0: К отцу Петру не были представлены темничные стражи, его насильно не влекли палачи, от него никто не требовал мученичества. Но по своей великой любви ко Господу он добровольно отдавал свою жизнь ради Христа, смирением и послушанием, во всем подражая Ему. Господь своим всеблагим промыслом позаботился о том, чтобы его избранный сосуд остался чист и непорочен.

0: Митрополит Иоанн Снычев. Мученичество и спасительное достохвально лишь тогда, когда человек осознанно идет на муки из любви к Богу, когда он полон сознания, что ни смерть, ни страдания не могут ослабить его верность к Богу.
1: Кто по своей должности обязан говорить святое, тот обязан и в своей жизни являть святое. Святитель Григорий Богослов. В годовщину смерти духовные чада батюшки, 12 человек, приехали в Заложцы, чтобы помолиться на его могилке. Остановились в доме родителей. Когда утром выходили на кладбище, все небо заволокло тучами, моросил дождик и стоял туман.
0: И вот как только они стали молиться, вдруг тучи над могилкой расступились и замерли. Показалось солнце и начало играть, как на Пасху, а вокруг него образовались сияния, блистающие всеми цветами радуги.
1: Все, кто был возле могилы мученика Иерея Петра, во время сего чуда попадали на колени и плакали. Это удивительное играние солнца продолжалось 5 минут. Потом солнце как бы поклонилось могиле мученика и застыло. Тучи, остановленные неведомой рукой, снова двинулись, и через мгновение все небо снова стало серым и заморосил дождик.
0: Когда некоторые из видевших это чудо были потом у схиархимандрита Зосимы и рассказывали им об этом явлении, то старец, вначале приняв строгий вид, их пожурил. «А как вы смели в небо смотреть? Это отец Петр мог смотреть в небо, а вам, грешным, в землю смотреть надо». Но потом улыбнулся и, уже утешая, произнес: «Теперь видите, кем был отец Петр, если даже вам, грешным, Господь такое показал».
1: Об этом явлении иеромонах Сафроний сказал: «Природа всечеловеческого бытия такова, что каждое отдельное лицо, преодолевая в себе зло, этой победой наносит поражение космическому злу, столь великое, что следствие ее благотворно отражается на судьбах всего мира».
0: «И восходят небеса очищенные души, ибо зло и темнота не выносят света. Но ведь смерти нет, и побеждает солнце правды Христос Бог наш. И молятся о нас новомученики у престола Всевышнего».
1: Братья и сестры, день его рождения, 28 мая, по гражданскому календарю, отмечен памятью святого мученика царевича Дмитрия Углического, также невинно убиенного силами зла.
0: Мученики российские, молите Бога о нас.
1: Аминь.

Братья и сестры, вы слушали передачу, посвященную светлой памяти подвижника благочестия нашего времени, исповедника веры православной, убиенного священника Петра Боярского, который родился 28 мая 1973 года и принял мученический венец 17 ноября 1993 года в 20 лет.

0: и спроси нам, Отец.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, у нашего микрофона церковный историк, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наш город, город Святого Петра, изначально с момента своего основания связан с великими святыми первоверховными апостолами Петром и Павлом. Вот мне сегодня на эту тему и хочется рассказать кое-что, связанное и со святыми апостолами Петром и Павлом, и с историей Санкт-Петербурга. Как известно, 16 мая по старому стилю 1703 года Петр I, тогда еще московский царь, заложил наш город, заложил град Святого Петра на Заячьем острове. Он отслужил торжественный молебен в день Святой Троицы, специально избрав праздник Святой Троицы, великий праздник православия и в особенности России, ибо праздник Святой Троицы празднуется только в России. Как известно, он возник в 15 веке благодаря иконе преподобного Андрея Рублева «Святая Троица», написанной в похвалу преподобному Сергию Радонежскому. И вот в этот день Петр I заложил град, и он получил имя и покровительство, конечно, святого апостола Петра. Первый собор, кафедральный собор нашего города, это собор Петропавловский. На этом Заячьем острове, обнесенный крепостными стенами, которые мы теперь называем Петропавловской крепостью. Вот этот собор Петра и Павла также был заложен при основании города, и он возникает. Город получает такое имя. Часто у детей в школе спрашивают, а в честь кого назван город? И они часто говорят, вот в честь Петра I. Это не так, и мы все хорошо православные знаем, что град святого Петра в честь святого апостола, первоверховного апостола Петра. Вспомним, что значит апостол Петр, как много о нем мы знаем из Священного Писания Нового Завета. Во-первых, мы знаем, что этот великий апостол, он был уже в достаточном возрасте, преклоном, имел жену и был рыбаком. И имя у него было совсем не Петр, а Симон Ионин. Симон – рыбак. Он ловил рыбу на берегах Галилейского моря или озера Генесарецкого. И, конечно, ждал Мессию. Этого мы знаем из Нового Завета. И вот он его нашел, обрел. Обрел Спасителя мира. И он идет за ним, он бросает все. Бросает свою работу. А в те годы бросить работу, ведь это не просто случайная работа. Это наследственная, в общем, работа. Конечно, он из семьи рыбаков. И вот он все это бросает. Бросает как бы свое отечество и идет за Спасителем мира. Ибо настал момент, чаемый момент для древнего Израиля и вообще для мира. Спаситель. Он идет за ним, и фактически мы видим в Новом Завете, что он идет постоянно. Вся земная жизнь Спасителя, так или иначе, была связана почти всегда с апостолом Петром. Не абсолютно, конечно, разумеется, но мы видим, что в ключевых событиях земной жизни Спасителя, с момента его проповеди, конечно, апостол Петр идет за ним. И вот именно, как вы помните, он говорит, он исповедует от имени всех апостолов, исповедует Иисуса Христа, Мессии, Спасителем, Богом, который стал человеком. Господь спрашивает, вот некоторые считают меня за пророка, другие за учителя, а за кого же вы принимаете меня? И вот тогда апостол Петр скажет свои знаменитые слова, «Ты Мессия, Сын Бога Живаго». В ответ Господь скажет ему, «А ты есим Кифа, Кифа – камень, камень веры, на котором я сожижу церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». И вот это великие слова Спасителя. Каждое слово в Новом Завете носит великий смысл. Часто, может быть, если мы сразу его не понимаем и не постигаем, но это ничего не значит. Каждое слово носит великий смысл для спасения нашего и для богопознания. И вот эти слова великие, сказанные Господом о церкви, которую Он сожиждет, «Ты есим Кифа, Сын Бога Живаго». То есть, «Ты есим камень, Кифа, на котором я сожижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». И действительно, Господь созидает церковь на апостольской вере, на вере в то, что Он Мессия и Спаситель. Ибо эта вера, вера благодатная, данная благодатью Святаго Духа апостолу Петру и другим, и он исповедует ее от лица, повторяя всех апостолов. Сердце у апостола Петра было очень горячее. Как известно, он сразу побежал, когда жены мироносицы возвестили, что вот они не обрели тело Спасителя. И вот далее мы видим, что апостол Петр вторично происходит нечто подобное, когда в Капернауме Господь в 6 главе Евангелия от Иоанна говорит: «Я есть им хлеб жизни». Он проповедует это в синагоге, что он есть тот хлеб, который дарует каждому, кто с верою вкушать будет его, дарует жизнь вечную, полноту жизни, не только земной, вечной жизни. Вот Моисей вас кормил простым хлебом, я же, говорит Спаситель, буду кормить вас хлебом жизни. Я есть им хлеб жизни. И кто будет вкушать меня, тот будет иметь жизнь вечную. И многие, там написано, ушли от Господа, не поняв, искусившись, маловерные. Апостол же Петр остался и сказал: кого нам искать? Ты имеешь глаголы жизни. И апостол Петр, если вы помните, он же был со Спасителем и на Фаворе. На этой великой горе богопознания, богооткровения, откровения Святой Троицы. Мы помним о том, что на Фаворе Господь преобразился, когда апостолы заснули, во время так называемой третьей стражи, то есть примерно с 3-4 часов ночи до 5. Самая такая вот часть ночи, когда человек начинает действительно засыпать, изнемогает. И вот апостолы заснули, апостол Петр, Иоанн, Яков, брат Господень, но они услышали голос Спасителя, который говорил с пророком Моисеем и Ильей о будущих своих страданиях. И вдруг они увидели Господа преображенным. Они увидели Господа как Бога, не как человека только, а как именно Сына Божьего, Мессию, Бога, там. И они проснулись. Они увидели свет благодати Святаго Духа, свет преображения, и услышали глас Отца Небесного. Это было явление Троицы. И они общались со Христом как с Богом. Фактически в этот момент были в Царстве Божьем. Царство Божие не имеет измерений обычных наших, рациональных. Она есть Дух Святой, она есть явление духовное. Поэтому в этот момент это было полное богообщение в Царстве Божьем. Ибо созерцание лика Божьего в преображенном благодатном виде есть величайшее счастье для человеческой души и сердца, потому что человек есть образ и подобие Божье. И, как говорят святые отцы, душа есть невеста Христова, которая тянется к своему жениху. И вот апостол Петр, находясь в таком состоянии блаженства, величайшей радости, находясь в богообщении и в Царстве Божьем уже, будучи на земле, он скажет: как хорошо нам здесь быть, Господи. Создадим здесь три кущи, построим три кущи для Тебя, для пророка Моисея Ильи. Три кущи, это райские кущи, конечно. И вот он сподобился этого обожения, потому что в этот момент, как говорят святые отцы, наступает момент обожения, то есть преображения, полного преображения человеческой души. Человек становится сосудом Божиим. И вот, пережив эту величайшую радость, а Господь укреплял их перед страданиями своими крестами, когда он, приняв зрак раба, будет страдать на Голгофе, чтобы не искусились они. И вот они, спустившись с Фавора, опять снова на землю уже, и уже на Тайной Вечере апостол Петр говорит Господу: я пойду за тобой туда же, куда и ты. Но Господь говорит ему, что нет, не успеет петух прокричать трижды, как ты предашь меня. И все это происходит с апостолом Петром. И в то же время апостол Петр говорит: нет, когда Господь возвещает, что он должен принести искупительную жертву. Все это происходит, мы видим в Евангелии, и вот наступает момент гефсиманских страданий Спасителя. Господа схватили и ведут к первосвященнику, во двор, к Анне и к Каяфе. И вот в этот момент, как известно, он стоит у костра, рядом схваченный Спаситель. И его спрашивают, потому что у него говор не иудея, который живет в Иерусалиме, а наречие галилейское. Его спрашивают: ты с ним? Ты галилеянин? И он в этот момент, он, апостол Петр, который исповедовал Господа уже давно, как Мессию, он скажет, казалось бы, ужасные слова: я не знаю этого человека. Трижды. Фактически отрекаясь от Спасителя в этот момент, по крайней мере. И с плачем уйдет. Уйдет из страха иудейского, по немощи человеческой. Он, тот, кто сподобился на Фаворе видеть Спасителя как Бога, уже, казалось бы, ему не нужна даже и вера. Он видел, он был в богообщении, в полном. Ему не нужна вера, которая еще не встретила Господа в преображенном виде. И вот, несмотря на это, человеческая немощь, Господь дал познать ему слабость, нищету духа, нищету своего тоже духа, оставшись один на один перед лицом смерти и страданий. И вот этот момент есть в житии, в подвижничестве святого апостола Петра. Однако потом мы помним, что Господь является ему после воскресения на Галилейском море. И когда он узнает, что это Мессия, он прыгает с лодки в воду и плывет. Он просто не может жить без Спасителя, хотя он вот совершил такое. И он уже, видимо, не считал себя апостолом в этот момент, потому что Господь говорит ему: «Симоне Ионе». Он снова называет его не Петр, а Симоне Ионе. «Любишь ли меня? Люблю тебя, Господи. Паси овцы моя», он говорит, Господь, утверждая в нем снова апостольский чин. И вот великая Божья любовь и милосердие. Господь прощает. Господь прощает отречение от него. Несмотря на это троякое отречение, Господь трижды возвращает ему апостольский чин, миссию апостола. И мы видим апостола Петра еще и в момент Вознесения. Он спрашивает: «Когда же ты устрояешь ли ты царство Израиля? Не ваше время знать времена и сроки», говорит Господь. И происходит Вознесение. В Сионской горнице на апостола Петра, как и на других, нисходит благодать Святаго Духа, и он выходит один из первых на проповедь. Мы знаем, что по молитве его Господь совершает таинство исцеления. Он проповедует, его снова схватят, однако ангел выведет его из темницы, и он пройдет свой апостольский крестный путь и закончит его в Риме, в этом страшном языческом городе. Это город государственного язычества, где ему, когда он будет уходить из Рима, потому что начинается гонение во времена Нерона, этого языческого жесточайшего императора, который решил свалить вину за сожжение Рима на христиан и казнить их. И вот он уходит из Рима и встречает, как известно, Спасителя, который идет навстречу. Он говорит: «Куда ты, Господи?» И вот Господь указывает ему его путь в Рим. И он возвращается. И здесь в Риме он был, конечно, схвачен, так как он был иудей, то его, как христианина и иудея, должны были распять на кресте. Но он просит распять его вниз головой, считая себя недостойным быть распятым как Господь, потому что когда-то он совершил вот это самое предательство. Когда петух каждый раз кричал, апостол Петр всегда плакал. Он не мог остановить своих слез, потому что вся его душа вспоминала ту страшную ночь, когда произошло вот это его отречение по немощи. И вот апостол Петр мученически скончался, исповеднически, за Христа, Спасителя в Риме. Там остались и его святые мощи. Уже первые ученики и первая христианская община в Риме, конечно, свято почитала это место, где прошла мученическая кончина апостола Петра. Он медленно умирал, вниз головой, на кресте. Это была мученичь, это была пытка, в общем, смерть, пытка. И вот его мощи с этого момента находились. Вы знаете, что на мощах святых сразу служили литургии. И здесь служат литургии, совершают таинство Святой Евхаристии. Это величайшее таинство, которому призывает нас Церковь. И вот апостол Петр, это место, впоследствии здесь будет построен уже католиками, построен храм. Вначале, конечно, это будет апостольский, еще православный храм. И, как известно, до середины XI века Рим был православным. А вот начиная с середины XI века Рим отпадает от православия. Римские папы провозглашают себя единственными, кто должен руководить церковью. Они считают, что когда Господь сказал на камне: «Ты есмь Кифа, камень веры, на котором я сожжу церковь», что это якобы только на апостоле Петре, что апостол Петр является не просто первоверховным апостолом, а вообще апостолом апостолов. Он как бы наместник Бога на земле, наместник Христа. И поэтому без него нету церкви. Он глава всей земной церкви. Римские папы начинают присваивать себе вот это наместничество, что они викарии Христа на земле, наместники Бога, непогрешимые в вопросах веры и нравственности, когда они выступают здесь на кафедре, в Риме. И этим самым они полностью порывают с православием. Потому что православная церковь говорит нам: апостол Петр от лица всех апостолов исповедовал веру. Ну и Господь, обращаясь к нему, говорит не о нем конкретно, только на нем, а говорит обо всей апостольской вере, что она есть тот камень веры, на котором он сожжет церковь, и врата адова ее не одолеют. И действительно, почему же апостол Петр, главный апостол, или имеет примат, так сказать, среди других, преимущество? Мы знаем, что, скажем, первым епископом, первым старшим среди апостолов был совсем не Петр, а брат Господень Яков, который председательствовал на первом соборе апостольском в 50-м году от Рождества Христова в Иерусалиме. Все его признавали, прежде всего, старшим. Среди, разумеется, равных, но старше. Так почему же не Яков, брат Господень, а вот обязательно апостол Петр? Конечно, это было учением совершенно еретическим, неверным, потому что римские папы противопоставляют себя всей церкви вселенской, и они не считаются соборами. Ведь ни с Вселенскими, ни с какими. Они считают, что только они, их утверждение является последним. Они выше соборов, выше вообще всего. В средние века вообще папизм приобрел какие-то просто страшные формы. Ну, например, папская тиара, вот она из трех таких состоит рядов, считала, что у папы есть власть. Вот у него ключи от рая и от чистилища, что он имеет власть не только над человеческим родом, так сказать, но еще имеет власть и над чистилищем, чуть ли не над бесами и ангелами. То есть это совершенно ужасное учение, совершенно ничего общего не имеющее с церковью, с православной церковью, с христианским отношением вообще. Церковь есть царство града Божьего, которое не от мира сего. Римские папы фактически превратили церковь в государство, в империю, от мира сего, поставив себя за место римских императоров. И вот это, конечно, очень чувствуется, когда ты приезжаешь в Ватикан. Мы ездили к святителю Николаю Чудотворцу в Рим. И вот мы приехали в Рим, потому что надо вначале попасть в Рим, потом уже к святителю Николаю на юге Италии. И вот когда мы попали в Ватикан, то я хорошо помню это ощущение. Это маленькая часть мощей святого апостола Петра, которая находится в центре храма, так надо спуститься вниз. Огромнейший собор. Он был построен специально после падения Константинополя, когда турки захватили Константинополь, уничтожили Софию, превратили ее в мечеть. Специально после этого папы решили построить самый большой собор в мире, чтобы показать, кому же принадлежит христианская власть. Где же центр христианства? В Ватикане, в Риме, у римского папы. Туда приходили, как известно, короли Европы и целовали папскую туфлю, потому что он считался сюзереном всей Европы, у которого есть как духовная власть, так и светская, которую он может дать тому или иному королю. Как известно, они благословляли часто подданных не подчиняться тому или иному королю и смещали в средние века королей и императоров германских. И вот, если мы посмотрим историю папства, вот есть же история папства, это ужаснейшее, просто ее даже молодому поколению нельзя давать читать, потому что это крайне безнравственная, аморальная просто даже, и чудовищная картина, которая вырисовывается со страниц истории папства. Папы, оказывались эти вот непогрешимые наместники Бога, оказывались совершенно грешными людьми, которые страдали корыстолюбием, продавая шапки епископов и кардиналов за деньги, которые были и ростовщиками, и банкирами, продавая церковное, то, что называется симония в классическом виде, то, что апостол Петр терпеть не мог. Мы же знаем это из Евангелия. Эта симония была вообще чуть ли не атрибутом, как вы знаем, индульгенция, вот это изобретение папства. То есть продажа чего? Спасение. Отпущение грехов, оказывается, можно получить не только за прошлую, но и за будущую жизнь. Можно получить на родственников, только лишь бы заплатить деньги. И этим занималось римское папство в средние века. Оно же провозглашало и крестовые походы, насильственно обращая мечом на многочисленные народы мира. Цель папства была подчинить всех христиан римскому именно вот этому папа-цезаризму. Папа, который становится снова римским цезарем. И вот когда в Ватиканский собор ты входишь, это огромнейший собор, ну, так скажем, два Исаакия или три вместе. Но в нем молиться невозможно. Это дворец. Это дворец римских пап. Такой в стиле барокко. И когда ты спускаешься вниз, ты видишь маленькие мощи святого апостола Петра. И рядом огромные мраморные гробницы римских пап, как владык мира, как императоров. У нас могилы императоров в Петропавловском соборе меньше, значительно скромнее, чем огромные гробницы римских пап, которые сразу чувствуются, где владыки мира. Даже производит некоторое такое ужасающее впечатление. И вот, особенно по сравнению с апостолом Петром, с его маленькими мощами. И вот таков Ватикан, по крайней мере, который можно видеть сегодня, ну и вообще в истории. И вот этот вот римская ересь, латинское учение о том, что один человек, оказывается, является и главой на земле, что Господь на небе, но вот он поставил наместника на земле, и этот наместник волен делать все, что угодно. Он выше Евангелия, выше церкви всей и всех соборов церковных, выше всех святых отцов. Он как бы живой Христос, поэтому вне папы нет спасения. Так прямо пишут католики. И вот у него ключи от рая и от чистилища. А уж что там они творили, я не хочу сейчас даже и пересказывать. Это ужасная история. Ну вот кто очень хочет увидеть эту сторону, пожалуйста. Господь попущением своим, попущением Божьим за грехи вот этого латинского папистского учения, он и допустил, показал, насколько ужасно. Почему же возникла реформация? Почему выступил Лютер против папизма? Кальвин? И вся Европа раскололась на тех, кто был за папу, и те, кто был против. Было, как известно, сразу три папы в разных концах Европы. И даже была папесса. Это было, конечно, ужасно. Ничего похожего не было никогда в православной церкви. Но я хочу сегодня вернуться, сейчас вернуться к тому, что связано с нашим городом. Вот Петр I не любил никогда римских пап. Это у него было традиционное православное отношение. Однако он, попав на Запад, увидел там абсолютизм, просвещенный европейский абсолютизм в Англии, во Франции, в Германии, и он под влиянием этого учреждает в России тоже. Он является главой уже просвещенного абсолютизма, открывает эпоху. Государь – глава церкви и государства. Он считал, что не римский папа, а русский император, наследник византийских императоров, он является главой и церкви, и государства. Вот он-то и есть наместник Бога на земле. То есть это был, так сказать, обратный папизм, если угодно, такого восточного. И он поэтому считает, раз там самый большой храм, то он решил весь наш город, всю столицу Российской империи сделать градом Святого Петра, показав тем самым, где находится все-таки еще в большей степени град, который прежде всего исповедует апостолы Петра, град Святого Петра, Санкт-Петербург. Вот это надо иметь в виду, вот эта вот особая такая религиозная мистика Петра I, которая наложила отпечаток на всю историю, по крайней мере, Петербурга. Вот этот просвещенный абсолютизм, который не нуждался, так сказать, в соборах церковных. Ведь тоже за 200 лет не было создано ни одного церковного собора. Как бы соборы закончились, поместные соборы закончились, и только государи указами назначали даже епископов. Это было, конечно, ужасно. Это та сторона, которая превратила церковь в казенную церковь. И вот, когда мы видим медный всадник на огромной скале, и город наш каменный, то это тоже есть продолжение того, что Петр есть кифа, камень. Петру Первому очень нравились слова апостола Петра в своем послании. Апостол Петр пишет: «Бога бойтесь, царя чтите». Это он очень любил. Он считал, что это и есть то, что необходимо воплотить в России, и в частности в Петербурге. Вот это надо иметь в виду. Будем все молиться первоверховным апостолам Петру и Павлу, помня, что наш град, град Святого Петра, несомненно, исповедует святоотеческое апостольское учение о церкви, о спасении и об апостоле Петре. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры.
0: Братья и сестры, вы слушали беседу профессора Международной славянской академии Николая Кузьмича Симакова.

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

Зернышки. Добрые истории для малых ребят. Железо и золото. «Уж меня-то хвалят, — говорило золото, — приласкать ли кого захотят? Сейчас скажут, золотой мой, золотой перстень, золотой венец, все, что хорошо, то и золотое». «Ладно, — молвило железо, — блести себе для потехи глаза в дорогих вещицах, а все же не золотою сахою пашут землю, не золотым топором рубят лес. Значит, где человеку нужно жить сытно да безопасно, там подавай железо. А где ему нужно пощеголять и выставить себя на показ, там подавай золото».

спор деревьев. Заспорили деревья между собою, кто из них лучше. Вот дуба говорит: «Я всем деревьям царь. Корень мой глубоко в землю ушел, ствол в три обхвата, верхушка в небо смотрится, листья у меня вырезные, а сучья будто из железа слиты. Я не кланяюсь бурям, не гнусь перед грозой». Услышала яблоня, как дуб хвастает, и молвила: «Не хвастай много, дубище, что ты велик и толст, зато растут на тебе желуди одним свиньям на потеху. А мое-то румяное яблочко и на царском столе бывает». Слушает сосенка, иглистой верхушкой покачивает. «Погодите, — говорит, — похваляться, — вот придет зима, и будете вы оба стоять галешеньки, а на мне все же останутся мои зеленые колючки. Без меня в холодной стороне житья бы людям не было. Я им и печки топлю, и избы строю».

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, иерея Александра, воина Германа, воина Антония, воина Александра, болящей Ольги, Алексия, Анастасии, младенца Максима, Евгения, Василия с очадами, болящей Натальи с очадами, Виктора, Ксении с очадами, Владимира, болящей Людмилы, тяжко болящей Лидии, болящей Любови, болящего Павла, болящей Марии со сродниками, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Юлии, тяжко болящей Софии, Константина, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Петра, болящей Елены, Ирины, Григория, болящей Людмилы, болящей Елены, тяжко болящего Владимира, болящей Ксении, болящей Юлии, болящей Натальи, болящей Татьяны, болящей Людмилы, Сергия, болящей Татьяны, болящей Ирины, болящей Людмилы, болящей Ксении, Павла, Ирины, болящей Киры с очадами, страждущего Кирилла, болящего Владимира, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящего Вадима со сродниками, болящей Галины, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Александра, болящей Нины, Кирилла, болящего Петра, болящей Лидии, болящей Траковицы Софии, Максима, Ларисы, Даниила, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, от раковицы Дарьи, болящего Дмитрия, болящей Валентины, болящей Ольги, Андрея со сродниками, Татьяны, Людмилы, Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Андрея Ткачева.
1: В памяти отцов Первого Вселенского Собора читается из книги «Деяний» следующее. Сейчас прочтем кусок, а потом пару вещей запомнить постараемся. Павел прощается с христианами Эфеса. Эфес – великий город, соперничавший с Римом по своему красоте и многолюдству. Итак, Павел собрал пресвитеров эфесских с народом и говорит им прощальную речь, они больше его не увидят. «Вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже вы не увидите лица моего, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Это под запоминание. «Я чист от крови всех вас, ибо не упускал возвещать вам всю волю Божию». Если человек, поставленный на достоинство проповедника-благовестника, упускает возможность благовествовать людям всю волю Божию, то люди погибнут за невежество свое. Неученые люди погибают. А кровь их взыщется от рук того, кто не учил их со всяким терпением и долготерпением и не использовал всякую возможность. Еще раз читаю. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех вас». То есть, если кто погибнет, за себя погибнет, не за меня, потому что я делал все, чтобы вы спаслись. Это такая мысль у Павла. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». То есть, нужно постоянно заниматься обучением народа. Иначе народ погибает, а кровь народа взыщется от нерадивого пастыря. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Эти слова превратились у нас в молитву. «Утверди Боже, святую, там, святую православную веру, там, церковь, утверди Церковь, и уже стяжал еси честною Твою кровью». Христос приобрел себе пролитием крови Своей нас, верующих, в Свою собственность и в достояние. Мы – слава Его, и Он прославит нас. Он приобрел нас, и мы отдали души свои Ему. Мы поверили Его голосу и пошли за Ним. И кроме Него других богов не знаем. Иисус наш Искупитель. И Он стяжал нас честною Своей кровью, приобрел себе. Цена выкупа нашего – это кровь Господня. То есть мы выкуплены из рабства за кровь Господню. И Он хозяин наш. И Он прославит нас, если мы останемся верными до конца. Если не будем баловаться с Ним и делать вид, что мы христиане, потому что многие делают вид, что они христиане, но они являются таковыми. И об этом дальше услышим. Дальше Павел говорит: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть он уходит, говорит: «Я чист от крови вашей, я вас учил день и ночь, я все вам сказал». «Самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть он уходит, говорит: «Я чист от крови вашей, я вас учил день и ночь, я все вам сказал. И теперь, когда я уйду,